Прохождение каждого этапа следили инструкторы. Подобные игры в лагере Отечества проводят много лет подряд. Навыки, полученные старшеклассниками в ходе профильных смен, помогают им в будущем стать настоящими защитниками Родины. На фестивале славянского искусства «Русское поле», приуроченный к году единства народов России, высшую награду получил Воронежский русский народный хор имени Масалитинова. Артисты победили в номинации «Лучший вокально-хореографический коллектив». Фестиваль прошел на территории Парка Победы на Поклонной горе в Москве. В этом году заявки на мероприятие подали 5300 человек из 72 регионов страны. В рамках подготовки ко Дню города на сайте госзакупок опубликованы контракты на монтаж 3 фотозон и 7 сцен. Фотозоны высотой 2,5 метра и шириной 4 будут выполнены в морской тематике с цифрой 440. Это отсылка к колыбели флота на металлическом каркасе с подсветкой. Одна крытая сцена появится на Советской площади, еще 6 на проспекте Революции. Обычно День города празднуют в 3-ю субботу сентября, но из-за совпадения с выборами в Госдуму праздник перенесли на 12-е. Это были новости региона.

0: наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет. Наше радио. Так звучит наше.
1: Два пико.

я молчу, я шепчу, я кричу. Волны, если очень любишь, то, что позабудешь, не согреешь.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Евгением Ревенко. Они обсудили реализацию социально значимых проектов. Евгений Ревенко рассказал о поездке в Ольховатский район, где завершается реконструкция стадиона для футбола и легкой атлетики. Также обсудили сохранение исторического наследия. Совместными усилиями удалось предотвратить разрушение дома Ростроповичей в центре Воронежа. Сейчас там идут реставрационные работы на фасаде. Еще Александр Гусев и Евгений Ревенко затронули тему развития почтовой связи. В рамках поручения президента по модернизации отделений в сельской местности Воронежской области включили в программу на текущий год. Приведут в порядок 9 отделений. В следующем году работы продолжатся. В регионе запустят пилотный проект с передвижным отделением на базе «Газели» в Бутурлиновском районе, чтобы сделать услуги доступнее для отдаленных населенных пунктов. Воронежский Минздрав вошел в десятку лучших в России по поддержке добровольчества. Ведомство нашего региона заняло 6-е место в рейтинге, опубликованном Федеральным центром поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России. Оценки ставились по итогам реализации стандарта поддержки добровольческой деятельности в 2025 году. В Воронежской области волонтеры помогают сопровождать пациентов в медучреждениях, проводят просветительские и донорские акции, а также участвуют в профилактических мероприятиях. В Воронежском оборонно-спортивном лагере «Отечество» прошла военизированная игра «Полигон». Подготовка к ней продолжалась 2 недели. В течение всей лагерной смены более сотни старшеклассников изучали тонкости военного дела. До участия в игре допустили лишь 50 лучших воспитанников. В рамках полигона ребята должны были выполнить несколько специфических заданий. В программе разминирование территории, преодоление навесной переправы, стрельба, метание ножей и прочее. За правильностью прохождения каждого этапа следили инструкторы. Подобные игры в лагере «Отечество» проводят много лет подряд. Навыки, полученные старшеклассниками в ходе профильных смен, помогает им в будущем стать настоящими защитниками Родины. На фестивале славянского искусства «Русское поле», приуроченный к году единства народов России, высшую награду получил Воронежский русский народный хор имени Масалитинова. Артисты победили в номинации «Лучший вокально-хореографический коллектив». Фестиваль прошел на территории Парка Победы на Поклонной горе в Москве. В этом году заявки на мероприятие подали 5300 человек из 72 регионов страны. В рамках подготовки ко Дню города на сайте госзакупок опубликованы контракты на монтаж 3 фотозон и 7 сцен. Фотозоны высотой 2,5 метра и шириной 4 будут выполнены в морской тематике с цифрой 440. Это отсылка к колыбели флота на металлическом каркасе с подсветкой. Одна крытая сцена появится на Советской площади, еще 6 на проспекте Революции. Обычно День города празднуют в 3-ю субботу сентября, но из-за совпадения с выборами в Госдуму праздник перенесли на 12-е. Это были новости региона.

великая, что

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Слабая магнитная буря.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 13+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: Так звучит наше.

0: Новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Евгением Ревенко. Они обсудили реализацию социально значимых проектов. Евгений Ревенко рассказал о поездке в Ольховатский район, где завершается реконструкция стадиона для футбола и легкой атлетики. Также обсудили сохранение исторического наследия. Совместными усилиями удалось предотвратить разрушение дома Ростроповичей в центре Воронежа. Сейчас там идут реставрационные работы на фасаде. Еще Александр Гусев и Евгений Ребенко затронули тему развития почтовой связи. В рамках поручения президента по модернизации отделений в сельской местности Воронежской области включили в программу на текущий год. Приведут в порядок 9 отделений. В следующем году работы продолжатся. В регионе запустят пилотный проект с передвижным отделением на базе «Газели» в Бутурлиновском районе, чтобы сделать услуги доступнее для отдаленных населенных пунктов. Воронежский Минздрав вошел в десятку лучших в России по поддержке добровольчества. Ведомство нашего региона заняло 6-е место в рейтинге, опубликованном Федеральным центром поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России. Оценки ставились по итогам реализации стандарта поддержки добровольческой деятельности в 2025 году. В Воронежской области волонтеры помогают сопровождать пациентов в медучреждениях, проводят просветительские и донорские акции, а также участвуют в профилактических мероприятиях. В Воронежском оборонно-спортивном лагере «Отечество» прошла военизированная игра «Полигон». Подготовка к ней продолжалась 2 недели. В течение всей лагерной смены более сотни старшеклассников изучали тонкости военного дела. До участия в игре допустили лишь 50 лучших воспитанников. В рамках полигона ребята должны были выполнить несколько специфических заданий. В программе разминирования территории, преодоление навесной переправы, стрельба, метание ножей и прочее. За правильностью

0: На сайте госзакупок опубликованы контракты на монтаж 3 фотозон и 7 сцен. Фотозоны высотой 2,5 метра и шириной 4 будут выполнены в морской тематике с цифрой 440. Это отсылка к колыбели флота на металлическом каркасе с подсветкой. Одна крытая сцена появится на Советской площади, еще 6 на проспекте Революции. Обычно День города празднуют в 3-ю субботу сентября, но из-за совпадения с выборами в Госдуму праздник перенесли на 12-е. Это были новости региона.
1: Проверено временем. Наше радио. Проверено временем.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Проверено временем.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Евгением Ревенко. Они обсудили реализацию социально значимых проектов. Евгений Ревенко рассказал о поездке в Ольховатский район, где завершается реконструкция стадиона для футбола и легкой атлетики. Также обсудили сохранение исторического наследия. Совместными усилиями удалось предотвратить разрушение дома Ростроповичей в центре Воронежа. Сейчас там идут реставрационные работы на фасаде. Еще Александр Гусев и Евгений Ревенко затронули тему развития почтовой связи. В рамках поручения президента по модернизации отделений в сельской местности Воронежской области включили в программу на текущий год. Приведут в порядок 9 отделений. В следующем году работы продолжатся. В регионе запустят пилотный проект с передвижным отделением на базе «Газели» в Бутурлиновском районе, чтобы сделать услуги доступнее для отдаленных населенных пунктов. Воронежский Минздрав вошел в десятку лучших в России по поддержке добровольчества. Ведомство нашего региона заняло 6-е место в рейтинге, опубликованном Федеральным центром поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России. Оценки ставились по итогам реализации стандарта поддержки добровольческой деятельности в 2025 году. В Воронежской области волонтеры помогают сопровождать пациентов в медучреждениях, проводят просветительские и донорские акции, а также участвуют в профилактических мероприятиях. В Воронежском оборонно-спортивном лагере «Отечество» прошла военизированная игра «Полигон». Подготовка к ней продолжалась 2 недели. В течение всей лагерной смены более сотни старшеклассников изучали тонкости военного дела. До участия в игре допустили лишь 50 лучших воспитанников. В рамках полигона ребята должны были выполнить несколько специфических заданий. В программе разминирование территории, преодоление навесной переправы, стрельба, метание ножей и прочее. За правильностью прохождения каждого этапа следили инструкторы. Подобные игры в лагере «Отечество» проводят много лет подряд. Навыки, полученные старшеклассниками в ходе профильных смен, помогает им в будущем стать настоящими защитниками Родины. На фестивале славянского искусства «Русское поле», приуроченный к году единства народов России, высшую награду получил Воронежский русский народный хор имени Масалитинова. Артисты победили в номинации «Лучший вокально-хореографический коллектив». Фестиваль прошел на территории Парка Победы на Поклонной горе в Москве. В этом году заявки на мероприятие подали 5300 человек из 72 регионов страны. В рамках подготовки ко Дню города на сайте госзакупок опубликованы контракты на монтаж 3 фотозон и 7 сцен. Фотозоны высотой 2,5 метра и шириной 4 будут выполнены в морской тематике с цифрой 440. Это отсылка к колыбели флота на металлическом каркасе с подсветкой. Одна крытая сцена появится на Советской площади, еще 6 на проспекте Революции. Обычно День города празднуют в 3-ю субботу сентября, но из-за совпадения с выборами в Госдуму праздник перенесли на 12-е. Это были новости региона.
0: Проверено времени.

что мило, хватало всякого. На сердце был камень, он превратился в якорь. Из тех прокуренных подъездов аммиаковых я мечтаю зайти по лестнице Иакова, сказать Всевышнему: «Отец, я благодарю и радуюсь каждому прожитому».

солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все капитаны небесных сфер.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Слабая магнитная буря.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 104. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На Петровской набережной Успенского Адмиралтейского храма прошла церемония гашения почтовых марок серии «Культурное наследие России. Архитектура Воронежской области». В мероприятии приняли участие губернатор Александр Гусев, депутат Госдумы Александр Сидякин и вице-губернатор Дмитрий Маслов. На марках изображены Успенская церковь, Мариинская гимназия, дворец Альденбургских и управление ЮВЖД. Александр Гусев подчеркнул, что мы приводим в порядок много объектов культурного наследия. Размещение наших объектов на марках будет способствовать узнаваемости Воронежа. Александр Сидякин, в свою очередь, отметил, что эти марки подчеркивают разные характеры города – веру, образование, культуру и трудовой подвиг. Тираж марок уже поступил в обращение. На традиционном Воронежском образовательном форуме собрались директора школ, учителя, воспитатели и представители власти. Обсуждали итоги модернизации системы образования и предстоящие нововведения. Губернатор Александр Гусев отметил, позитивные изменения в сфере образования наглядные для нас всех, и вы, как участники процесса, видите их первыми. Мы постараемся быть в авангарде задач системы образования, создавая комфортную и безопасную среду для детей и педагогов. Это для нас важный приоритет. Также с предстоящим праздником, с 1 сентября, воронежских педагогов поздравил и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Он лично присутствовать на форуме не смог, но записал видеообращение к собравшимся. Еще Александр Гусев и Александр Сидякин наградили благодарственными письмами лучших педагогов Воронежа. А после торжественной части для почетных гостей директор 45-й школы, где и проходил форум, устроил экскурсию по образовательному учреждению. В Воронеже на базе Дворца творчества детей и молодежи прошел пленум областного совета ветеранов, в котором приняли участие представители ветеранских организаций со всего региона. Совет в этом году отмечает 40-летие. Министр внутренней политики Елена Дерганова, зачитав приветствие губернатора Александра Гусева, поблагодарила ветеранов за активную гражданскую позицию. Депутат Госдумы Евгений Ребенко назвал три приоритетных направления – сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи и помощь СВО. Ветеранов наградили за их участие в этой работе. Председатель совета Владимир Сыч заявил, что одна из задач – поддержка самих ветеранов через программу «Активное долголетие». Медицинская помощь должна стать для них более доступной, чтобы они могли долгие годы приносить пользу обществу. Последняя воронежская телебашня включит праздничную подсветку.

0: тянулись серые дни, и никого рядом с ним.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Слабая магнитная буря.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На Петровской набережной Успенского Адмиралтейского храма прошла церемония гашения почтовых марок серии «Культурное наследие России. Архитектура Воронежской области». В мероприятии приняли участие губернатор Александр Гусев, депутат Госдумы Александр Сидякин и вице-губернатор Дмитрий Маслов. На марках изображены Успенская церковь, Мариинская гимназия, дворец Альденбургских и управление ЮВЖД. Александр Гусев подчеркнул, что мы приводим в порядок много объектов культурного наследия. Размещение наших объектов на марках будет способствовать узнаваемости Воронежа. Александр Сидякин, в свою очередь, отметил, что эти марки подчеркивают разные характеры города – веру, образование, культуру и трудовой подвиг. Тираж марок уже поступил в обращение. На традиционном Воронежском образовательном форуме собрались директора школ, учителя, воспитатели и представители власти. Обсуждали итоги модернизации системы образования и предстоящие нововведения. Губернатор Александр Гусев отметил, позитивные изменения в сфере образования наглядные для нас всех, и вы, как участники процесса, видите их первыми. Мы постараемся быть в авангарде задач системы образования, создавая комфортную и безопасную среду для детей и педагогов. Это для нас важный приоритет. Также с предстоящим праздником, с 1 сентября, воронежских педагогов поздравил и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Он лично присутствовать на форуме не смог, но записал видеообращение к собравшимся. Еще Александр Гусев и Александр Сидякин наградили благодарственными письмами лучших педагогов Воронежа. А после торжественной части для почетных гостей директор 45-й школы, где и проходил форум, устроил экскурсию по образовательному учреждению. В Воронеже на базе Дворца творчества детей и молодежи прошел пленум областного совета ветеранов, в котором приняли участие представители ветеранских организаций со всего региона. Совет в этом году отмечает 40-летие. Министр внутренней политики Елена Дерганова, зачитав приветствие губернатора Александра Гусева, поблагодарила ветеранов за активную гражданскую позицию. Депутат Госдумы Евгений Ребенко назвал три приоритетных направления – сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи и помощь СВО. Ветеранов наградили за их участие в этой работе. Председатель совета Владимир Сыч заявил, что одна из задач – поддержка самих ветеранов через программу «Активное долголетие». Медицинская помощь должна стать для них более доступной, чтобы они могли долгие годы приносить пользу обществу. Последняя Воронежская телебашня включит праздничную подсветку 1 сентября в честь Дня знаний с 20 до 22 часов. Башня окрасится в осенние цвета. На медиафасаде появятся кружащиеся кленовые листья, надписи 1 сентября и с Днем знаний, а также изображение старшеклассницы с книгой, а также логотип РТРС 25 лет. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: 255, 45, 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио, город за городом.
5: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио.
1: Как мост в Питере, а на вечном поиске, как Google, Яндекс. Они встретились, их потом видели вместе в местах.

милый мудрон, да только чтоб меня догнать, надо меньше пить да спать. Они не спать не могут, они пьют уже с утра, ну а мне уже пора в дорогу туда, где нитра.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Слабая магнитная буря.
3: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
1: Город Воронеж.
4: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
5: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
4: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
5: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Какие изменения ждут воронежских школьников с 1 сентября? В связи с запуском метробуса в Воронеже появятся новые остановочные павильоны и дорожные камеры. Крупные фестивали ждут воронежцев в конце лета и осенью. Кому положены ипотечные каникулы и как их оформить? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На Петровской набережной Успенского Адмиралтейского храма прошла церемония гашения почтовых марок серии «Культурное наследие России. Архитектура Воронежской области». В мероприятии приняли участие губернатор Александр Гусев, депутат Госдумы Александр Сидякин и вице-губернатор Дмитрий Маслов. На марках изображены Успенская церковь, Мариинская гимназия, дворец Альденбургских и управление ЮВЖД. Александр Гусев подчеркнул, что мы приводим в порядок много объектов культурного наследия. Размещение наших объектов на марках будет способствовать узнаваемости Воронежа. Александр Сидякин, в свою очередь, отметил, что эти марки подчеркивают разные характеры города – веру, образование, культуру и трудовой подвиг. Тираж марок уже поступил в обращение. На традиционном Воронежском образовательном форуме собрались директора школ, учителя, воспитатели и представители власти. Обсуждали итоги модернизации системы образования и предстоящие нововведения. Губернатор Александр Гусев отметил, позитивные изменения в сфере образования наглядные для нас всех, и вы, как участники процесса, видите их первыми. Мы постараемся быть в авангарде задач системы образования, создавая комфортную и безопасную среду для детей и педагогов. Это для нас важный приоритет. Также с предстоящим праздником, с 1 сентября, воронежских педагогов поздравил и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Он лично присутствовать на форуме не смог, но записал видеообращение к собравшимся. Еще Александр Гусев и Александр Сидякин наградили благодарственными письмами лучших педагогов Воронежа. А после торжественной части для почетных гостей директор 45-й школы, где и проходил форум, устроил экскурсию по образовательному учреждению. В Воронеже на базе Дворца творчества детей и молодежи прошел пленум областного совета ветеранов, в котором приняли участие представители ветеранских организаций со всего региона. Совет в этом году отмечает 40-летие. Министр внутренней политики Елена Дерганова, зачитав приветствие губернатора Александра Гусева, поблагодарила ветеранов за активную гражданскую позицию. Депутат Госдумы Евгений Ребенко назвал три приоритетных направления – сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи и помощь СВО. Ветеранов наградили за их участие в этой работе. Председатель совета Владимир Сыч заявил, что одна из задач – поддержка самих ветеранов через программу «Активное долголетие». Медицинская помощь должна стать для них более доступной, чтобы они могли долгие годы приносить пользу обществу. Последняя Воронежская телебашня включит праздничную подсветку 1 сентября в честь Дня знаний с 20 до 22 часов. Башня окрасится в осенние цвета. На медиафасаде появятся кружащиеся кленовые листья, надписи 1 сентября и с Днем знаний, а также изображение старшеклассницы с книгой, а также логотип РТРС 25 лет. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Так звучит наше.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 6 минут в столице. Сегодня 28 августа, сегодня пятница. Надеюсь, вы знаете, что сегодня особый день. День, когда нельзя участвовать в сплетнях, не оговаривать людей, не бросать какие-то обвинения. Сегодня запрещено людям вообще желать зла и всего того, чего бы вы не хотели пожелать себе. Знаешь об этом, да?
3: Это как-то связано с днем недели или датой конкретной?
2: С лунным затмением. Сегодня закрывается коридор всех затмений. И если ты хочешь от чего-то избавиться, ты должен с 7 до 8 утра, вот у вас есть час, 53 минуты, написать это на бумажке, вот от чего ты хочешь избавиться.
3: От безумных мыслей и формулировок вот моего коллеги.
2: Пишешь и смываешь в унитаз. Но нормальные люди избавляются от долгов, там, я не знаю чего, от болезней, от
3: Спасибо,
2: страхов
3: Александр
2: и так
3: Глоба.
2: Далее. Поэтому...
3: Странно, что мы уже полторы минуты в эфире, а ты ни разу не сказал, что сегодня последняя пятница лета.
2: Ну, на всякий случай, если вы в это верите, то я просто подумал, почему бы не дать людям. Сегодня лунное затмение, оно началось, оно идет.
3: Давай, Саш, ну, хочешь дать людям, дай. Дай, все. В конце концов, люди часто включают наш радио, чтобы послушать любимую музыку и улыбнуться.
2: Вот, дорогие друзья, а сегодня пятница, сегодня обещают нам синоптики до 22
3: прям разогнался.
2: Градусов. Ну, я пишу 20, я всегда 2 добавляю, потому что где-то будет обязательно. Завтра.
3: Пишет переменная облачность, Саша всегда говорит, что будет ясно.
2: Нет, сегодня ясно.
3: Где-то будет.
2: Значит, смотрите, завтра будет 21-23, а послезавтра 22-24. Теплая погода возвращается. В понедельник тоже будет тепло. Так что до конца лета будет тепло. Это прекрасно, можете закрывать его, как
3: Вспомните
2: хотите.
3: Вспомните эти слова, когда вам будет холодно эти дни.
2: У вас чего вам будет холодно-то? Сказали, я не могу понять. Так, секунду, подожди. Ты сейчас ведешь свой ледокол куда?

0: Ледокол стоит пришвартованный. Это ты как-то сейчас маневрируешь своими мыслями.
1: Ну, и это последний рабочий день нас двоих, потому что с понедельника мы будем работать уже втроем. Ну, а завтра мы вас всех, дорогие друзья, приглашаем на легендарный уже фестиваль «Легенда», который пройдет 29 и 30 августа, в последние выходные лета.
0: Кстати, вчера разговаривал с организатором и продюсером, с Лешей Лариным. Говорит, что на субботу билетов уже не осталось, а на воскресенье еще немного есть.
1: То есть на завтра не осталось?
0: Угу.
1: О, ну, я поздравляю всех тех, кто успел купить билеты. Завтра увидимся. И это будет очень круто. Я все думаю, я Лукьянова еще не звонил. Она наверняка себе костюм какой-то, как обычно, взяла.
0: Ну, Янг, девочка, конечно. Каждый год новый образ. Это мы с тобой, шорты, футболка и кепка. А у нее творческий подход к этому.
1: Да. Mm-hmm. Я думаю, может быть, что-нибудь все-таки приодеть.
0: Что вам там луна говорит, звезды, Саша? И коридор, который открылся.
1: Ладно, он закрылся, а не открылся.
0: Закрылся.
1: Сегодня закрылся коридор затмений.
0: Доброе утро. Если хотите с нами пообщаться, наш.ру, пожалуйста, пишите. Мы начинаем. Поехали.
2: Подъемники на нашем радио. Так звучит наше радио. Сварщики и стюардессы, художники и дальнобойщики, спортсмены и учителя. Что связывает этих людей? Непреодолимая тяга пощекотать себе нервы и получить титул «Умник дня». По будням отпетые напарники Игорь Седов и Андрей Ломанов заставят ваше серое вещество немного потрудиться. Разгадать загадки Пихтории, раскопать что-то новое и узнать, на что вы способны за 60 секунд. С 4 до 8 вечера в научно-популярном шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
2: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. «Тест-драйв» по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
4: Проверено на себе.
2: Еженедельно по средам.
4: Стартуем ровно в 19.
2: Подруливай!
5: Не любите утро? Да вы просто не умеете его готовить.
6: Рецепт нашего радио. Записывайте.
7: Берем ярких, харизматичных ведущих, настаиваем на качественной музыке, добавляем острые сюжеты, пикантные новости, щепотку искрометного юмора, даем немного настояться и...
5: Чувствуете, как поднимается настроение?
6: Ваше утро готово.
2: Готовые рецепты отличного настроения в утреннем шоу «Подъемники». По будням с 7 до 11 на нашем радио.
7: Угощайтесь.
2: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом.
8: Так, так бьется сердце, так звучит наше. Наше радио.
2: Реклама на 107 FM.

0: Baby Opt-Torg! Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
2: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 7 часов и 19 минут в столице, 28 августа сегодня. Всем доброе утро.
3: Новое исследование подъехало, дорогие друзья и мой коллега. Каждый второй россиянин хотя бы раз в жизни приукрашивал факты своей биографии. Согласно результатам опроса, 52% россиян признались, что хотя бы раз рассказывали о себе не совсем так, как все было на самом деле. Чаще всего люди преувеличивали свои профессиональные достижения, уровень дохода и успехи в учебе. Так, 27% опрошенных делали свою должность или круг обязанностей более значительными, 21% приукрашивали истории о путешествиях и знакомствах, а 18% немного улучшали в кавычках подробности личной жизни. При этом только 8% признались, что придумывали полностью вымышленные факты. Большинство респондентов называют свои версии биографии не ложью, а небольшим художественным преувеличением.
2: Да.
3: Вот об этих небольших художественных преувеличениях и о фактах, когда вы, может быть, ваши знакомые, близкие, приукрашивали свою биографию, мы и хотели поговорить.
2: Давайте, дорогие
3: друзья.
2: Желательно
3: с примером.
2: Интересно посмотреть.
3: Мы же не осуждаем.
2: Совершенно, во что.
3: Бывают моменты на собеседованиях, при знакомстве, я имею в виду со второй половинкой.
2: При украшивании возраста?
3: Или противоположным полом, да, я имею в виду. Когда ты какие-то факты, ну, приукрашиваешь, опускаешь, немножко видоизменяешь, чтобы казаться лучше, чем ты есть на самом деле. Потому что, ну, мне кажется, это нормальное желание человека.
2: Я один раз увидел у одной нашей бывшей коллеги, мы давно работали вместе, как у нее в Википедии дата рождения. Ну, то есть она получилась младше, чем я. Там, на 10 лет. Я так был удивлен, но подумал, ну, что делать?
3: А занижение...
2: если человеку так нравится, если он себя чувствует на 10 лет моложе.
3: Почему бы и
2: нет? Почему бы и нет? Да кого-то вообще
3: должно... В энциклопедии, в которой все верят, не поменять факт.
2: Да.
3: Итак,
2: да, именно так.
3: Дорогие друзья, если вы приукрашивали, давайте назовем это слово «приукрашивали» факты своей биографии, то какие именно... С примерами желательно. Мы почитаем их через несколько минут. Может быть, кто-то себя узнает. Не стесняйтесь, это анонимный опрос. Мы...
2: Вот вы приукрашивали?
3: Ну, конечно, конечно. Я уверен.
2: Ну,
3: я сейчас просто не смогу вот сходу, да, назвать какие-то факты, но, конечно. И при знакомстве с будущей женой, и при устройстве на работу, и да, много всего.
2: Ну что ж,
3: ну,
2: давайте.
3: Это же какая-то такая, знаешь, как будто бы защитная реакция организма. Когда ты хочешь казаться лучше, чем есть. Я сейчас не буду, давайте не будем только давать какие-то оценочные суждения и людям, и вообще этому процессу. Но просто приведем примеры, этого будет достаточно.
2: Да.
3: А вы, Александр? Я да я. Вы.
2: Ну я приукрашивал место своего рождения. Ну вот, я с детства это почему-то делал, потому что...
3: Не хотел, чтобы все знали, что ты в Челябинске родился?
2: Не-не-не-не, все знают, что я родился в Челябинске. Я просто, когда дед мой нашел свою после войны родную сестру в Австралии, и случилась вот эта встреча, он сначала туда поехал, представляете, в Советском Союзе, конец 70-х, начало 80-х, он поехал туда, они всеми, и сестры его тоже поехали, а потом она приехала к нам, в Челябинск, из Австралии, из Перта, и вот, и на меня это такое впечатление произвело, что я потом долгое время говорил, что я родился в Австралии, и мне верили, вот, и может быть, кто-то до сих пор верит, и сейчас вот, как бы, я разрушил этот миф, но для меня это вот какая-то детская такая была фишка, что ли.
3: А главное, часто же бывает, когда ты так вот
2: сам веришь,
3: часто,
2: да?
3: Уже да, забываешь, да, сам да, верить, да, начинаешь да. Какие-то факты уже не помнишь, было ли это по-настоящему или ты это выдумал.
2: Так что вот Австралия, да, это у меня
3: фишка, да?
2: Ждем вашей истории. Иногда в эфире это проскальзывает, но я вот не могу от этого избавиться.
3: Сейчас кто-то удивился, кто слышал от тебя, что ты родился не в Австралии. Ждем ваше сообщение. Наш.ру, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
7: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров, универсальный инструмент для логистики грузов и 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vampriviet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
6: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
13: Да все нормально.
14: Что?
13: А что?
14: Перевозки – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
17: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
18: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение. Что вы приукрашивали в своей жизни?
19: Знакомый постоянно вспоминает свою службу на подводной лодке. Иногда до того договорится, что они подплывали как можно ближе к берегу, а оставшиеся расстояния преодолевали по торпедам, прыгали по ним. Так кличка у него «Торпеда». При знакомстве мой муж приукрасил свой возраст на 4 года. О том, что он младше меня на 4 года, я узнала где-то через год после того, как мы начали встречаться. Но уже была влюблена по уши, и мне было все равно. А вот если бы знала заранее, возможно, отношения и не сложились бы. принципы у меня были. А в этом году уже фарфоровая свадьба. 20 лет у нас.
18: В смысле, принцип не встречаться
19: с мужчинами младшего. Когда познакомилась с парнем, говорила ему, что после работы еду смотреть на реку. Такая я вся загадочная. А про себя думаю, да какая речка в Пень. До дома бы добраться и сесть перед телевизором с пивом. Обман не раскрылся, не успел. Я еду на речку после работы.
18: Да, посмотреть там, да, даль.
19: Это меня успокаивает. Я родом из небольшого городка. Переехав в Москву, говорила, что я родом из более крупного города, в котором училась в институте. Будущий муж, узнав об этом, очень смеялся, не понимая, зачем. Еще работая корректором-редактором, называла себя просто редактором, руководителем проектов. По факту большинство обязанностей такие же, как в профессиях. И я не так уж сильно преувеличиваю. Не знаю, для чего это делаю. Цену, наверное, себе набиваю в своих же глазах.
18: Ну, немножко, да. Почему бы нет?
19: А я был самым заядлым драчуном в классе. И не раз бил ребят гораздо крупнее меня. Правда, это меня били. И все это, слава богу, забылось. Но факт остается фактом. Ну, видите, как ваш мозг устроен. Чтобы забыть эти неприятные моменты в биографии,
18: он сработал.
19: Все перевернул с ног на голову. Всегда всем говорю, что занимался боксом долго и упорно. А по факту отходил в 17 лет 3 занятия, получил по роже и все. Так у многих с карате. Ну и вообще с единоборствами. Вы не один такой человек.
18: Я-то, знаешь, у меня вот... Я не помню, из какого фильма. Я всегда говорил, послушайте, я вас предупреждаю. У меня там черный пояс по карате.
19: Как говорилось в известном советском фильме, немного не приврать, историю не рассказать. Всегда приукрашиваю истории. Считаю, что придаю им красок и контраста. Сухо рассказывать скучно.
18: Да.
19: Ну, на сайте знакомств история, отнял 8 лет. Если тебе за 40, то никто из молодых тебя не хочет. Виталий из Астрахани нам
18: написал. А не молодых, Виталий.
19: Итак, приукрашивали ли вы факты своей биографии и что конкретно? Еще будет несколько минут почитать ваше сообщение. Пожалуйста, пишите наш.ру.
20: Подъемники на нашем радио.

0: минут.
1: Наша реклама.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
4: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
5: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
4: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ.
1: 16+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем еще сообщения ваши. Как вы преувеличивали?
3: Работаю начальником. Работаю начальником, родом из деревни, которая на грани исчезновения. Всем говорю, что я из соседнего города. Стесняюсь. Вот это никогда не понимал.
2: А что стесняться?
3: Вот вообще не понимаю. Что люди скажут? Он из деревни, она на грани исчезновения.
2: Деревенская. Да, я тоже сейчас немного не понимаю, но я понимаю, там много причин, по которым других, почему выбирают другие города. Но стесняться я...
3: Учился английскому языку на Мальте, а всем говорю, что проходил практику в Лондонском университете.
2: Могли бы и не преувеличивать, и так звучит достойно.
3: Закончил техникум в маленьком задрипанном городке под названием Петровский завод. Дыра просто. Но мы ласково называли его Питер. И где учился, когда спрашивают? В Питере.
2: Я, знаете, я сейчас посмотрел на этот город. Это Петровск-Забайкальский, да? Этот Петровский завод. Ну, там действительно мало... Ну, я даже не знаю, куда там люди ходят вообще.
3: По молодости ужимал факты моей биографии, чтобы девчонок не пугать. Главное, чтобы друзья не проболтались. А сейчас уже и не надо. Большинство их рассказов про меня считают байками. Был у меня приятель, еврей по национальности. Так вот, он подумал, что национальность еврей в советском паспорте звучит как-то банально. Написал в несгибайке в графе «национальность» «иудей». А паспортистка не разобрала почерк и написала «индей». Человек возмутился. Они просто дописали, и получилось «индейский еврей». Этот паспорт он оставил и хранит.
2: Так я не понял, это байка или нет?
3: Не знаю, может быть и байка, но я верю, что такое могло в реальной жизни быть. Просто он хотел изменить факт своей биографии и вместо еврей написать иудей. Такой вот креатив включил. И вот, пожалуйста. Я тоже стесняюсь своего города происхождения, потому что он маленький и неблагозвучный. А что за город-то? Обидно стало сейчас за маленькие деревни, исчезающие маленькие городки. Какие бы они
2: ни
3: были.
2: Я не знаю. Же... Ну, как бы я никогда не стеснялся, когда говорил про Австралию, но просто, видимо, считал, что это круто.
3: 7.50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Слабая магнитная

0: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
1: 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей. Исторические реконструкции 8-18 веков. Художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».

0: Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Глава МИД России прокомментировал визит руководителя ЦРУ и главы дипломатии Ватикана в Москву. В интервью телеканалу РБК Сергей Лавров заявил, что одновременные визиты директора ЦРУ Джона Рэдклиффа и секретаря Ватикана по международным делам Пола Ричарда Галлахера означают не что иное, как их желание приехать и поговорить с российской стороной. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, оба визита состоялись в минувший вторник. Президента США не беспокоит возможность нападения России на страны НАТО. Об этом сам Дональд Трамп заявил изданию «Axios». На вопрос о возможной провокации Москвы против Альянса американский лидер ответил, что в данном вопросе проблем нет. По словам Трампа, посетивший Москву глава ЦРУ Джон Рэдклифф не передавал в Кремль никаких посланий о недопустимости атак на НАТО, о которых сообщали СМИ. «Ничего необычного не произошло», подчеркнул Трамп. Глава Минпросвещения напомнил о максимально допустимой нагрузке на учеников школ. По словам Сергея Кравцова, она варьируется от 20 часов в неделю в первых классах до 37 часов для старшеклассников. В интервью РИА Новости глава ведомства также отметил, что время на домашнее задание, а также количество и продолжительность контрольных и проверочных работ нормированы приказом министерства. Ранее в Минпросвещении уточнили, что первоклассникам домашку не задают, а время на выполнение домашних заданий для учеников вторых-третьих классов не должно превышать полутора часов. В старших классах оно может составлять до 3,5 часов. Тестирование системы дистанционного электронного голосования перед выборами депутатов Госдумы начинается в эти минуты в Москве. Оно продлится до 14.00. В ходе тестового голосования москвичам предложили определить судьбу памятника Александру Пушкину. Проголосовать можно онлайн и на электронных терминалах избирательных участков. Принять участие в тестовом голосовании могут совершеннолетние жители Москвы, у которых есть постоянная регистрация в столице. Для онлайн-тестирования на mos.ru у пользователя должна быть полная учетная запись. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в 3 дня с 18 по 20 сентября. Российские геологи ведут поиски воды в пустыне Сахара. Работами на территории Ливии занимается Росгеология. Как рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды России Александр Козлов, кроме того, геологи занимаются поиском полезных ископаемых в республиках Судан, Чад, Бенин, Южный Судан и Центральноафриканской Республике. Конкретные результаты геолого-разведочных работ будут известны к концу текущего года, уточнил Козлов. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 6 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 28 августа, сегодня пятница, 8 часов и 7 минут в столице. Мы будем разыгрывать два билета на завтрашний фестиваль «Легенда» на 29 число, который, собственно говоря, пройдет
3: 29 и 30. Два дня в «Горбушке», три сцены. Мы утреннее шоу «Подъемники» будем вести оба дня, куда всех вас и приглашаем. Правила простые. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Сегодня принимаем 28-й правильный ответ.
4: Товарищи, что мы имеем на данном отрезке времени с нашими показателями? Являются ли данные показатели показательными на данном отрезке времени? Не есть ли эти показатели малопоказательными сами по себе?
2: Значит, фильм 1982 года. Это старое советское кино. Посмотрите, если не смотрели. Фильм неизвестный. Но если так говорить, что мы знаем классику, да, как любит говорить Игорек. Это, по мне, так это тоже классика, но его мало кто знает.
3: Ну что,
2: посмотрим. И призы очень хорошие.
3: Ждем 28-й правильный ответ. Наш.ру. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент.

0: ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
1: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
2: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
3: Аудитория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 14 минут в столице. Давайте еще раз послушаем фрагмент, который Игорек... Это был монофрагмент.
3: Да, подготовленный Александром.
4: Товарищи, что мы имеем на данном отрезке времени с нашими показателями? Являются ли данные показатели показательными на данном отрезке времени? Не есть ли эти показатели малопоказательными сами по себе?
2: Да, какие были неправильные варианты? Значит, Афония, жених и много еще других. Девушка без адреса, зигзаг удачи. Мы загадали фильм «Безумный день» инженера Баркасова.
3: Советский комедийно-художественный фильм, снятый по мотивам пьесы «Парусиновый портфель» и рассказам Михаила Зощенко.
2: Да. Абонент с номером 8-920-468-02 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы оказались сегодня 28-м. И вручаем вам два билета на завтрашний фестиваль «Легенда».
3: Поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро.
0: Наш бизнес-марафон.
1: В Сбере каждая операция по вашему расчетному счету может приносить выгоду. Подключайтесь к программе лояльности Сбербизнес. Спасибо. Копите бонусы, обменивайте их на рубли или возмещайте стоимость покупок для бизнеса. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21 ПАО Сбербанк.
2: В эфире финальный выпуск рубрики нашего радио и Сбербанка «Бизнес-марафон». В этих программах мы рассказываем о личном опыте самых разных предпринимателей, которые находят простые и работающие решения даже для сложных задач.
1: За это время мы познакомились с 9 историями очень разными, но кое-что у них все-таки оказалось общим. Их герои – самые обычные люди. Они не управляют корпорациями, а просто занимаются бизнесом, часто очень небольшим. И многое открывают для себя впервые.
2: Помните Андрея, который устанавливает кондиционеры? Он обнаружил, что даже деньги, которые несколько дней остаются на расчетном счете, могут приносить бонусы.
1: Или Вадима с небольшим мебельным производством, который так грамотно распорядился кэшбэком за покупки по бизнес-карте.
2: В общем, истории разные, а принцип один. Иногда, чтобы сделать бизнес эффективнее, не нужно менять в нем многое. Часто нужно просто внимательнее посмотреть на то, что вы и так делаете каждый день.
1: Платите поставщикам, совершайте покупки, принимайте оплату, работаете с партнерами. Многие привычные операции с продуктами и сервисами Сбера могут стать проще или приносить дополнительную выгоду.
2: И напоследок напомним еще об одной возможности. Сейчас клиенты-предприниматели Сбера, подключенные к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо», могут присоединиться к акции, в которой Сбер в честь своего дня рождения раздает 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Акция действует до 31 октября 2026 года. Время еще есть, так что присоединяйтесь.
1: Ваш бизнес приносит не только прибыль, но и бонусы. Сбербизнес «Спасибо» – программа лояльности, где накопленные бонусы за операции по счету можно обменять на рубли или возместить до 100% стоимости покупок для бизнеса. Сбербизнес «Спасибо» – привычная работа, дополнительная выгода. Спонсор рубрики ПАО «Сбербанк» – Москва, УГРН 102-770-013-21-95-18+.
0: Подъемники на нашем радио.

поздний час, половина первого, 7000 над землей. Гул турбин, обрывки сна. За окном облаками белыми лежит пейзаж ночной, а над ним летит луна.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Наша реклама.
1: Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
2: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УКРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
5: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
6: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
6: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УКРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. УКРН 120-770-026-3198. 12+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
13: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
14: Да вс***, заработали.
15: Что?
14: А что?
15: Перевозки – это задача со звездочкой.
16: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
17: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
16: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
18: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
19: Короче говоря, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8:33 в столице.
20: Вчера история, которую я прошу Сашу рассказать уже 2 часа, и вот это случилось.
19: А, значит, я вчера гулял с ребенком, с маленьким ребенком.
20: С годовалым ребенком.
19: И так получилось, что я вышел на улицу, забыв ключи и телефон, самое главное, ключи и телефон. Домофон не работает, звонок не работает, в общем, вот такие вот дела. И в какой-то момент я подумал, ну ладно, разберемся, когда придем с прогулки. Прошло 2.5 часа, я возвращаюсь и понимаю, что... Ну, как бы, у меня несколько вариантов было. Значит, думаю, подойду, значит, к отсеку, часы, я телефон оставил в коридоре, часы поймают телефон, я на него позвоню.
20: Умные часы.
19: Да, я на него позвоню, и, наверное, моя дочь поймет, что мы стоим возле двери, да. Наверное. Вот. Но перед этим я решил как бы вообще упростить себе жизнь и просто позвонить ей.
20: А ты помнил телефон наизусть?
19: Ну, конечно. Я, есть два номера телефона, которые я помню, три. Свой, жены и дочери. Извини, сынок. Вот. И, значит, идет парень, ну, лет 19-20 лет. Я, значит, с ребенком. И он идет, а он как раз, знаешь, как в кино, вот просто говорит по телефону, говорит, ладно, пока. И я к нему говорю, молодой человек, извините, пожалуйста, у меня такая ситуация, я вот забыл телефон, там, ну, не дадите позвонить? Мне просто сказать, где я. Потому что я не могу попасть мне не только в подъезд, я не могу попасть в квартиру.
20: Когда начинают на улице незнакомый человек с разговором, я попал в такую ситуацию, даже если у него ребенок на руках, это настораживает. Хотя, конечно, ребенок должен был как-то больше доверия.
19: Вот. И он сказал, что нет, он не даст. Вот просто нет, и все. И ты знаешь, и тут меня, значит, я говорю, подожди, говорю, в чем проблема-то? Говорю, я с ребенком, говорю, ну, говорю, если схема мошенничества какая? Говорю, ну, мне просто позвонить. Ну, короче, он ушел. Вот, и я пошел вот по этой, прорвался в подъезд, значит, позвонил на часы.
20: История закончилась хорошо, все нормально и быстро. Но Саша больше всего возмутило, что...
19: А этот говорит, что, да, конечно, ты как цыган подошел к нему.
20: Нет, я говорю о том, что...
19: Я же с ребенком, он говорит, так вот именно с ребенком.
20: К сожалению, мы сейчас так напуганы все вот этими мошенниками, всевозможными разводами, когда люди, не имея ничего святого, да, и прикрываясь детьми в том числе, втягивают простых граждан в разные схемы. Может быть, мальчика с детства родители учили, не разговаривая с чужими дядями, не бери у них конфеты.
19: Слушай, я даже сказал, что телефон в руки брать не буду.
20: Это тем более настораживает. Знаешь, он сразу так, так, так. Где подвох? А может быть, ты заставишь его позвонить на какой-нибудь номер, из-за которого его потом привлекут.
19: Короче говоря, вот глупая ошибка, да, забыть телефон, привела к тому, что я понял, что в принципе ты можешь оказаться, вот если что-то будет такое быстротечно, что нужно будет решать, ты не сможешь это решить, ну, потому что оказаться без телефона сегодня это какая-то засада.
20: На самом деле, Саша просто попал на такого человека, я думаю, что там...
19: Ну, конечно.
20: Четверо из пяти, наверное, бы тебе помогли.
19: Я думаю, да. Вот. Я просто
20: все-таки
19: так
20: у нас люди сердобольные.
19: Просто никого больше не было.
20: Входит в положение. Надо было искать бабушку какую-нибудь.
19: Я, ты знаешь, когда он мне отказал, в этот момент вышли из подъезда. Я быстро нырнул в подъезд. Вот, чтобы не ждать ничего. Вот так вот я решил. Ну, думаю, сейчас все решим быстро. Короче говоря, у меня все, чтобы попасть домой, заняло еще 30 минут.
20: Но я хотел бы обратиться сейчас к нашим слушателям. Попадали ли вы в подобные ситуации, когда по какой-либо причине в вас усомнились? Вы не вызвали доверие. Ну, представляете, сейчас вот на заправке подойти, особенно сейчас, когда есть сумасшедшие очереди везде, нет бензина, и попросить денег, например, на заправку. Ну, я не знаю, сколько человек поможет. Сколько было таких раньше разводов, когда на заправках одни и те же люди подходили и просили тебе там небольшую сумму денег?
19: Они вот сейчас не на заправках, они сейчас просто на тротуарах
20: и так далее.
19: Подходят к тебе спокойно. Из машин выходят. Вот. Ты идешь по дороге, они останавливаются на машине и прям подходят к тебе.
20: Ну, я, кстати, вот не помню, денег. Ты сталкивался с такими историями, там, ну, вот у знакомых, когда попросили, например, телефон и убежали. Кажется, это вот в Европе, наверное,
19: вот, ну, я таких историй не знаю, но меня почему-то такими историями запугали.
20: Да, да.
19: То есть я как бы именно вот на них и ориентируюсь. И я, конечно, бы, наверное, я вот себя ставил на место, думаю, ну, я бы все-таки, наверное, помог. Да, из рук в руки, сказал бы я. И дело не в том...
20: Из моих рук.
19: И дело ведь не в стоимости телефона, а дело в том, что у тебя там, ну, вся твоя жизнь.
20: Да вот как раз сейчас речь не про телефон. Я говорю о том, что мы живем в такое время, когда достаточно будет какого-то странного звонка с твоего номера телефона куда-то, и ты уже можешь попасть в неприятную или страшную ситуацию. как и с переводом денег.
19: А самое главное еще, ты знаешь, я думал, сейчас буду звонить, а с незнакомого, с незнакомого номера просто не возьму трубку. Я думаю, ну вот так, это же вообще.
20: Я тут покупал цветы на станции у бабушки. Знаешь, вот на железнодорожной станции бабушки продают цветы с дачи. Прям целый ряд бабушек сидит. И я подошел к бабушке и покупал у нее цветы. И у меня не было наличных, и я спросил, можно ли переводом. И я ей перевожу деньги, и у меня банк мой блокирует мне карту. Ага. Говорит, что это мошенник. И на 24 часа приостанавливают операции. Ну, перевод. Ну, конкретно этому человеку. Я сначала думал, что вообще, в принципе, карту заблокировали. Ага. Но там было написано, что на 24 часа мы замораживаем этот перевод. И если вы там через 24 часа передумаете, или не передумаете, точнее, то сможете его перевести.
19: Хотя, бабуля, казалось бы, божий одуванчик.
20: Ну, я думаю, что ей просто все переводят деньги. И поэтому в какой-то момент банки, наверное...
19: Ну, в этом формате она, конечно, мошенница.
20: Телефона попал вот в этот список. Ладно, дорогие друзья, если вы попадали в подобные ситуации, как Александр, когда вам нужна была помощь, а по какой-либо причине вам отказали в ней, то что это была за ситуация? Расскажите ваши истории, почитаем их через несколько минут. Наша.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, давайте почитаем сообщение, когда вас усомнились.
3: Расскажу обратную историю. Далекий 87-й год, мой отец с женой, ее беременной сестрой и племянницей с маленьким ребенком пробивают два колеса по дороге из Махачкалы в Грозный. Ситуация патовая, но почти сразу останавливается автомобиль, который забирает сестру и племянницу с ребенком. А следом другой, который из соседнего села. И он, вникнув в ситуацию, привозит два колеса со словами «потом отдашь». Хочется верить, что на Кавказе и сейчас так же. Да и сейчас и на Кавказе, и не только на Кавказе людей, которые помогают...
2: Везде.
3: Да, хватает. Просто Александр нарвался на такого человека. Я очень настороженный человек, но однажды в поезде ехала с девушкой, у которой украли сумку. Единственное, что осталось, это паспорт, который лежал в куртке. Она рыдала навзрыд, и я не смогла пройти мимо ее беды. До сих пор общаюсь с ней. Она говорит: ты мой ангел-хранитель.
2: А что вы?
3: Денег, наверное,
2: успокоили?
3: Дали. Дорогу. Была примерно такая же история. Ночью вышел от друга по дороге домой, понял, что телефон сел. Был чуть пьян, не агрессивный, опрятный. Увидел молодых людей, попросил у них телефон позвонить. Отказали. Попросил их вызвать такси. Тоже отказали.
2: Хорошо, что люлей не навешали.
3: Был чуть пьян, но
2: не
3: опрятный.
2: Агрессивный.
3: Жили тогда в старой хрущевке. В 30-градусный мороз выскочила на открытый балкон в футболке и шортах. Что-то взять быстро. Но дверь захлопнулась случайным образом, и я осталась на морозе. Дома никого. Кричала вниз прохожим, чтобы позвонили мужу. Помог только сосед-наркоман. Позвонил, муж быстро приехал и спас меня.
2: Ну, видите, какой чуткий парень.
3: Ой, ребята, случай такой был. Утром ехала на работу, срезала путь дворами и шоркнула слегка машину. Действовала стандартно. Звонок в ГАИ, фото, попинала машину, сигналка не работала. Но и ГАИ не смогли дозвониться до хозяина. И сказали мне оставить записку со своими данными. Окей, но у меня не оказалось ручки. Спросила у проходящего школьника, причем не первоклашка, а такой довольно взрослый, класс пятый. Так он от меня так шарахнулся, что я сама себя испугалась. Мальчик, дай ручку!
2: Там не ходите, там сумасшедшая, ручку просит.
3: У меня знакомый также дал телефон, и ему каким-то образом оформили платные подписки. Попал на несколько тысяч рублей. Ну, я вот думаю, что это, наверное, стечение обстоятельств.
2: То есть какой-то человек...
3: Да. Ходят,
2: вас ищут.
3: И оформляют вам платные подписки. От известных стримингов и музыкальных сервисов и так далее.
2: Наняли.
3: Может быть, это давно еще было, но тоже как-то сомнительно. Иногда ты сам, ничего не нажимая, казалось бы, оформляешь платные подписки и случайно об этом узнаешь потом. Я всегда даю звонить, но ставлю на громкую и из моих рук. Ну и держу телефон двумя руками. Отказать не могу, ибо верю и сочувствую людям.
2: Но
3: телефон двумя руками на громкой. Доброе утро.
2: Молодец.
3: У меня ситуация. В пятерочке не смог оплатить, так как не было интернета. Подошла девушка и сказала: давайте оплачу вам. И, оставив номер телефона, сказала: дома переведете.
2: Ну да.
3: Ну вот такие
2: поверили
3: истории, кстати, я достаточно часто слышу. И вижу вот в магазинах, когда там что-то пошло не так, и говорит: я вам сейчас вот доберусь там до интернета и обязательно переведу. Особенно сейчас. 8:50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
5: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Слабая магнитная буря.
6: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
7: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных местах. различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.

0: Открытый оптторг. Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
3: Какие изменения ждут воронежских школьников с 1 сентября? В связи с запуском метробуса в Воронеже появятся новые остановочные павильоны и дорожные камеры. Крупные фестивали ждут воронежцев в конце лета и осенью. Кому положены ипотечные каникулы и как их оформить? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
2: Аудитория 12+.
4: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио, город за городом.
7: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На Петровской набережной Успенского Адмиралтейского храма прошла церемония гашения почтовых марок серии «Культурное наследие России. Архитектура Воронежской области». В мероприятии приняли участие губернатор Александр Гусев, депутат Госдумы Александр Сидякин и вице-губернатор Дмитрий Маслов. На марках изображены Успенская церковь, Мариинская гимназия, дворец Альденбургских и управление ЮВЖД. Александр Гусев подчеркнул, что мы приводим в порядок много объектов культурного наследия. Размещение наших объектов на марках будет способствовать узнаваемости Воронежа. Александр Сидякин, в свою очередь, отметил, что эти марки подчеркивают разные характеры города – веру, образование, культуру и трудовой подвиг. Тираж марок уже поступил в обращение. На традиционном Воронежском образовательном форуме собрались директора школ, учителя, воспитатели и представители власти. Обсуждали итоги модернизации системы образования и предстоящие нововведения. Губернатор Александр Гусев отметил, позитивные изменения в сфере образования наглядные для нас всех, и вы, как участники процесса, видите их первыми. Мы постараемся быть в авангарде задач системы образования, создавая комфортную и безопасную среду для детей и педагогов. Это для нас важный приоритет. Также с предстоящим праздником, с 1 сентября, воронежских педагогов поздравил и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Он лично присутствовать на форуме не смог, но записал видеообращение к собравшимся. Еще Александр Гусев и Александр Сидякин наградили благодарственными письмами лучших педагогов Воронежа. А после торжественной части для почетных гостей директор 45-й школы, где и проходил форум, устроил экскурсию по образовательному учреждению. В Воронеже на базе Дворца творчества детей и молодежи прошел пленум областного совета ветеранов, в котором приняли участие представители ветеранских организаций со всего региона. Совет в этом году отмечает 40-летие. Министр внутренней политики Елена Дерганова, зачитав приветствие губернатора Александра Гусева, поблагодарила ветеранов за активную гражданскую позицию. Депутат Госдумы Евгений Ребенко назвал три приоритетных направления – сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи и помощь СВО. Ветеранов наградили за их участие в этой работе. Председатель Совета Владимир Сыч заявил, что одна из задач – поддержка самих ветеранов через программу «Активное долголетие». Медицинская помощь должна стать для них более доступной, чтобы они могли долгие годы приносить пользу обществу. Последняя Воронежская телебашня включит праздничную подсветку 1 сентября в честь Дня знаний с 20 до 22 часов. Башня окрасится в осенние цвета. На медиафасаде появятся кружащиеся кленовые листья, надписи 1 сентября и с Днем знаний, а также изображение старшеклассницы с книгой, а также логотип РТРС 25 лет. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Так звучит наше.
2: Шесть дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 9.07 в Москве. Доброе утро. Пятница сегодня. Последний рабочий день на этой неделе. Да. Последняя пятница лета.
3: Ну, последняя чартовая дюжина лета будет сегодня.
2: Будем, да, мы по сказкам Александра Сергеевича Пушкина традиционно. Пожалуйста, рассказывайте, что вас беспокоит. Выберем самую интересную проблему. Вы, видимо, автора в эфир. Вы назовите номер страницы, номер строчки. Мы вам ее расшифруем. Летим за границу. Друзья, причем несколько семей, попросили привезти кто что-то из H&M, кто духи, кто из техники. Соглашаться или сказать, не буду я этим заниматься? Вы сами решите для себя, в каких вы отношениях с друзьями.
3: Ну да. А что они предлагают, еще раз не понял?
2: Ну, несколько семей, кто-то из H&M вещи, там, возможно, для детей, кто-то парфюм, который
3: заказывают.
2: Не продается, да, кто-то новые телефоны или еще что-то.
3: Ну, я бы, конечно, отказал сразу. Я такими вещами вообще не занимаюсь. Два раза я так делал, и больше никогда я так делать не буду. Никогда. Поэтому вот я, когда уезжаю, все знают, что мне заказывать ничего не надо.
2: Помню, у меня знакомая летела из Америки, и ее попросили какую-то очень тяжелую деталь для Форда привезти.
3: Она все прокляла, всех?
2: Да.
3: Но привезла, да?
2: Привезла.
3: Ну, вообще дурдом. Ну, конечно. Причем люди там что-то экономят, еще что-то, а вот совершенно не понимают, насколько это тяжело и сложно. Даже, я помню, мне одна наша коллега попросила привезти в Париже на каждом углу, Сашка, заходишь прямо и какие-то конкретные колготки. Потому что там это как вот спички у нас продаются. Просто на каждом углу. Я, Стёба, ну вообще нету такого. Может, я не в том Париже был. Она говорит, да не может быть. Да, ты вот... Я говорю, да не было нигде. Говорю, из-за твоих колготок, говорю, просто последний день был испорчен.
2: Может быть, это наши отечественные колготки под парижским брендом выпускались.
3: Может быть.
2: А там и не знают, что есть такие во Франции. Ждем ваши проблемы. Пишите, рассказывайте по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Гадаем большинство из вас в экспресс-режиме. Просто обсудим ваши проблемы. Одного из вас или одну из вас выведем в прямой эфир.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.

0: 70 и Новосибирская 19 256 00 55. Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 15 минут в столице.
3: Здравствуйте, погадайте, в феврале приснился сон про сегодняшнюю дату. Даже записал в календаре. Чего ожидать, а то из дома выходить волнительно. 28.08.26. Да выходите, да что вы.
2: Нет, сегодня последнее лунное затмение, последний коридор затмений, и сегодня нельзя...
3: Что-то с этим коридором затмений? И что? Что вот сегодня нельзя?
2: Давай. Ну, во-первых, с 7 до 8 нужно было смыть все, что вы хотите, от чего избавиться, но уже поздно.
3: Так.
2: А вот, ну, если хочешь, я могу как
3: бы... Не хочу, спасибо. Погадайте, пожалуйста, поеду в Питер или нет? Должна быть рабочая командировка, но она под вопросом, а очень хочется в Питер, даже в рабочую командировку.
2: Ну,
3: хочется.
2: Сегодня такой день, когда вот вы говорите, я в командировку, правильно формулируете, я еду в командировку, и все, и вы поедете, вот увидите.
3: Погадайте, пожалуйста, купил земельный участок в городе под строительство дома, продаю дом в селе, чтобы начать строиться на приобретенном участке. Продастся ли дом в этом году?
2: Так мы не знаем, вы цену как... Завысили по рынку, ниже рынка, выше рынка. Все же от этого зависит, от спроса зависит.
3: Приезжает теща на 2 недели. У меня с ней отношения, мягко говоря, не очень. Сказал, что это время поживу в гостинице. Но она обижается, мол, не должно так быть.
2: А вы не понимаете, да, почему она обижается? Вы демонстративно... То есть вы демонстрируете свое пренебрежение к ней. Это же просто, ну... Как бы она, какой бы она ни была, 2 недели потерпите. Ну, так вам.
3: Сказали бы, что вы в командировку уезжаете.
2: Вот. Ну, что-нибудь придумали бы, да, а то я поживу.
3: В гостинице, пока мама тут гостит.
2: Да. Вы всегда, знаете, говорите, теща. Вы говорите, что это мама, вашей жены. Вы бы вот не хотели, наверное, чтобы с вашей мамой так вот обращалась ваша жена. Какой-то вы странный.
3: Слушай, ну, у всех разные отношения.
2: У всех разные. И судьба у всех разная, Игорь. И родителей у некоторых нету.
3: Даже коридор, все понятно. Коридор затмения.
2: Но в любом случае, это не ваша, но мама. Поэтому не вообще рот не разевайте.
3: Сын-подросток, 17 лет, одевается как гопник. Как привить чувство прекрасного? Слушай, ну, в этом возрасте все... подростки самовыражаются. И, может быть, вам кажется, что он одевается как гопник, а среди своих друзей, знакомых, сверстников это считается модным. Сейчас вся эта...
2: Обращите фотографию, я просто не понимаю.
3: Мешковатая одежда, если вы про нее говорите.
2: А как написано?
3: Не, ну, как гопник одевается.
2: Нет, гопническая одежда. Давай мы знаем, как одеваются гопники. Что ты, гоп-стайл?
3: Ну, слушай, ну гопники по нашему...
2: По какому вашему? Ну гоп-стайл, он один гоп-стайл. Это спортивный стиль. Плюс это прическа, которой нет.
3: Дайте ребенку походить в том, что ему нравится.
2: Пришлите фотографию.
3: Потом сам выберет. Ваше чувство прекрасное, возможно, для него вообще неприемлемо.
2: Плохо.
3: Мне кажется, ну, я вот помню себя школьником, когда были модные трубы, балахоны, все вот эти у нас там Onyx, Public Enemy, были рэперы, Алисаманы и так далее. Вот разные субкультуры.
2: Но это не гоп.
3: Нет, я сейчас не про гопников. Ну, родители говорили, ты что одеваешься, как в штаны наложил? Или там вот это неопрятно, некрасиво. А тебе казалось, что это вообще верх моды. Ну и потом ты это перерастаешь и уже... Какого-то свой стиль находишь. Я к тому, что ничего страшного, что...
2: Хорошо, что ты перерастаешь, есть из чего выбирать свой стиль. Вот мы росли, там стиль был один, советский. И избранным только везло там что-то достать, купить, или, а родители были дипломатами.
3: Ждем ваши проблемы, пишите наш.ру по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня гадаем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
9: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
8: Обслуживаться у вас можно?
9: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
10: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
11: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
12: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
14: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
15: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
16: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 35 минут столицы. Давайте гадать.
17: Проблема. Общаюсь с мужчиной чуть больше месяца. Вроде хороший человек, ухаживает, но очень обидчивый. Ссоры уже начались из-за этого. Погадайте, стоит ли с ним пробовать отношения, написал нам Катя. Катя, доброе утро.
18: Доброе утро, Игорь.
17: Давайте
18: Александр.
17: Разбираться, что значит очень обидчивый, на что уже успел обидеться?
18: По мелочам обижается очень много. Вот. Я люблю с чувством юмора общаться, да, как-то вот на легкой волне и так далее. А он это воспринимает, ну, то есть он вроде нормально с чувством юмора, ну, поначалу я так думала, А получается, что с течением времени там какую-то шутку может не понять и обидеться вплоть до того, что там не общаться несколько дней.
16: Ну, а, например, чего он там не понял? Можете сказать?
18: Ну, например, я там пишу сообщение и говорю там, и такая аббревиатура ЧТД. Он такой, это что такое? Я говорю, ну, это геометрия, там, базовый курс школы. Он такой, что? Я говорю, ну, что и требовалось доказать? Ну, то есть вот такие вот шутки, например, и так далее. Он такой, ну, я же нормально спросил, а ты мне рассказываешь как маленькому. И начинает обижаться.
17: Ой, надо бежать, ну, то есть... Катя, от такого человека. Уже прям на старте.
16: А что такое ЧТД?
17: Что и требовалось доказать.
16: А, что это...
18: Ну, это когда в сообщении это смотрится смешно. То есть там какая-то просто, ну, история была, например, да, и я в конце пишу ЧТД, ну, как в
17: диалекте. Ну, понятно, Катя, нет, мы глобально вот из-за такой мелочи...
18: И таких мелочей много, то есть... И
17: а сколько ему лет?
18: Вроде, ему 46, мне 42, ну, то есть мы уже взрослые, он уже говорил о том, что он там сильно влюбился, он хочет вместе там семью, отношения и вот это все. Но это же невозможно в семье и в отношениях постоянно из-за этого, ну, ссориться, их выяснять и как-то переживать. Поэтому вроде он как хороший такой, добрый, заботливый, но вот эти мелочи они просто добивают. Поэтому непонятно. Ну, то есть, скорее понятно, да.
16: Эх, все вам не то, все вам не так.
17: Слушай, ну, извини меня. Это, может быть, в 18 лет ты будешь мириться, а здесь хочется
16: добрый,
17: комфорта все-таки.
16: Добрый, заботливый.
18: А... Ну, то есть надо постоянно подбирать слова, и чтобы он не обиделся лишний раз. Потому что я ему говорю даже, ну, ты обижаешься больше, чем я, хотя мне это по статусу положено, да? Там быть эмоциональной, и, ну, так более эмоциональной, чем мужчина.
16: Mm-hmm. А что вас все-таки держит в нем? Вот, помимо, вот мы поняли, значит, это... Вам не нравится то, что он обижает все время. А что вот в нем клевого-то, что, помимо того, что он добрый?
18: Ну, он начал сразу ухаживать очень хорошо, он начал заботиться обо мне. Uh-huh. Вот, проявил много внимания. Вот в этом, да.
17: А uh-huh. может быть, обсудить с ним, что, ну, парень, все так... классно, но вот такие мелочи и твоя обидчивость... Ну, вы же взрослые люди, можно уже прямо говорить... не стесняясь, что вас не устраивает. Ну, если он не готов с этим мириться, то зачем время тратить?
16: А тут дело в том, мне кажется, извините, дело не в том, что он не готов мириться, а это у него вот, ну, черта характера такая, с этим уже ничего не сделаешь, его уже не изменить. Ну, просто вот он не понимает вашего юмора. Это, наверное, знаете, как вот с постели вот у людей что-то не вяжется, лучше расходиться. Так же и здесь. Ну, вы как бы разные люди в этом смысле. Хотя, с другой стороны, ну, разные люди, они как две противоположности, быстрее слипаются.
17: Ну, слушай. Давайте, номер страницы, номер строчки. По сказкам Александра Сергеевича Пушкина гадаем, Катя.
18: Так, давайте, сегодня 28-е, пусть будет 28-я страница, 9-я строчка сверху.
17: Почему 9-я, если сегодня 8-й месяц?
16: А 9-я, да, что значит? Просто нам любопытна ваша логика.
17: Да. Может быть, он
18: что
17: не зря на вас...
18: сентябрь.
17: А, скоро сентябрь.
16: Может быть, все-таки он не зря на вас обижается?
17: ЧТД.
16: А?
17: Привет, подъемники. Проблема. Общаюсь... А строчка сверху, снизу? Девятая.
18: Сверху.
17: Привет, подъемники. Проблема. Общаюсь с мужчиной чуть больше месяца. Вроде хороший человек, ухаживает, но очень обидчивый. Ссоры уже начались из-за этого. Погадайте, стоит ли с ним пробовать отношения?
16: Ворота вошла она... На подворье тишина. Может быть, а вы...
18: Ну, кстати, у него дом такой большой, усадьба даже. Да. Ну, у него есть ворота вот эти.
16: Слушайте, ну, меняет дело. Слушайте, вы очень капризны.
17: Все, мы его прощаем.
16: Берите его, конечно.
17: Да,
16: ну,
17: открывайте ворота и...
16: Все, на подворье тишина.
17: Кать, ну а если серьезно, может быть, вам вот пока не принимать его вот эти предложения сразу выйти замуж, а просто пообщаться.
16: А сколько вы знакомы?
17: Больше месяца.
18: Чуть больше месяца.
16: Ну, рано еще. Рано еще, да. Конечно, ну не притерся парень, ну вы чего? А вы пока осмотрите дом.
18: Хорошо, спасибо.
17: 9:40 в Москве. Доброе утро.
19: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 48 минут столица.
3: Ну что, сегодня последняя пятница лета. Пишите вы о том, что прямо сейчас некоторые из вас едут в магазин одевать ребенка и покупать всевозможные принадлежности к школе.
2: Так.
3: Ну, просто люди рассказывают, чем сейчас занимаются, готовятся.
2: Могли бы не рассказывать, мы и так знаем.
3: Ну, знаешь, многие на последний день откладывают все, на воскресенье, например, или даже на понедельник. Некоторые вообще не заморачиваются, говорят, пойдешь в том, в чем ходил.
2: Ну, вообще,
3: не потому, что там нет возможности.
2: У меня ощущение, что отношение. После 12, наверное, в 12-13 лет это твое дело. Ты должен сам шевелиться и говорить: мам, у меня нет вот этого, вот этого и вот этого. Я не должен париться по поводу того, а как тебе одевать.
3: Вопрос, в какой момент ты начинаешь шевелиться? Это же, знаешь, как с домашним заданием каким-то, когда тебе ребенок перед сном в 12 часов говорит, что нужно сделать поделку.
2: Ну да.
3: Так и здесь. По крайней мере, в интернете очень много в социальных сетях людей выкладывает сейчас околошкольный контент и говорят о том, что уже начинает дергаться глаз от родительских чатов.
2: А мне что-то еще ни одного вот школьного контента не попалось. Ни одного.
3: Ну, ты просто не целевая, Саш. У тебя уже другой контент.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Слабая магнитная буря.
6: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
4: Город Воронеж.
7: 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей, исторические реконструкции 8-18 веков, художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
8: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
9: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
0: В
10: «Время служить». По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь сбили над регионами России 512 украинских БПЛА. Как говорится в сводке Минобороны, украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями 16 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Банк России может снизить нижнюю границу тарифного коридора для такси по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика. Как сообщает пресс-служба регулятора, изменения позволят страховщикам более полно учитывать факторы риска и предлагать таким водителям индивидуальные и наиболее справедливые страховые тарифы. Отмечается, что это, в свою очередь, даст возможность безаварийным перевозчикам покупать полис на более выгодных условиях. В регуляторе пока не рассказывают, как именно могут снизиться соответствующие тарифы для такси. Посольство России в Непале не получало новых данных о россиянах в зоне бедствия после разрушительного наводнения. Как сообщили агентству ТАСС в дипмиссии, по запросам посольства непальским властям в отношении 8 российских граждан, находившихся в зоне бедствия и не вышедших на связь, новых сведений нет. По последним данным МВД Непала, число жертв наводнения на севере страны превысило 470 человек. Пропавшими без вести числится 977 человек, из них 517 – иностранцы, в том числе россияне. Правительство России разрешило открыть автомобильный пункт пропуска на границе с Китаем. Как говорится в распоряжении Кабмина, в Приморском крае после реконструкции откроется автомобильный грузопассажирский пункт пропуска Краскино. На территории погранперехода завершено создание основных зданий и вспомогательных сооружений для госконтроля. Уточняется, что после окончания всех работ в 2027 году для движения транспорта откроются 16 полос, 10 из которых будут предназначены для грузовых автомобилей. Свыше 450 тысяч человек уже поступили в российские вузы. Такие данные привели в Миноборнауки. Там добавили, что прием по программам магистратуры, специализированного высшего образования, ординатуры, ассистентуры, стажировки и аспирантуры продолжается. Окончательные данные приемной кампании этого года по всем уровням высшего образования будут сформированы в конце сентября. Школы не имеют права собирать с родителей деньги на ремонт, охрану и покупку оборудования или учебников. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил эксперт Минпросвещения России Михаил Авдеенко. Он подчеркнул, что школа сама должна обеспечивать все, что нужно для учебного процесса. Давление на родителей в вопросе сборов на нужды школ недопустимо. В подобных ситуациях родители вправе обратиться в органы управления образованием или в прокуратуру, подчеркнул эксперт. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы.
4: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 6 дней.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
1: Наше радио. Сделано в России.
7: С тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты привела меня.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня
3: 28
2: августа.
3: Да, сегодня день мечты, что бы это ни значило, а также день военного медика в России. Всех военных медиков поздравляем с профессиональным праздником. Александр.
2: Да.
3: Но тема у нас сегодня термосы, как и всю неделю.
2: Да, и сегодня мы будем разыгрывать, внимание, термокружку. Термокружку легкую, компактную, объемом 480 миллилитров. На две чашки напитка, тактильное, приятное покрытие, обладающее противоскользящим эффектом. Легко поместится в небольшую сумочку.
3: Я предлагаю столкнуть сегодня две команды. Любителей чая и любых других травяных напитков против любителей кофе. Разнообразного.
2: Чай против кофе?
3: Да, чай против кофе.
2: Угу. Хорошо, давайте.
3: Чай который против... легко может поместиться в термокружку.
2: Термос – марка, ставшая легендой. Весь мир называет термосы именем этого бренда. Для офиса, пикника и экспедиции идеальная модель ждет вас на сайте официального представительства «Термос» в России – termos.ru. Вековая история и качество, которому доверяют миллионы.
3: Ждем ваше имя, пояснение, за какую команду вы будете играть.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107FM.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио.
1: Жак-Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, Юля у нас за чай играет. Люблю чай, написал нам Юля. Юль, доброе утро.
3: Доброе утро, наше.
2: Какой-то конкретный или любой?
4: Да, расскажите.
3: Больше черный, обычный черный чай. Иногда люблю с травами, которые с огорода, чтобы он был такой ароматный, но это больше такой прям перед сном чаепитие. Ну, зеленый изредка, ну и очень люблю улун.
2: Хорошо, вы нам подходите. Давайте отвечать на вопрос.
3: Прекрасно.
4: Итак, сегодня четное число преимущества будет у вашего соперника. Почему внутренняя поверхность термоса из нержавеющей стали безопасна для здоровья? Сталь не вступает в реакцию с кислотами, например, с лимоном. Второй вариант. Сталь покрыта слоем серебра, убивающего микробы. Или производители добавляют в сталь витамины? Алло.
3: Алло, второй вариант.
4: Второй вариант, это первый вариант. Сталь не вступает в реакцию с кислотами, например, с лимоном. Нержавейка 18/8 химически инертна, поэтому не выделяет вредных веществ даже с кислыми напитками. Второй вопрос. Какой предмет был изобретен позже термоса? Шариковая ручка, телевизор или все перечисленные?
3: Телевизор.
4: Вообще все перечисленное. Все перечисленное. Бытовой термос появился в начале, начале 20 века, а шариковая ручка и телевизор получили распространение значительно позже. Последний вопрос. Соберитесь, он может вам принести победу. А как русские крестьяне делали термос для еды? Ну, в кавычках термос. Горшок с горячими щами клали в короб, засыпая сухим мхом и закрывали тряпицей. Второй вариант. Заворачивали горшок в мокрую тряпку, которая испарялась и охлаждала еду. И последний вариант. Просто грели щи на костре прямо в поле заново.
3: Второй вариант.
4: Второй вариант. А это первый вариант. Сухой горшок с горячими щами клали в короб, засыпали сухим мхом и закрывали тряпицей. Сухой мох и солома – отличные теплоизоляторы из-за воздуха внутри. Этот принцип работал как термос, только без вакуума. Еда оставалась теплой несколько часов. Можно уже смело сказать, что вы проиграли, но мы желаем вам хороших выходных.
3: Спасибо, да. Наша. Да, хорошего дня.
2: Теперь, любители кофе, в вашу очередь, есть все шансы победить сегодня.
4: Да.
2: Пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, кто у нас там, любители кофе?
3: Да, люблю кофе. Алина нам написала. Алина, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Алина, вам несложная задача, чтобы победить сегодня.
2: Нужно ответить на один вопрос, чтобы забрать термокружку.
4: Прекрасно, постараюсь.
2: Что означает слово «термос» в переводе с греческого? Холодный, горячий или долгохранящий?
4: Горячий.
2: Слово происходит от греческого «терме», что означает «горячий». Да, вы только что победили, мы вас поздравляем.
4: Ура!
2: Кто из знаменитых исследователей использовал первые термосы от одноименной компании в своих экспедициях? Роберт Пири, Джеймс Кук или Фернан Магеллан?
4: Магеллан.
2: Это был Роберт Пири, использовал термосы в своей экспедиции к Северному полюсу в 1909 году. Какой эволюционный путь прошел термос от стеклянной колбы до современного изделия? От деревянного ведра до пластиковой бутылки? От стеклянной колбы в металлическом корпусе до цельностальной вакуумной колбы? Или от глиняного кувшина до керамического термоса?
4: Третий вариант.
2: Это второй вариант. Сначала колба была стеклянной внутри металла, а затем появилась цельнометаллическая конструкция.
4: Так и знала.
2: Но, да, можете, в общем, первый вопрос вытянул вас.
4: Да.
2: А может быть, вас вытянула девушка, которая играла первой, потому что не ответила ни на один вопрос. Да. Но, тем не менее, мы вас поздравляем, вы получаете термокружку. Термокружка легкая, спасибо. Да, пожалуйста, и компактная, объем 480 миллилитров, на две чашки напитка, тактильно приятное покрытие, обладающее противоскользящим эффектом, легко поместится в небольшую сумку. Такие мелочи приятно все-таки с собой носить, когда вот еще, мало того, что там все горячо, а еще и, Игорюк, видишь, держу, а еще и приятно. Да? Согласен?
3: Да, согласен.
2: Для кофе по утрам, для чая в дороге или для холодного лимонада на пикнике. Только на официальном сайте thermos.ru каждый найдет идеальный вариант для себя. И будьте уверены, термос прослужит вам многие годы. Партнер рубрики ООО «Термос Рус». ОГРН 515-774-608-73-95, Москва.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УГРН 127-00-132-195.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
10: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на «Флау-Вау» разделе для жизни с подпиской «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду.
11: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ», Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. «Флау-Вау». Услуги от ООО «Флау-Вау», Москва. УГРН 120-770-026-3198. 12+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
12: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
13: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
14: Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: И, дорогие друзья, в эфире наша любимая рубрика с Алисой AI.
3: Группа Underwood требует вмешательства Алисы AI для того, чтобы объяснить значение текста песен и некоторых конкретных слов.
2: Давай.
3: Итак, мы дали задание Алисе AI объяснить значение текста песни «Не спойлер» группы Underwood. Песня о встрече прошлого и настоящего, о попытке удержать ускользающие воспоминания. Лирический герой словно разговаривает с собой в молодости или с близким человеком из прошлого. Просит рассказать все, что тот помнит, будто боится потерять эти кусочки жизни. Фраза «это не спойлер» звучит как оправдание. Герой не хочет раскрыть развязку чьей-то истории, он просто хочет сохранить и проговорить моменты, которые важны. В песне много ностальгии, легкой грусти и одновременно тепла от того, что связь с прошлым все еще есть. Но давайте теперь конкретные формулировки. Ну, допустим, сквозь толщу этих лет из серебра и брома.
2: Да.
3: Да? Вот что бы это значило? Дело в том, что серебро и бром — материалы, использовавшиеся в классической фотографии. Образ толщи лет подчеркивает, сколько времени прошло с того снимка. Восстановить свое детство по уликам. Метафора. Детство нельзя вернуть, но его можно собрать по мелким следам, фотографиям, да. Вещам, запахам, случайным фразам. Зубная фея дает зуб мудрости за два молочных зуба. Ироничная игра с образом зубной феи. Вместо награды за выпавший молочный зуб ребенок сразу получает взрослый зуб мудрости, как символ слишком быстрого взросления. «Джаз с комариной от заката до восхода». Очень образная строчка. Монотонное гудение комаров звучит как странный ночной джаз, который длится всю ночь. Это создает атмосферу бессонного, наполненного звуками лета. Воды, волнение под турбиной теплохода. Так, ну это мы опустим. Как там живут под микроскопом в вакуоле? Когда Максим с Володей приходили к нам в эфир, они рассказывали, потому что, ну, для многих это слово было незнакомым. Так вот, вакуоль — это пузырек, полость внутри клетки. Строчка звучит как нарочито научный вопрос, который на самом деле про любопытство к мельчайшим деталям мира и про желание знать все, даже самое незаметное. Ну и твоя любимая строчка — ни капли жира и, разумеется, ни капли алкоголя. Вероятно, ироничное перечисление правил взрослой жизни или самоограничений, которые звучат нарочито сухо и формально. Вот теперь вы чуть больше знаете про текст песни.
2: Просто когда ты молодой, у тебя нет никаких правил. Ты про жир вообще не думаешь.
3: Ну, ты уже взрослый, ты вспоминаешь и сравниваешь о том беззаботном времени своем и о том времени, в котором ты сейчас проживаешь, когда ты себя ограничиваешь во всем.
2: Да?
3: Да.
2: Хорошо.
3: Ну, не задавай вопросы, как вакуоль. Вы, дорогие друзья, тоже можете дать задание Алисе AI разные совершенно, помимо того, что она может разобрать текст песни, может вам помочь в учебе.
2: Я не хочу быть вакуолью.
3: Да, если вы не хотите быть вакуолью,
2: то обращайтесь к Алисе.
3: Обращайтесь, да. 10:39 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 10 часов 47 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня пятница, 28 число.
3: Еще раз всех военных медиков поздравляем с профессиональным праздником. Сегодня День военного медика в России, 28 августа, как Саша сказал. И хотели бы напомнить всем нашим, что Яна возвращается из отпуска в понедельник в эфир, а завтра и послезавтра всех нас можно будет увидеть в Горбушке на фестивале «Легенда», где будут выступать легендарные музыканты и молодые артисты. Три сцены. Мы на главной сцене. Сцена «Легенда» находится внутри ДК Горбунова, та самая легендарная Горбушка. Главная сцена на парковке и во дворе. Цена территория, где посмотреть расписание, я думаю, что на сайте, безусловно, фестиваля, плюс в социальных сетях. Ну и, насколько мы понимаем, на завтра билетов уже нет, или там последние остались, а вот на воскресенье еще можно урвать что-то.
2: Да.
3: Заканчиваем лето традиционно, вот уже четвертый год подряд, прекрасным рок-фестивалем, и будем рады видеть всех, фотографироваться, пообщаться. Ну и зажечь, естественно. Погоду обещают комфортную. Без жары, но и завтра как минимум без дождя.
2: Да, да, да. Видите, вы все сказали.
3: Да.
2: Вы все сказали. А мы вам, дорогие друзья, хотим сказать спасибо вам за это лето. Всем низкий поклон, благодарность. Я думаю, было хорошо и вам, и нам. Те, кто возвращается из отпуска, не грустите. Те, кто не был в отпуске, вам, в общем, терять нечего.
3: А кто-то традиционно в первых числах сентября уезжает в отпуск, потому что дешевле, может позволить себе пропустить школу.
2: Да, продлить удовольствие.
3: Это и себе, и детям.
2: Всегда намного круче.
3: Ну, или можно поехать без детей, оставив их
2: учиться. А дети пусть учатся, да. Конечно, если они взрослые, пусть учатся. На отпуск сами все заработают. Ладно, все, дорогие друзья, любим вас.
3: Счастливо, хороших вам выходных, до понедельника. Ну и самое главное, берегите себя.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Слабая магнитная буря.

0: Happy Opt-Torg! Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
2: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
1: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19.
3: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Какие изменения ждут воронежских школьников с 1 сентября? В связи с запуском метробуса в Воронеже появятся новые остановочные павильоны и дорожные камеры. Крупные фестивали ждут воронежцев в конце лета и осенью. Кому положены ипотечные каникулы и как их оформить? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На Петровской набережной у Успенского Адмиралтейского храма прошла церемония гашения почтовых марок серии «Культурное наследие России. Архитектура Воронежской области». В мероприятии приняли участие губернатор Александр Гусев, руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин, вице-губернатор Дмитрий Маслов. На марках изображены Успенская церковь, Мариинская гимназия, дворец Альденбургских и управление ЮВЖД. Александр Гусев подчеркнул, что мы приводим в порядок много объектов культурного наследия. Размещение наших объектов на марках будет способствовать узнаваемости Воронежа. Александр Сидякин, в свою очередь, отметил, что эти марки подчеркивают разные характеры города, веру, образование, культуру и трудовой подвиг. Тираж марок уже поступил в обращение. Александр Гусев принял участие в городском образовательном форуме, который прошел на площадке школы номер 45. Перед началом пленарного заседания гости осмотрели современное пятиэтажное здание, которое открыли после масштабной реконструкции в ноябре прошлого года. Сейчас здесь учатся 1079 учеников. Глава региона заглянул в кабинет химии, который оснащен современным оборудованием, оценил современные кабинеты и технологии для мальчишек и девчонок и просторный спортивный зал. Выступая перед педагогами, в актовом зале глава региона отметил, что позитивные изменения в сфере образования идут достаточно интенсивно. В этом помогает национальный проект «Молодежь и дети», инициированный президентом Владимиром Путиным. А отличным подспорьем стали также партийные проекты «Единой России». В Воронеже на базе Дворца творчества детей и молодежи прошел пленум областного совета ветеранов, в котором приняли участие представители ветеранских организаций со всего региона. Совет в этом году отмечает 40-летие. Министр внутренней политики Елена Дерганова, зачитав приветствие губернатора Александра Гусева, поблагодарила ветеранов за активную гражданскую позицию. Депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал три приоритетных направления – сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи и помощь СВО. Ветеранов наградили за их участие в этой работе. Председатель совета Владимир Сыч заявил, что одна из задач – поддержка самих ветеранов через программу «Активное долголетие», и медицинская помощь должна стать для них более доступной, чтобы они могли долгие годы приносить пользу обществу. Ветслужба задержала мужчину, который пытался вывезти из Воронежской области в соседний регион телячьи туши. У водителя не было документов на мясо. Подробностями поделилась пресс-служба ведомства. Во время проверки выяснилось, что мужчина хотел продать мясо в Тамбовской области. В кузове ветеринара обнаружили 40 туш. При этом никаких свидетельств и справок остановленный мужчина предъявить не смог. В итоге мясо изъяли, а в машине провели дезинфекцию. Кроме того, информацию о нарушителе передали в Россельхоз надзор для принятия дальнейших мер. Минувшей ночью в небе над Воронежем и четырьмя районами области были обнаружены и уничтожены 5 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов была повреждена линия электропередач. Без электроэнергии остаются 2 села и хутор. Это были новости региона.
0: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
4: Оказывается, в ночь с 27 на 28 августа в небе всходила осетровая луна. Это совпало еще и с глубоким частным лунным затмением. Тень Земли закрыла практически до 96% диска, придав спутнику характерный красный оттенок. Но мощно.
5: Это было сегодня ночью.
4: Конечно, мощно звучит, но, собственно, не стоит кусать локти всем тем, кто пропустил, потому что сейчас будет новое, не менее редкое явление, как пятничное, потому особо радостный эфир «Радио Кафе Маяковский». Всем привет!

0: Реклама на 107FM.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта, обойный

0: мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: улица Хользунова, 60Б, телефон 260-60-50. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: День такой.
1: Ай, что-то, подожди, Лен, сердце кольнуло. Рубец, вот такенный, вижу, сижу. Праздники, 28 августа, день котлет в Костроме. Что же это такое? А я планировала веселую, задорную, счастливую пятницу.
2: Что они там делают в этой
1: Костроме? Едят, наверное, свои котлеты.
2: Понимаешь, беда в том, что их сначала надо произвести, чтобы съесть. Но, видимо, они раздают бесплатно как-то там, не знаю, вкусные котлетки.
1: Я вообще не знаю, как это происходит, но просто сразу ты говоришь, день котлет, да еще и в Костроме. Она Кострома какая-то уютная, хотя я там ни разу не была. Да-да-да.
2: Но звучит хорошо.
1: Да, а же наверняка с какой-то курочкой, с нужным количеством там всего внутри, булочки, фарша, что еще, лука.
2: Чеснока. Ой, фу, какая гадость. Я не люблю чеснок. Прям вот даже в котлетах.
1: Не, ну тут есть.
2: Они из-за этого, мне кажется, из-за как раз вот этого набора продуктов самые ароматные в мире, мне кажется, из всей еды. Ну, если не брать вот этот вонючий сыр, там еще какие-то штуки такие, которые запрещенные к провозу в этих полетных организациях, то котлеты самые пахучие, скажем так.
1: Душистые. Ароматный.
2: Помнится, в студенчестве ехала я на общественном транспорте, тогда это были еще троллейбусы, сейчас их мало заметишь в наших краях, но тогда они были частыми гостями на наших улицах, и вот я еду в троллейбусе на Новый год к подружке, соответственно, везу с собой кастрюльку котлет, хотела сказать конфет, но это были котлеты. Боже, это весь салон просто ароматизировал моими котлетами.
1: Понятное
2: дело. Мне кажется, меня проклинали все, кто ехал вместе со мной.
1: Кто-то из зависти, кто-то из-за неприятности запаха. Я же работала в салоне красоты очень-очень много лет, делала ногти. И это вообще у нас был один администратор, который любил, ну, знаешь, не вот этот какой-то фастфуд, легкие перекусы салонные, тебе круассан с кофе. Да-да-да. То есть, если обед, есть банка, значит, в ней будет борщ. Если есть контейнер, скорее всего, голубцы. Если была на ужин рыба, то и рыбу можно с собой принести.
2: Запах тушеной капусты, да. Это прям может конкурировать
1: просто
2: с котлетами,
1: караул.
2: На самом
1: а
2: деле.
1: А дальше представь это обстоятельство. Салон – красивое место для красивых, гламурных женщин, где их должны приводить в порядок, где они должны выходить, откуда они должны выходить, как феи.
2: Счастливыми.
1: Просто, понимаешь, да-да-да, намазанные всем от кончиков волос до кончиков пяток. И ты заходишь, такая пригламуренная, для того, чтобы обновить свои ноготочки, он просто несет голубцами вообще из всех щелей. Ты говоришь, может быть, сделаем парафин для ваших ручек? А несет голубцами. И то есть и чувствуется в этом сразу какая-то фальшь, понимаешь? Какое-то двойное дно.
2: Потому что не может вообще девушка с красивыми ногтями делать вкусные голубцы. Это же противоречит одно другому. И красивые ногти мешают тому, чтобы вот, ну, что-то там
1: производить
2: на кухне делать,
1: да
2: мыть посуду,
1: нет.
2: Я не знаю, там, готовить что-то, потому что ну, не для того же их делают.
1: Чтобы
2: их берегут.
1: А, не знаю, мои клиенты свои ногти не берегли, судя по тем результатам, с которыми они возвращались, да-да-да. Там, скорее всего, они их делали для того, чтобы ими что-то делать, вот так.
2: Тогда их укреплять надо было, чтобы еще и по стенам лазить можно было.
1: Да, день надутых губ, Лен.
2: О!
1: В тему.
2: Это тоже наше.
1: Что
2: наши,
1: вы наши. Скажете, кто нас слушает? Как относитесь к надутым губам? Нравится, не нравится?
2: А ты в каком смысле? В прямом или в переносном? Надутым гиалуроновой кислотой или надутым от недовольства?
1: От недовольства? Ну, нет, все, недовольство не будем обсуждать. На обиженных воду возят. Сами расстроились, сами полечитесь, как говорится,
2: ну,
1: от этого.
2: Ну, гиалуронка уже не в моде.
1: Не в моде.
2: Уже
1: все,
2: давно.
1: Кто
2: все,
1: накачали,
2: все
1: скачивают. Да?
2: Ладно. Переливают в другие места.
1: Видели мы, видели.
2: Нужно.
1: Вот это вот естественный красивый рельеф Киркорова. Это, я знаешь, что подумала? Что опять, да что со мной такое? Ну-ка, как дам себе по губам сейчас? Что? Я на радио работаю, все, я исправилась. Значит, я подумала, что все женщины сдули свои губы, скачали в один какой-то контейнер только ради того, чтобы король нашей эстрады приобрел нужный рельеф.
2: Ну, там, видимо, не только губы.
1: Не только губы, да.
2: Ты там... знаешь, у женщин чем? Есть чего скачать в хорошем смысле.
1: Какие-то обновления.
2: Да-да-да, пополнение. в нужных местах.
1: Нам вот сильно с нашими не хватает какой-то общей площадки для того, чтобы общаться, да? Я уверена, что у них есть что сказать.
2: Фидбэки, говоря умным языком.
1: Да, да. Раньше-то у нас существовал чат, а сейчас есть, ну, сообщения личные в сообществе нашего радио Воронеж ВК. Вы, кстати, если хотите чат, ну, не стесняйтесь, напишите в сообщении, мол, хотим чат.
2: Пойдем мы тогда с поклоном к СММщику и скажем, вот смотрите.
1: Наши это, чат да, хотят. Да.
2: Это не мы придумали. Это пожелание общественности.
1: Молва.
2: И аргументируем.
1: Да. С сообщениями, вот. со скриншотами.
2: И сразу все появится.
1: Да. Пишите без ошибок тогда. А то как сложно будет, понимаете.
2: Доказательную базу подводить.
1: Да. Все, разобрались. Наш маленький бунт. Уходим на песню.
0: Радио Кафе.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
11: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
10: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
12: Да.
13: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
14: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
15: Наши новости.
16: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На Петровской набережной у Успенского Адмиралтейского храма прошла церемония гашения почтовых марок серии «Культурное наследие России. Архитектура Воронежской области». В мероприятии приняли участие губернатор Александр Гусев, руководитель ЦИК «Единая Россия» Александр Сидякин, вице-губернатор Дмитрий Маслов. На марках изображены Успенская церковь, Мариинская гимназия, дворец Альденбургских и управление ЮВЖД. Александр Гусев подчеркнул, что мы приводим в порядок много объектов культурного наследия. Размещение наших объектов на марках будет способствовать узнаваемости Воронежа. Александр Сидякин, в свою очередь, отметил, что эти марки подчеркивают разные характеры города, веру, образование, культуру и трудовой подвиг. Тираж марок уже поступил в обращение. Александр Гусев принял участие в городском образовательном форуме, который прошел на площадке школы номер 45. Перед началом пленарного заседания гости осмотрели современное пятиэтажное здание, которое открыли после масштабной реконструкции в ноябре прошлого года. Сейчас здесь учатся 1079 учеников. Глава региона заглянул в кабинет химии, который оснащен современным оборудованием, оценил современные кабинеты и технологии для мальчишек и девчонок и просторный спортивный зал. Выступая перед педагогами в актовом зале, глава региона отметил, что позитивные изменения в сфере образования идут достаточно интенсивно. В этом помогает национальный проект «Молодежь и дети», инициированный президентом Владимиром Путиным. А отличным подспорьем стали также партийные проекты «Единой России». Губернатор Александр Гусев встретился с начальником Воронежского института МВД России генерал-майором полиции Александром Нахимовым. Он сообщил главе региона о готовности образовательной организации к новому учебному году, отметив, что новый административно-жилой комплекс, введенный в эксплуатацию, позволил создать более комфортные условия для проживания, обучения и отдыха курсантов и слушателей института. Сегодня в ВУЗе реализуется 8 образовательных программ инженерного профиля и 4 программы юридического профиля. Кроме того, ведется обучение научно-педагогических кадров по 6 научным специальностям в адъюнктуре. В институте обучаются молодые специалисты из 89 субъектов Российской Федерации и представители 23 иностранных государств. Ветслужба задержала мужчину, который пытался вывезти из Воронежской области в соседний регион телячьи туши. У водителя не было документов на мясо. Подробностями поделилась пресс-служба ведомства. Во время проверки выяснилось, что мужчина хотел продать мясо в Тамбовской области. В кузове ветеринары обнаружили 40 туш. При этом никаких свидетельств и справок остановленный мужчина предъявить не смог. В итоге мясо изъяли, а в машине провели дезинфекцию. Кроме того, информацию о нарушителе передали в Россельхознадзор для принятия дальнейших мер. Это были новости региона.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Ну что ж, понимаете, тема сегодняшнего эфира, она просто сама вот так вот болтыхалась на поверхности. И мы, значит, идем с Леной. Да, о, а что это? Может быть, какая-то щука, которая Емельное желание исполняла, или золотая рыбка, которую старик не достал. Мы свой не вот раз закинули, достали ее. Она нам говорит, конечно же...
2: Человеческим голосом.
1: Говорит, конечно же, нужно обсудить, как-то подчеркнуть, не знаю, обратить свое внимание на последние летние выходные. Потому что следующий раз будет через большое количество месяцев. Как мы вчера поняли, с отчетом есть некие проблемы. Через большое количество месяцев.
2: Лето, конечно, всегда можно купить за деньги, но это только у тем, у кого они есть. А нам, простым людям, придется немножечко потерпеть.
1: Жить по сезонам.
2: До следующего лета. Да, жить по сезонам. Как это хорошо называется? Как одеваться по сезону?
1: Жить по сезонам, конечно. Это даже, понимаешь, в этом есть что-то трендовое.
2: Да, но не так... мечтать о глупостях, да? Вот там всякие Таиланды, Вьетнамы, где там еще у нас теплые края, Мальдивы, прости господи.
1: Да. Их всех, кто туда полетел.
2: А жить по сезону.
1: По сезону, конечно.
2: Получать удовольствие от каждого.
1: Синица в руках. Что вам этот журавль в облаках? Его ведь и не поймаешь вообще. Посмотришь, даже и не поймешь, журавль это был.
2: Ладно, так далеко общем... мы вообще не загадываем, нам бы дожить бы, до свадьбы женить бы. Мы решили все-таки обратиться к этим выходным, как
1: к
2: обычно.
1: К последним это... летним.
2: Сейчас нас опять закидают каменьями.
1: Почему?
2: Если не сказать камнями. Да потому что все говорят, что из всех радиостанций просто из каждого утюга звучит то, что все, лето заканчивается.
1: Ну последние ладно, когда...
2: летние выходные.
1: Вот кто так скажет...
2: И типа задолбали вы уже напоминать.
1: Кто так скажет, вы Новый знаем. Год не отмечаете. И 8 марта, потому что все так делают. Ни в коем случае. Сериал какой-то выйдет интересный. Не смотрите. Зачем? Все так делают. Да? Все.
2: Тем не менее, никуда от этого не денешься.
1: Не денешься.
2: Последние летние выходные.
1: Зайдешь в сообщество нашего радио Воронеж ВК и напишешь свой комментарий. Это я уже вербую. 25-й кадр какой-то там. В общем, значит, смотрите, эти выходные, это как последняя серия любимого сериала. Пропустить нельзя, да? Хотя я периодически так делаю.
2: Я планирую, да. А я бы хотела пропустить, но не смогу, не отвертишься от семейного тимбилдинга, все-таки придется ехать на картошку.
1: Ой, это прекрасно, Лен, это прекрасно.
2: Вообще не то слово, особенно когда едешь не ты.
1: Ну, ты тоже, понимаешь, потом в какую-то зиму снежную, когда сугробы будут по самые интересные места, ты будешь вспоминать, как здорово ты проводил время на картошке. В общем, когда...
2: Ни разу не вспоминала. Поэтично, конечно, рассказывает.
1: Это ей, она просто, понимаешь, ей нужно еще до этого дорасти. Она сама не осознает своего счастья. В общем, завтрашняя суббота и воскресенье, это ну, великолепные дни. И вы можете сделать в них все то, что не успели за все это ваше прекрасное лето. А в комментариях вы должны что сделать? Ну, конечно, написать, что же вы затеваете, да? Может, это какой-то поход. Может быть, это какой-то проезд. Может, это какой-то
2: заплыв. Нет, Карин тут накидала в теме как раз возможные более легкие варианты. Ну, там, съесть арбуз,
1: да.
2: Поваляться на траве.
1: А крошка? Вдруг кто-то пропустил ее? И арбуз не ела?
2: Я арбуз не ела.
1: Лен,
2: да.
1: Но завтра на свою картоху.
2: И дыню не ела, представляешь? Вообще,
1: это...
2: что-то как-то вот не досуг.
1: Нам говорить даже не о чем
2: все
1: с тобой.
2: Все время как-то не пересекаюсь с арбузом. Потому что вечером, когда приходишь его есть, ну, уже как бы не очень правильно, иначе потом... Ночью тебе задастся по полной программе. А в выходные что-то вот мы с ним реально не пересекаемся.
1: Не пересекаете.
2: Вот видимо, я человек. Все-таки выполню вот то, что ты здесь написала.
1: Да, валяние в траве.
2: Валяние в траве
1: тоже.
2: Не обещаю.
1: Ну, потом там по крещам тоже ко мне лично не обращайтесь, ничем не помогу.
2: Так они все, они уже, наверное, отошли.
1: Тоже. И Ленку, если что, не слушайте, сами разбирайтесь с этим. Хотите поваляться, предпримите что-нибудь. Поездки, да, походы, проплывы и заплывы. Это мы все уже обсуждали. Мы тоже вам подсказывать здесь не должны. У вас своя голова на плечах. Так что заходим, пишем. У нас сегодня в призах путеводитель по Рамоне, с которым
2: куда
1: можно...
2: тоже можно съездить, кстати
1: да.
2: говоря.
1: И там совершите увлекательное путешествие с элементами квеста. Мы сами до конца не поняли, что это, но звучит очень круто. От замка принцессы Альденбургской через всю Рамонь до Ольгиного бугра. А?
2: Вот такой вот план.
1: Ну, дела.
2: На целый день.
1: Ну, дела. Все, что делать вы поняли? Или за занимайтесь, слушайте музыку параллельно.
0: Радио кафе «Маяковский».

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Слабая магнитная буря.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
2: 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступление известных писателей, философов и общественных деятелей. Исторические реконструкции 8-18 веков. Художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».

0: Цветы Оптторг. Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19. Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу: магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Директор службы внешней разведки России подтвердил, что провел встречу с главой ЦРУ США. Общаясь с журналистами, Сергей Нарышкин заявил, что встреча с Джоном Рэдклиффом состоялась, когда тот находился в Москве. При этом Нарышкин отметил, что практически каждую неделю встречается с руководителями той или иной специальной службы или разведывательной организации со всех континентов мира. Директор службы внешней разведки России уточнил, что обсудил с Рэдклиффом вопросы, находящиеся в компетенции разведывательных служб. Директор ЦРУ посетил Москву 25 августа. В Кремле сообщили, что визит был связан с контактами между спецслужбами, а президенту России Владимиру Путину доложили о проведенных встречах. Кабмин создал подкомиссию по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Комиссия займется вопросами безопасности объектов критической инфраструктуры и минимизации негативных последствий нарушений работы предприятий. Как говорится в сообщении Кабмина, ее возглавит первый вице-премьер Денис Мантуров. Ранее на этой неделе президент Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Они могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности. Дрон нанес удар по турецкому танкеру в Черном море. По данным СМИ, мостик коммерческого судна получил серьезные повреждения и полностью вышел из строя. По имеющимся данным, погибших и пострадавших нет. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, за текущий год ВСУ поразили 214 гражданских судов в Черном море под флагами разных стран мира. Более 640 туристов числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале. В их число входят 8 россиян. Об этом сообщает Управление Непала по туризму. По данным Ассоциации туроператоров России, организованных российских туристов в районе наводнения в Непале не было. В МИД России заверили, что дипломаты предпринимают усилия по установлению местонахождения россиян, с которыми потеряна связь. Мощный поток воды в горной части этой страны хлынул в реку Бхоте-Коши накануне. Причиной по стали землетрясение и последовавший за ним оползень. Большинство родителей и школьников одобряют запрет на использование учениками мобильных телефонов на уроках. Как показало исследование портала SuperJob, за эту инициативу Минпросвещения выступает 82% родителей и школьников. Среди учителей уровень поддержки запрета составляет 86%. По их мнению, телефон отвлекает ученика от усвоения материалов и может служить поводом для конфликтной ситуации с одноклассниками. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
3: Леонид Каневский сыграет Леонида Каневского с профдеформацией. То есть актера, ну, который стал расследовать дела в реальной жизни. В общем, по сюжету фильма ведущий программы «Следствие ведут» отправляется в деревню, чтобы там отдохнуть от работы. Но отдыхать, конечно, никто не собирается. Ведь местная девочка, да, просит помочь найти ее собаку. В общем, к чему веду? Да к тому, что мы с Кариной тоже в ближайшие 2 часа будем играть Карин Баринову и Лен Плеханову на нашем радио. Ну а как это у нас будет получаться, можете услышать прямо сейчас.

0: Это Оптторг! Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47.
2: 255-45-55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Кафе «Маяковский».
1: Мальчишки, девчонки, а также их родители про гороскопы услышать не хотите ли?
2: Не ожидали.
1: Ага, любимая Карина тема подъехала. Козероги, рыбы, раки.
2: Это что, как будто басня Крылова сейчас начнется. Убегали от собаки. Козероги, рыбы, раки.
1: Козероги, раки, рыбы дружно ехали на джипе.
2: На джипе, да.
1: Рыбы в джипе. С ними также скорпионы, Гарри Поттер, Гермиона.
2: О, нормально. Нормально.
1: Да, нет, знаешь, что это напоминает? Это вот этот монолог откуда из Чехова? Люди, звери, какие-то там рогатые олени, гуси, кто-то там еще.
2: Чайка.
1: Да, какие-то...
2: Знаменитая чеховская чайка.
1: Ну, какое-то вот, вот это вот есть такой прям массив текста с перечислениями.
2: Ну, да ладно. Фонарь аптек тоже туда подходит, хоть и не про животных.
1: Туда все подходит. Да к чему мы все это? Что вот тут веселый гороскопчик подвезли под названием «Опасные водители».
2: О, какие знаки зодиака являются опасными?
1: Да.
2: Ну, погнали, Лен.
1: Свежие данные.
2: Ты рассказывай, я буду говорить свое весомое астрологическое мнение, основанное ни на чем, имейте в виду.
1: Ну, к чему мы про козерогов и раков-то начали? Именно они, козероги и раки, самые опасные водители на российских дорогах.
2: Пожалуйста, объясни, есть какой-то, а то мне есть свое уже сформулировано.
1: Чаще всего обращаются по ОСАГО, но обращались по ОСАГО в текущем году. Вот именно они.
2: Все.
1: Я только не пойму, у меня что-то не бьется. Вот кто по ОСАГО обращается? Пострадавший или же те, кто виновник?
2: Кому страховку может выплатить? Пострадавший.
1: Пострадавший. Угу. Так если они обращались, козероги и раки, а почему они-то опасные
2: водители? Я не знаю, ну подожди, там все же зависит от того, насколько что застраховано, каска, не каска, то есть одна страховка тебе выплачивает
1: в любом случае. Верим
2: здесь
1: этим данным?
2: Мы не разберемся, да, но если так написано, смотри, мы можем подогнать это вообще легче легкого под ответ. Так работает вся эта наука. Внимание, козероги, почему, например, плохо водят? Потому что они все время едут за рулем, а занимаются в своей голове чем? Ну, конечно, покорением мира с точки зрения рабочего роста. Как, подожди, по-другому?
1: Карьерного роста. То, что хочется, они сразу продумывают, на какие ступеньки сейчас
2: конечно,
1: будут наступать.
2: Конечно, им не до вот этого сейчас включить поворотник, там заметить красный свет, они говорят,
1: так, а раки при чем? Подожди, раки вообще мирные,
2: раки,
1: спокойные,
2: конечно,
1: сидят в своей конуре.
2: Они говорят, о, я сейчас за рулем, но мне бы сделать уют в моем доме, мне бы сейчас зайти на маркетплейс, заказать вазу, а потом еще вот так, ах, я обижен, на меня кто-то не так посмотрел, я такой чувствительный, я такой обиженный, и все, и пожалуйста, тоже какая-то ситуация на дороге случилась пренеприятная. Я могу вообще много знаков
1: подвести
2: зодиака
1: к чему угодно,
2: разложить.
1: Да?
2: Но, смотри.
1: Смотри, средняя опасность.
2: Так.
1: Я тебе продолжу дальше статистические данные рассказывать. Вот если козероги, раки как бы чаще всего обращались в ОСАГО, по ОСАГО за выплатами, а средняя опасность у львов, овнов и тельцов.
2: Львы, овны и тельцы. Средняя
1: опасность.
2: Что это значит, я вообще не знаю. Но как я представляю себе, например, типичного льва за рулем? Ну, во-первых, у него машина, даже если...
1: Грива такая, что ничего не видно.
2: Если у него машина даже недорогая, ну, то есть не может он брендом поферзить, то, скорее всего, он на свою старенькую, но наклеил бы значок той, который ему нравится. Да, может, какая-то подвеска, может быть, немножечко блестящий руль и страз, да, если ты мужчина, потому что самое главное, ну, так сказать, шикануть вот это вот. Первое впечатление себе создать, что ты немножечко на понтах. Нет, не ты, а ты сам по себе такой, как будто бы и есть. Овны, мне кажется, водят немножечко неистово. Ну, потому что они упертые. Они все время знают, что... Они наверняка уверены, что для них дорога всегда...
1: Карина, мне кажется, все-таки ты не тем занимаешься.
2: Да, у них дорога всегда главная, даже если они выезжают с прилегающей. Это небезопасно. Тельцы. У тех должна машина быть всегда чистенькая и почистенькая. Потому что они такие земные, понятные. Еще раз, ни на чем не основано. Только на житейском опыте исключительно.
1: Только на фонтане эмоций и слов.
2: Ну, конечно, да. Эфир же должен чем-то наполняться.
1: Почему бы? Чтобы вы понимали, примерно так все гороскопы и делаются.
2: Их пишу я. Вот все, что вы читаете, имейте в виду, пишу я. Лена, как знать? Может быть, есть космический луч какой-то, который мне в голову это все подкидывает. И это настоящая правда. Пока не пришли, меня не забрали. Мои космические собратья.
1: Да, там сегодня магнитные бури.
2: О, пожалуйста.
1: Так что остерегайтесь козерогов и кого там, я забыла, раков.
2: И раков. Остерегайтесь подделок. Слушайте только настоящих астрологов на нашем радио.
0: Радио кафе «Маяковский».

0: Наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
6: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
7: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
8: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. УГРН 120-770-026-31-98. 12+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Да ш** вы заработали.
12: Что?
11: А что?
12: Перевозки – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
14: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
15: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
14: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
16: Наши новости.
17: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На Петровской набережной у Успенского Адмиралтейского храма прошла церемония гашения почтовых марок серии «Культурное наследие России. Архитектура в Воронежской области». В мероприятии приняли участие губернатор Александр Гусев, руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин, вице-губернатор Дмитрий Маслов. На марках изображены Успенская церковь, Мариинская гимназия, дворец Альденбургских и управление ЮВЖД. Александр Гусев подчеркнул, что мы приводим в порядок много объектов культурного наследия. Размещение наших объектов на марках будет способствовать узнаваемости Воронежа. Александр Сидякин, в свою очередь, отметил, что эти марки подчеркивают разные характеры города, веру, образование, культуру и трудовой подвиг. Тираж марок уже поступил в обращение. Александр Гусев принял участие в городском образовательном форуме, который прошел на площадке школы номер 45. Перед началом пленарного заседания гости осмотрели современное пятиэтажное здание, которое открыли после масштабной реконструкции в ноябре прошлого года. Сейчас здесь учатся 1079 учеников. Глава региона заглянул в кабинет химии, который оснащен современным оборудованием, оценил современные кабинеты и технологии для мальчишек и девчонок и просторный спортивный зал. Выступая перед педагогами, в актовом зале глава региона отметил, что позитивные изменения в сфере образования идут достаточно интенсивно. В этом помогает национальный проект «Молодежь и дети», инициированный президентом Владимиром Путиным. А отличным подспорьем стали также партийные проекты «Единой России». Губернатор Александр Гусев встретился с начальником Воронежского института МВД России генерал-майором полиции Александром Нахимовым. Он сообщил главе региона о готовности образовательной организации к новому учебному году, отметив, что новый административно-жилой комплекс, введенный в эксплуатацию, позволил создать более комфортные условия для проживания, обучения и отдыха курсантов и слушателей института. Сегодня в ВУЗе реализуется 8 образовательных программ инженерного профиля и 4 программы юридического профиля. Кроме того, ведется проводится обучение научно-педагогических кадров по 6 научным специальностям в Дюнктуре. В институте обучаются молодые специалисты из 89 субъектов Российской Федерации и представители 23 иностранных государств. Ветслужба задержала мужчину, который пытался вывезти из Воронежской области в соседний регион телячьи туши. У водителя не было документов на мясо. Подробностями поделилась пресс-служба ведомства. Во время проверки выяснилось, что мужчина хотел продать мясо в Тамбовской области. В кузове ветеринара обнаружили 40 туш. При этом никаких свидетельств и справок остановленный мужчина предъявить не смог. В итоге мясо изъяли, а в машине провели дезинфекцию. Кроме того, информацию о нарушителе передали в Россельхознадзор надзор для принятия дальнейших мер. Это были новости региона.

0: Радио кафе Маяковский.
1: Эй, вы что там сидите, ничего не делаете? Нужно срочно возвращаться к теме, которая висит в нашем сообществе не мертвым грузом, что хорошо, понимаете, пользуется даже некой популярностью. А мы решили у вас сегодня спросить.
2: Планы ваши какие?
1: Да, вы понимаете, не банально подошли к вопросу. Последние летние выходные.
2: Замутили тему.
1: С искоркой, с изюминкой.
2: Нет, ну подожди, может быть, кто-то реально почерпнет из этого что-то полезное.
1: Да.
2: Я вот вчера много из нашей темы почерпнула из дурацких фильмов, которые надо посмотреть.
1: Вот. Я выходных на тебя смотрю меня... и думаю, хоть намекни, про что мы вчера разговаривали, я забыла.
2: Выходных, правда, у меня не предвидится таких с возможностью посмотреть киношку. Но все равно, и это приятно, списочек остался.
1: Лен, ну можно же во время эфира смотреть фильмы. Возможно, такого никто не делал. А что, ну вот сейчас у всяких этих...
2: На беззвуке.
1: У молодых. Ну можно и со звуком, просто тихо. Они же всякие стримы постоянно устраивают какие-то там на всяких платформах. Почему мы не можем то же самое делать в эфире? Он включает фильм, ну, по-авторски как-нибудь отобьемся, и будет он идти фоном.
2: И будем рассказывать, что там происходит.
1: Да, да, вот, нормально. Отвратительно вообще, ненавижу, кстати, всех тех, кто разговаривает во время просмотра фильма. Это я так своей семье привет чисто передаю.
2: А, это в этом смысле? А я просто вспомнила, как приходили в кино, ну, в кинотеатре, как бы, мне кажется, я уже рассказывала эту историю, сели, и, соответственно, за нами, аккурат практически за нами, сидела какая-то молодая барышня с молодым человеком, и она просто не затыкалась.
1: Весь фильм. Кошмар.
2: Это радио отдыхает по сравнению с этой барышней.
1: Может быть, он сам виноват. Я никогда не понимала вот этого прикола первого свидания в кино. Вы что, с ума сошли? Вы что из него почерпнете? Ну, кроме того, что друг дружку сможете увидеть вот так в лицо и, ладно, отличить от ваших фотошопленных аватарок. Это я дядькам говорю.
2: Чтобы не разговаривать. Ты раз вроде как пришел в кино и при деле.
1: Если ты не будешь разговаривать?
2: А вы... потом вы вышли, и уже есть почва, да, о чем поговорить.
1: Уже домой пора, потому что ночью с незнакомцами нечего гулять.
2: Потому что вы маленький, и вам 13 лет.
1: Возможно. Нет, такое бывает и не в 13 лет, и в 31, наоборот, если перевернуть, и вообще когда угодно.
2: В ресторацию.
1: Да, кормите меня, я добрее становлюсь еще более разговорчивым.
2: Котлет.
1: Так, мы сегодня обсуждаем, как вы проведете последние летние выходные. И вот Наталья нам пишет, пока надо гулять каждый день по разным районам города, так как в детстве. Если зайдешь домой, больше не пустят. Помню это прекрасно.
2: Больше сам не выйдешь, потому что обязательно что-нибудь найдется, что поделать в доме. Вот это. И уже потом такой, да куда там гулять? Ножки болять, ручки болять, не догулять.
1: Не, я не понимаю людей, которые не гуляют. Вы, конечно, извините, это странно. Вы странные. Нужно проверить
2: я
1: ваш гороскоп.
2: Я люблю ходить с пешком, будто тукнутый мешком. Ты можешь на меня не смотреть. Я любитель погулять.
1: Ладно, ты оправдана.
2: Да. Александр пишет. В субботу смотрим, как факел феерический. Вы...
1: А я вот...
2: Простите, проиграет.
1: Проиграет?
2: Зениту. Ну, а в воскресенье пытаемся залечить эту боль.
1: А что это вы? Откуда знаете, Александр, что прям проиграет? Ну, всякие бывают чудеса на свете. Да.
2: Даже с Зенитом?
1: Даже с Зенитом.
2: Может быть, у них... подействует на них вот эта самая
1: что же они
2: буря
1: при...
2: солнечная.
1: Конечно. Всякое может быть. И что, они ни разу не проигрывали? Проигрывали, конечно. Я вот за этим слежу очень посредственно, но, по-моему, они уже и первые места там где-то, где раньше занимали, не занимали. Может, вообще сейчас все вру. Ну, если что, сразу извините. Я никак не могла для себя зашифрованное Александром слово понять.
2: Да,
1: у него написано
2: странное.
1: «Вы» и «многоточие» и «ой». Понятно, что брань какая-то нецензурная, зашифрована, но невозможно отгадать. Если кто понял,
2: вы в личку.
1: Потихонечку напишите, что вы поняли.
2: Потому что в комментарии.
1: Конечно. Как мы спать будем, не разгадав этот ребус, совершенно неясно.
2: Я надеюсь, сам Александр нам сейчас расшифрует.
1: Только
2: не в комментариях.
1: Не в общем сообществе, конечно. Но будьте благоразумны в конце концов. Ирина, да, собирается твоими же делами заниматься. Говорит, будем копать картошку, а потом морковку и так далее.
2: потом свекла, потом лук. А, не, лук уже все выкопали. Чеснок тоже, мне кажется, уже выкопали.
1: Мне вообще ничего не кажется на эту тему. В общем, занимайтесь, шлите фотки, как говорится, не зовите с собой. Все, продолжайте писать в сообществе нашего радио Воронеж ВК, как проведете последние летние выходные. У нас сегодня путь-водитель по Рамоне в призах, с которым можно совершить увлекательное путешествие с элементами квеста от замка принцессы Альденбуржской через всю Рамонь до Ольгина Га. Бугра!

0: слушаете.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Слабая магнитная буря.
4: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
2: Город Воронеж.
5: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.

0: Открытый Оптторг. Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Меня зовут Мария, я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Какие изменения ждут воронежских школьников с 1 сентября? В связи с запуском метробуса в Воронеже появятся новые остановочные павильоны и дорожные камеры. Крупные фестивали ждут воронежцев в конце лета и осенью. Кому положены ипотечные каникулы и как их оформить? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: Вырезал ракету из картона, строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, но значит все правильно. Поехали, только приберусь немного на столе, на столе, на столе.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На Петровской набережной у Успенского Адмиралтейского храма прошла церемония гашения почтовых марок серии «Культурное наследие России. Архитектура Воронежской области». В мероприятии приняли участие губернатор Александр Гусев, руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин, вице-губернатор Дмитрий Маслов. На марках изображены Успенская церковь, Мариинская гимназия, дворец Альденбургских и управление ЮВЖД. Александр Гусев подчеркнул, что мы приводим в порядок много объектов культурного наследия. Размещение наших объектов на марках будет способствовать узнаваемости Воронежа. Александр Сидякин, в свою очередь, отметил, что эти марки подчеркивают разные характеры города, веру, образование, культуру и трудовой подвиг. Тираж марок уже поступил в обращение. Александр Гусев принял участие в городском образовательном форуме, который прошел на площадке школы номер 45. Перед началом пленарного заседания гости осмотрели современное пятиэтажное здание, которое открыли после масштабной реконструкции в ноябре прошлого года. Сейчас здесь учатся 1079 учеников. Глава региона заглянул в кабинет химии, который оснащен современным оборудованием, оценил современные кабинеты и технологии для мальчишек и девчонок и просторный спортивный зал. Выступая перед педагогами, в актовом зале глава региона отметил, что позитивные изменения в сфере образования идут достаточно интенсивно. В этом помогает национальный проект «Молодежь и дети», инициированный президентом Владимиром Путиным. А отличным подспорьем стали также партийные проекты «Единой России». В Воронеже на базе Дворца творчества детей и молодежи прошел пленум областного совета ветеранов, в котором приняли участие представители ветеранских организаций со всего региона. Совет в этом году отмечает 40-летие. Министр внутренней политики Елена Дерганова, зачитав приветствие губернатора Александра Гусева, поблагодарила ветеранов за активную гражданскую позицию. Депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал три приоритетных направления – сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи и помощь СВО. Ветеранов наградили за их участие в этой работе. Председатель совета Владимир Сыч заявил, что одна из задач – поддержка самих ветеранов через программу «Активное долголетие», и медицинская помощь должна стать для них более доступной, чтобы они могли долгие годы приносить пользу обществу. Ветслужба задержала мужчину, который пытался вывезти из Воронежской области в соседний регион телячьи туши. У водителя не было документов на мясо. Подробностями поделилась пресс-служба ведомства. Во время проверки выяснилось, что мужчина хотел продать мясо в Тамбовской области. В кузове ветеринара обнаружили 40 туш. При этом никаких свидетельств и справок остановленный мужчина предъявить не смог. В итоге мясо изъяли, а в машине провели дезинфекцию. Кроме того, информацию о нарушителе передали в Россельхоз надзор для принятия дальнейших мер. Минувшей ночью в небе над Воронежем и четырьмя районами области были обнаружены и уничтожены 5 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов была повреждена линия электропередач. Без электроэнергии остаются 2 села и хутор. Это были новости региона.
2: Наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
3: Смотрите тут, что выясняется-то. Спать вместе со своей второй половинкой вредно для здоровья. Так считает биохакер Брайан Джонсон, который за 4 года отношений ни разу не спал со своей девушкой в одной кровати. И это не его безумие, а факт, который доказали ученые. По статистике 2020 года люди будут друг друга 6 раз за одну ночь. И вот этот тренд на раздельный сон уже поддерживает 35% пар. В общем, друзья, что хочется сказать. Вы можете спать отдельно, и это может быть прекрасно, но радио слушать лучше вместе.
4: Правда.

0: Оптторг. Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Вот надо заметить, что Карина-то помалкивает, как она будет субботу проводить. А знаете ли вы, что наши тут едут на какие-то молодецкие игры каких-то там славян? Я забыла, как это правильно называется. Но молодецкие игрища, да. Игрища. В общем, народов древних славян.
2: Игрища народов
1: типа
2: древних
1: этого.
2: Славян. Именно так это и называется.
1: И команда наша.
2: У нас даже название там какое-то есть конкретное.
1: Поляне, древляне, кто вы, селяне?
2: Ну, что-то новое, какие-то вещи. Ведра.
1: Бедра. Весла.
2: Нет, что-то новое, но это сочетание букв.
1: Воркутяне, как
2: бы мне ни о чем не говорит. Мы синие, во-первых.
1: В этом я не сомневалась.
2: Это я сейчас не пророчество никакое вам говорю, а просто цвет символики нашей команды. И там будет что-то происходить.
1: Синее Акиморе.
2: Да, да.
1: Я, конечно, надеюсь, что вы вернетесь прям вообще с ворхом призов, побед и в принципе, проведете время хорошо.
2: Так и мы
1: на молодецких играх-то. Выезд у них сильно ранний. Вообще в 8 утра.
2: О, да. Ну, я попозже собираюсь прибывать, что уж это как-то скрывать, наверное, не стоит. Дело в том, что игры-то молодецкие, а вот у нас из по-настоящему молодецких, ну, только зумеры отправятся. Мы-то уже таким седым прицепом практически.
1: Как-то себе. Да ладно, не спешите нас хранить вообще. Ты знаешь, может быть, селенок-то еще померить у кого побольше будет.
2: Может быть, и да.
1: И как это сказать-то? Ну, правильного чего-то в попе.
2: Возможно. Хорошо, что ты уточнила про правильное, потому что сразу оно как-то зазвучало, заиграло вообще совершенно по-другому. Но пока зумеры сидели в своих смартфонах, да, вели свои стримы или стримы, не знаю, стрёмы какие-то, может быть. Мы это играли в «Казаки-разбойники», поэтому,
1: так
2: наверное...
1: Так что молодецкие игры. Да. Это прям жанр как раз алдов.
2: Как раз для нас.
1: На самом деле.
2: Да. Эгегей, дай мне канат перетянуть.
1: Сколько в команде человек будет?
2: Много. Не ведаешь. Да, мы же всем холдингом отправляемся, не только от радио. По-моему, по 30.
1: Даже по 30.
2: Это из собирающихся. Там, кто приедет на самом деле, это мы уже узнаем после.
1: В общем, весело и задорно проведут ребята субботу.
2: Да.
1: Будем надеяться.
2: Будем надеяться. А вот вы как? Об этом вы пишете в сообществе нашего радио Воронеж ВК.
1: Какие планы?
2: И мы за лучший комментарий подарим кому-то по путеводитель по Рамоне. Это даже, я бы сказала, квест-путеводитель, да?
1: Квест-экскурсия называется.
2: Квест-экскурсия.
1: Но это не экскурсия, как экскурсия, да, что тебя там как бы проведут по местам.
2: Это журнальчик, который
1: фактически
2: поможет,
1: да,
2: вам попутешествовать.
1: Там есть QR-коды, на которые можно наводить и, соответственно, включать озвучку о том или ином объекте, там рассказывают. Ну и плюс выполнять всякие задания. Ребусы разгадывать, там какие-то штучки найти. Ну, такое, то есть интересное для детей и для взрослых.
2: Я думаю, даже для взрослых. Хотя не знаю, может, это для детей в том числе. Разные бывают дети. Светлана нам пишет. В субботу иду на какое-то сюрпризное свидание. Это что-то из сериала «Секс в большом городе».
1: Вот это заявочка. Сюрпризное свидание.
2: А в воскресенье нужно выгулять детей. Это уже из обыденности.
1: Не сюрпризное.
2: Да, в парк какой-нибудь. Недавно были в «Дельфине», катались там на аттракционе в виде большой лодки. Не помню, как называется. Я, говорит, там чуть не того всего от страха. Хотя на вид вообще ничего такого. Ну, качели. Ну, как качели. Большие. Я знаю, лодочка там
1: лодочка,
2: такая есть.
1: Лодочка, да. Это же старинная, как сказать, советская забава. Во всех парках стояли эти лодочки, и ты их вдвоем, один на одной, как сказать, на корме, другой в носу, хотя там и корма, и нос одинаковые, но не суть. И раскачивали, вот главное, чтобы кто-нибудь толкнул, и дальше вы уже там поехали сами раскачиваться вплоть до... Ну, солнышко никто нам, мне кажется, на лодочке не делал, потому что все-таки там, во-первых, в парке не допускали такую историю, во-вторых, она тяжелая, может тебе и прилететь по голове. А ну, качели-то сколько раз прилетали по голове тем, кто солнышко делал, не умеючи. Ну,
2: да.
1: Все же понимают, что такое солнышко, да? Это переворот,
2: ну,
1: сделать на качелях.
2: Мы раньше постоянно такое осуществляли, потом поняли хорошие люди, что это может вредить чему-то здоровью, и стали делать ограничители сверху. То есть хочешь ты солнышком провернуться полный круг, а там раз и стоп,
1: и
2: сработал.
1: И не будет тебе солнышко. Так стало меньше сотрясений мозга.
2: Наверное.
1: А у некоторых остаточные явления иногда пробиваются, это я про себя, если что. Александр пишет. Привет, наши родные наши, в субботу, предпоследний выходной отпуска. Ух ты, Александр в отпуске, красота. Можно все, говорит, планирую предаться грязным развлечениям и нырнуть на дно бокала. Так, вы там глубоко не заныриваете. До дна, знаете, там можно, конечно, дойти, но надо отталкиваться. Помните о том, что надо от дна все-таки отталкиваться.
2: Грязные развлечения.
1: А грязные развлечения...
2: заманчиво.
1: Заманчиво. Татьяна вот как раз говорит, что грязное развлечение – это что-то связанное с грязью. Mm-hmm. Может быть, грязевые ванны, грязевая дача, например. Ну или прям вот по-взрослому спрашивают. Все заинтересовались,
2: ага.
1: Понимаете? Что же... Вот слово-то какое грязное развлечение.
2: Ну, Александр там и расшифровал, что он имел в виду, но мы, наверное, не будем это зачитывать.
1: Ну что, рок-н-ролл по полной программе. Чего уж не зачитать-то?
2: Конечно.
1: Ладно,
2: и как все мужики, он скажет где-то, сейчас, мол, здесь проедем, и будут толкать потом всеми дружно его машину. Скорее всего, об этом речь.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Хотите, вам расскажем немножечко новостей, но таких книжно-киношных.
2: Так.
1: Хотите. С другой стороны, даже если вы сейчас хором
2: звучит
1: сказали
2: неплохо.
1: Там перед приемниками, нет, мы не хотим, мы...
2: Вынуждены будете услышать.
1: Конечно, конечно. А мы вас нет. У меня тут зумер танцует перед глазами, понимаете, что творится?
2: Глаза разбегаются, то ли про новости киношные читать,
1: то ли
2: посмотреть все-таки на танцующего человека.
1: Сейчас бы вам заснять, конечно, это да все в сторис, пусть там позорится. Ну, ладно, Симову.
2: Поскольку у нас нет сторис, то в общем, ему ничего не грозит.
1: Когда-то мы разговаривали с нашими про книги. Такое бывает нечасто, но, тем не менее, состоялся такой диалог. И я рассказывала о том, что читала пару лет назад популярную книгу Светланы Тюльбашевой, а может, она Тюльбашева, кстати, тоже.
2: Но Тюльбашева как бы поприличнее
1: звучит. Как будто Тюльбашева. Да-да-да. Роман «Лес». Он был прям очень популярен. Все, кто следят за современной литературы, значит, о нем высказывались в жанре, я не знаю, какого он, может, какой-то это магический реализм, а может, и не магический, и не реализм. В общем, есть
2: реалистический магнетизм.
1: Да, есть сначала ощущение, что ты читаешь какую-то абсолютную правду, а потом как будто там начинается примесь чего-то такого сверхъестественного, а потом мы вот возвращаемся...
2: То есть всякая нечисть из подполья лезет.
1: Как будто бы.
2: Да,
1: и это, ну, скорее всего, какой-то триллер. Иногда можно словить мороз по коже. В общем, мне, в общем-то, понравился. И тут я, значит, захожу в новости и вижу, что фильм будут снимать. А это приятно, потому что сказки наши бывают хороши, но уж тоже порядком поднадоели. Mm-hmm. Да? Хочется какого-то взрослого контента, поэтому есть небольшая возможность, что нам будет приятно и интересно посмотреть фильм. Я, правда... нет, я знаю, когда состоится премьера, 12 ноября. И там будут играть, значит, Лянка Грыл, такую актрису я не знаю, но... Знаю второго, Никита Калагрива.
2: О, ну все.
1: Да, этого, ну, во-первых, лично я считаю талантливым, да, не таким, как Юрчик Борисов. Да ладно, шучу. Очень талантливым, но таким невероятно импозантным мужчиной. А там есть несколько отрицательных персонажей, и я думаю, что он будет играть явно отрицательный персонаж.
2: Так. Две москвички едут в путешествие по Карелии.
1: В карельский лес.
2: Заходят, да, в чащу за морожкой и бесследно теряются в бескрайнем лесу. Ну и дальше там заброшенный дом, глухой деревни.
1: Шурумбурум полный начинается.
2: Заселяется странная семья, которую враждебно встречают местные жители. Ну и затем как-то все истории переплетаются, показывая, что жуткие тайны могут таиться как в дикой природе, так и в самих людях. Звучит заманчиво, но что-то мне вот по описанию напоминает сериал «Топь». Известный, мегаизвестный, такой популярный.
1: Хороший сериал. Мне понравился.
2: Где тоже переплетается, собственно, мистическая и вроде как обычная жизнь в этой заброшенной деревне.
1: Но в «Топях» там так сильно все переплелось, что я даже до конца и не поняла, что куда выплелось. Кроме того, какой актер был, я не знаю, как его зовут и где он еще играл, который в самом начале являлся водителем в очках. Он их... Я, в общем, наиболее мерзкого персонажа не видела никогда в жизни. И это дань актерской... игре, да. Здесь-то все как будто бы попроще. Там в конце станет ясно, что к чему, но я вам это рассказывать не буду. Там 12 ноября, может быть, посмотрим, обсудим. Если премьера этого фильма, ну, вдруг не будет там перекрестный с каким-нибудь железным человеком, с какой-нибудь частью. Или что там у нас должно из зарубежного выйти в ноябре. В общем, посмотрим, посмотрим.
2: Он же как фильм или как сериал? Вот этот
1: фильм.
2: Вот лес.
1: Это будет фильм.
2: Именно художественный фильм, а именно в кинотеатрах. Именно для кинотеатрального проката, не для телевизионного.
1: Ну, вот это я тебе не могу сказать. Но в любом случае, сначала там, наверное, потом там. Мы-то где-нибудь на своих телевизорах.
2: В лесу найдется лес.
1: Потом посмотрим. Ага. Ну, вот и все, разобрались. На рекламу сейчас уйдем, потом вернемся, да будем продолжать. Последние минутки остаются у вас для того, чтобы написать свой комментарий в сообществе нашего радио «Воронеж ВК» на тему того, что же вы собираетесь делать на грядущих выходных.
0: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция.
4: 0+. Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам
3: 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты.
12: Подробнее на tbank.ru. Алтайбанк 0+.
13: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
14: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе «Роль ребенок», сервис «Соскнопка» всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф, согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
15: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
16: Мир. Каждый день в твоих руках.
17: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
18: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
19: Наши новости.
20: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На Петровской набережной у Успенского Адмиралтейского храма прошла церемония гашения почтовых марок серии «Культурное наследие России. Архитектура Воронежской области». В мероприятии приняли участие губернатор Александр Гусев, руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин, вице-губернатор Дмитрий Маслов. На марках изображены Успенская церковь, Мариинская гимназия, дворец Альденбургских и управление ЮВЖД. Александр Гусев подчеркнул, что мы приводим в порядок много объектов культурного наследия. Размещение наших объектов на марках будет способствовать узнаваемости Воронежа. Александр Сидякин, в свою очередь, отметил, что эти марки подчеркивают разные характеры города – веру, образование, культуру и трудовой подвиг. Тираж марок уже поступил в обращение. Александр Гусев принял участие в городском образовательном форуме, который прошел на площадке школы номер 45. Перед началом пленарного заседания гости осмотрели современное пятиэтажное здание, которое открыли после масштабной реконструкции в ноябре прошлого года. Сейчас здесь учатся 1079 учеников. Глава региона заглянул в кабинет химии, который оснащен современным оборудованием, оценил современные кабинеты и технологии для мальчишек и девчонок и просторный спортивный зал. Выступая перед педагогами, в актовом зале глава региона отметил, что позитивные изменения в сфере образования идут достаточно интенсивно. В этом помогает национальный проект «Молодежь и дети», инициированный президентом Владимиром Путиным. А отличным подспорьем стали также партийные проекты «Единой России». Губернатор Александр Гусев встретился с начальником Воронежского института МВД России генерал-майором полиции Александром Нахимовым. Он сообщил главе региона о готовности образовательной организации к новому учебному году, отметив, что новый административно-жилой комплекс, введенный в эксплуатацию, позволил создать более комфортные условия для проживания, обучения и отдыха курсантов и слушателей института. Сегодня в ВУЗе реализуется 8 образовательных программ инженерного профиля и 4 программы юридического профиля. Кроме того, ведется проводится обучение научно-педагогических кадров по 6 научным специальностям в адъюнктуре. В институте обучаются молодые специалисты из 89 субъектов Российской Федерации и представители 23 иностранных государств. Ветслужба задержала мужчину, который пытался вывезти из Воронежской области в соседний регион телячьи туши. У водителя не было документов на мясо. Подробностями поделилась пресс-служба ведомства. Во время проверки выяснилось, что мужчина хотел продать мясо в Тамбовской области. В кузове ветеринара обнаружили 40 туш. При этом никаких свидетельств и справок остановленный мужчина предъявить не смог. В итоге мясо изъяли, а в машине провели дезинфекцию. Кроме того, информацию о нарушителе передали в Россельхознадзор надзор для принятия дальнейших мер. Это были новости региона.

0: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский.
1: Подглядываем и подслушиваем, что вы там собираетесь делать в последние, вообще-то, летние выходные.
2: Ну, планы, кстати, прям молодцы. Наши молодцы.
1: Да?
2: Они не собираются лежать на диване. Они все прям такие бодрые, живые и готовы куда-нибудь ломиться, щемиться.
1: Грязными делами заняться. Грязными танцами. Возможно, в белых футболках.
2: Татьяна говорит, в субботу идем на фестиваль «Русское лето» на Советскую площадь. Очень хотим увидеть исторические реконструкции, рыцарские бои, встретиться с известными людьми, послушать рассказы про историю Воронежа. Если до вечера доживем, то и на концертную программу двинем. И обязательно вдарим по какой-нибудь вредозине в виде пиццерии.
1: О,
2: прекрасный план, прекрасный план. Вообще, завтра «Русское лето» реально, фестиваль «Русское лето» такой он довольно большой, можно сказать, что масштабный, грандиозный.
1: Масштабный.
2: С самого утра, по-моему, с 10 утра, если мне память не изменяет, или с 11, но там есть программа уже везде выложенная. И, соответственно, весь день в 18 часов начнется концерт, вечерняя концертная программа. Там будут выступать много-много исполнителей, ну как много, 4 группы, ну проект и 3 группы, скажем так. И у нас в 13 часов в эфире планируется, что к нам придет Том Космос, который тоже выступает завтра на Советской площади. А финиширует программа «Финаш». В общем, все наши. На сцене будут на фестивале «Русское лето».
1: Ленка готовилась серьезно, видите? Имейте в виду. Наталья напишет. Только погода заставляет задуматься, что наступает конец лета. А вот душа знает, что бабье лето еще впереди, и будет еще огромное множество летних мероприятий, которые надо обязательно постараться посетить. Для себя лично я выбрала двоеточие. В первую очередь, в Рамоне во дворце Альденбургских сегодня и завтра будет бесплатная программа для всех с 16:00. Там будут и выставки, мастер-классы, и фотозоны, и дворянские игры, представления уличного театра, и ярмарки, и даже концерт. Второе, мое интересное мероприятие, это 29 августа, праздник трех спасов в доме музея Дурова. Там будет с 11:00 обширная интересная программа для всей семьи. Для малого очень хочу съездить 29 августа в Скорняково на фестиваль «Деть воздух счастья». Если получится, конечно, так как это совсем не близко. А еще, продолжает Наталья, очень хочу с ним сходить сегодня в парк «Орленок». Там 16:00 будет фестиваль «Игрушка-говорушка». Моя старшая дочка выбрала для себя «Зеленый театр». Там 29 августа пройдет «Ночь кино», а начало в 16:00. Будут показывать классные наши фильмы. «Буратино», «Чебурашка-2», «Малыш», «Ангелы Ладоги». Ладоги? Не знаю,
2: Ладоги,
1: что это такое.
2: Ладоги.
1: А вот муж из всех мероприятий отдал предпочтение нашему Кольцовскому скверу, так как там всю неделю по четвергам идут концерты наших артистов.
2: По вечерам. Не да. По четвергам, по выходным.
1: А я сказала, по четвергам.
2: Да,
1: по вечерам,
2: по выходным,
1: конечно.
2: Там пятница, суббота, по-моему. Может, воскресенье есть, но в общем... А может... Нет, всю неделю по вечерам.
1: Да?
2: Может быть, и всю неделю.
1: Всю неделю по вечерам. То есть, получается, и по четвергам в том числе. Воронежская филармония, театр оперы и балета. И я его поддерживаю, так как там очень душевно, культурно, красиво и незабываемо.
2: Вот мне кажется, что Наталье вообще надо вести афиши Воронежа.
1: Конечно, да? Давайте какую-то рубрику. Вы нам пишите.
2: Насколько все расписано подробненько. В Ольденбургских то-то,
1: и знать не знаю.
2: Корнякова, вот это. Открываешь, Наталья, комментарий, и сразу понятно, куда тебе нужно, а куда не очень-то нужно. И «Игрушка-говорушка», и там «Ночь кино». И смотрите, сколько всего, оказывается, будет происходить в нашем славном городе Воронеже буквально вот завтра и послезавтра.
1: Наталья в комментарии, на свой комментарий смеется над собой, говорит, я как там мартышка, мне что, разорваться, что ли?
2: А к умным или красивым?
1: Конечно, но везде хочется успеть попасть. Да и это здорово вообще, отлично. Начинание. Давай еще комментарии от Маргариты.
2: Да, от Маргариты, и закончим на этом, да. Привет, Наша, говорит Маргарита, у нас с подругами уже традиция. Каждый год в августе мы ходим по тропе силы в Белом колодце. Традицию нарушать нельзя, поэтому помчим. А на второй выходной есть выбор: фестиваль «Раменье опера» или фестиваль «Русское лето». Пока хорошая погода, нужно успеть воспользоваться всем. «Русское лето», ехать далеко не надо, это все прям вот Советская площадь, у концертного зала будут... как бы развиваться события. Ну, а Рамень и оперу надо доехать, соответственно, до Рамони.
1: Ехать далеко не надо, это как казнить нельзя помиловать.
2: Ехать далеко
1: не надо. Ехать далеко не надо.
2: В данном случае без запятой. Ехать далеко не надо.
1: Не, ну вы как будто наши вообще живете ту жизнь, о которой я только мечтаю. На песню мы сейчас прервемся, выберем победителя, озвучим и будем прощаться.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Слабая магнитная буря.

0: Афина.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агреэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: Ага, не ожидали, а мы еще не ушли в свои выходные. Сидим здесь,
9: пятница,
8: понимаете?
9: Пятница, мы любим, продлить удовольствие.
8: Нам нравится, ну честно, честно, правда, искренне.
9: Одновременно, одна перерабатывает, другая продлить удовольствие. Ну вы поняли, кто в нашей коп-компании.
8: Двоечник. Истина просто где-то посередине, Лен, все нормально.
9: Это да. Ну как мы могли уйти, не подведя итоги?
8: Никак.
9: Никак, да. Совесть бы нас мучила потом все выходные.
8: Меня минуту. Ну, для того, чтобы Лену все выходные совесть не мучила, мы вернулись сказать.
9: Чтобы мучила что-нибудь другое.
8: Да. Ой. Кому достанется путеводитель по Рамоне, с которым
9: можно совершить
8: увлекательное путешествие?
9: Мы решили, что тут выбор очень легко надо. Как бы он уже сам себя определил, потому что главный человек, ответивший на вопрос афиши просто на все выходные, да я бы даже сказала на весь уикенд, на
8: тем
9: пятницу, субботу и воскресенье.
8: Самым создав нам досуг настоящий.
9: Да, не только нам, будем надеяться. Наталья, спасибо большое. Афиша в Воронеже, конечно, это чудесно. Столько всего интересного оказывается. Так что путеводитель по Рамоне ваш. Будем надеяться, что тоже понравится.
8: Да, ну и все, помните, лет заканчивается, выходные
9: берегите
8: проводить
9: себя.
8: С удовольствием. Встретимся с вами в понедельник.
9: Аккуратнее
8: кто-то
9: там, с донами бокала.
8: Все, пока-сики.
9: Пока-пока.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Российская армия в течение недели освободила 7 населенных пунктов в зоне проведения СВО. Как сообщили в Минобороны, под контроль взяты по 2 населенных пункта в Сумской области и Донецкой Народной Республике. В ходе продвижения в глубину обороны противника подразделения группировки войск «Восток» освободили 3 населенных пункта в Запорожской области. Новых переговоров на уровне лидеров России и США не было. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал последние высказывания президента США. В интервью телеграм-каналу UNICEF Life официальный представитель Кремля пояснил, что речь идет о прежних контактах Владимира Путина и Дональда Трампа. Накануне, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Трамп заявил, что у него были хорошие переговоры с Путиным, выразив уверенность в том, что Россия не планирует нападать на страны НАТО. Мир находится на стадии перехода к многополярности, однако формирование окончательной конфигурации может занять целую эпоху. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он назвал началом этой трансформации мюнхенскую речь Владимира Путина в 2007 году, подчеркнув, что она основывалась на фактах. По словам министра, новая реальность уже наступила, и на первый план выходят новые страны, которые поддерживают подход России и оспаривают главенство Запада. Пожар на территории заповедника Утриш под Анапой потушен. Как сообщила глава города-курорта Светлана Маслова, уже проведено обследование территории, ликвидация пожара подтверждена. В тушении были задействованы порядка 200 человек и около 80 единиц техники. Пожар на территории заповедника Утриш возник во вторник после падения БПЛА. Огонь охватил территорию в 70 гектаров. Число погибших в результате наводнения на севере Непала превысило 530. Пропавшими без вести числится 977 человек. Как говорится в последнем отчете властей, спасено 3742 человека. Удалось спасти по меньшей мере 117 иностранных граждан. Среди них представители Индии, Китая, Республики Корея, двое американцев и двое итальянцев. Гражданство еще трех человек пока не подтверждено. Голливудским ограблением назвали в полиции Египта необычный налет преступников на фуру. На видео, снятом на шоссе в Каире, двое мужчин быстро перекидывают коробки из грузовика в пикап. Причем ограбление происходит на полном ходу автомобилей. В соцсетях вспомнили, что примерно по такой же схеме происходили ограбления в фильмах франшизы «Форсаж». Однако ее герои воровали не курицу, как в египетском случае, а деньги и драгоценности. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 6 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
1: Наше радио. Сделано в России.

0: конечно. Вот, талантливо. Что тут уже ходить вокруг да около? Насчет, кстати, таланта, друзья. Давайте мы сейчас с вами немножко поиграем в филологов-творцов. Простите, пожалуйста. Так, идея конкурса родилась просто вот на улице у нас. Мы тут стояли с нашим новостником, вам известным. Это... А, все, забыл. Виноградов. Олег Олегович. Вот, мы так долго с ним забыли за 20 с чем-то лет общения и дружбы, что можем, знаете, так уже так просто. О, здорово, здорово, ты помнишь? Не-не-не, не помню, лучше не вспоминать. И мы понимаем, о чем мы говорим. Так вот, мне тут Олег, в общем, Виноградов подсказал фразу. Естественно, русский язык, мы все его любим. Это вообще, ну, это как бы достояние мировое. Это один из лучших вообще языков мира. Это правда абсолютно. Так вот, давайте попробуем с вами сейчас на, в общем, конкурсной основе составить самую большую, логически обоснованную и завершенную с причинно-следственными связями фразу, состоящую только из глаголов. Поясню. Вижу немножко, как пятница, Ленский, ты что вообще? Да, я такой, все. Значит, смотрите. Сижу, думаю встать, пойти купить, выпить. Вам все понятно? Ну, пятничная тема. Здесь все, естественно, глаголы. Сижу, думаю, встать, пойти, купить, выпить. Там еще какие-то были пару глаголов, но я уже не смог их логически сюда впихнуть, хотя их, собственно, Виноградов называл, но я забыл. Вот. Потому что, как я вам уже говорил, чуть раньше склероз, он действует в наших отношениях с Олежкой, поэтому такие дела. Итак, друзья, давайте, попробуйте, посидите, подумайте, но так, чтобы это было логически, без натягивания совы на глобус. Уже сегодня второй раз этот образ возникает, мне он не нравится, мне жаль сову. И глобус потом не очень, потом как-то вообще прям. Вот, поэтому давайте самую длинную фразу. Вот кто получит, вручу какой-нибудь приз. Сейчас подумаем, что тут у нас есть. Что-нибудь выпрошу, пойду, скажу, сделаю. Ну, в крайнем случае, у нас есть же экскурсия. У нас здесь, сюда, в нашу дружную компанию, в наш дом, где мы все находимся, где несколько радиостанций, где музей гитар, где лучшие музыканты пишутся на винтаж-студии. Все это мы вам покажем, все это расскажем. Тем более утренние мои коллеги ведут эту экскурсию. И у нас есть еще дядь Вова, который прекрасно рассказывает про музей гитар, комбиков и всего прочего. Там, кстати, некоторые... Инструмент, они постарше, чем многие из нас. Там прям просто вообще. Там такая раннее начало середины 20 века. Вот так назовем. Ладно, друзья. Итак, давайте, кто составит самую длинную, логически обоснованную и звучащую, логично, естественно, да, чтобы мы поняли, о чем вы вообще говорите, а то можно понапихать дни глаголов, и ничего не получится. Вот, так, чтобы это все было логично. Пишите, пожалуйста, самую длинную фразу из глаголов, какую сможете составить. Все, пишите через наших ботов, в ваших мессенджерах, все работает.
1: Реклама на 107 FM.

0: Happy Optorg! Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
1: К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, я вам предложил, сыграть в такую импровизированную забаву и составить самую длинную фразу, имеющую логически обоснованную фразу, только состоящую из глаголов. Вот в качестве примера я уже приводил. Мне тут, кстати, сейчас только что видел Виноградова. Так, тихо. Тут Вокс мне попалась на одном из видеороликов. Короче, сейчас найду. Я все могу. Не могу я все. Все у меня куда-то. Сижу, думаю. Пойти купить выпить. Но мы же про сок говорим, естественно. Сейчас чуть позже найду, тогда прочитаю вам. Итак, погнали. От вас версии. Хотел поесть, не смог встать. Хорошо. Подумал, решил сходить купить выпить. Здравствуйте, Дмитрий. Брожу, праздную, не пытаюсь умничать. Таня Иш с сегодняшнего дня 45. Танечка, поздравляю. Таня, поздравляю. Прекрасный возраст. Вообще офигительный. Вообще классный. Поэтому только любви и только счастья. Все, это самое главное. Все остальное это уже настолько вторично. Так, Дима, привет. Сижу, сплю, работать не хочу. Мечтаю поехать, понырять и поплавать. Давайте, принимайте. Да, но у меня к вам будет просьба. Дамы и господа, видите, я прям сразу перешел на такой официальный нейминг. Так вот, пожалуйста, а вы когда будете писать фразу свою, сразу мне там, циферь поставьте, пожалуйста, сколько слов вы, собственно, использовали. Потому что подсчитывать я буду долго, ошибусь еще, а не хочется никого обидеть. Так, погнали дальше. Так, пойду, найду, куплю и полетели гулять. Угу. Еду, рулю, смотрю, копаю. Отвлекся, засмотрелся, врубился, лежу, отдыхаю. А тут еще и с рифмой, получается, все вышло вообще прекрасно. Дальше. Группа «Серьга», песня «Привык, забыл и потерял». Больше глаголов вряд ли у кого-то получится. Да сейчас! Сейчас прям. Смогут. Наши могут все. Лежу, сижу, кушаю, делаю, мою, сплю, смотрю, слушаю. Так это наше расписание дня, в принципе. Привет, нескучный, здравствуйте. Пришел, купил, принес, выпил, поругали, простил, удовлетворился. Значит, последнего. Что там у вас вообще? Ладно, не надо мне рассказывать. Я же все это сразу все визуализирую. Мне-то не надо чужие лишние. Так, мечтать, любить, спасать, стараться. Так, не предавать и не бояться, но не казаться и не врать, молиться, жить и защищать. Это же от начала переделка вот этих вот, собственно, исключений наших русского языка. Так, вскипятил, налил, заварил. Удивился, понюхал, отпил, повернулся, облился. Да, и вчерашнюю шарму есть не надо. Сижу, курю, обдумываю пойти побегать. Нормально. Минздрав предупреждает. Курить вредно вообще. Просто ужасная штука. Так, проснулся, обрадовался, вспомнил, загрустил, налил, выпил, осмелел, натворил, испугался, притворился, удивился, убежал. Ладно. Так, ручу-верчу, запутать хочу, подходи, прокачу, захочешь, научу. Ой, как хорошо, слушайте, прям очень-очень хорошо. Иду, вижу, побеждают. Возвращаюсь, отдыхаю, размышляю, планирую, действую, ошибаюсь и исправляюсь, учусь, расту, люблю, забочусь, прощаю, отпускаю, верю, надеюсь, стремлюсь, достигаю, падаю, поднимаюсь, иду. Вот, еще и бантик в конце такой хороший. Получился, поэтому спасибо отдельное. Хотел пойти выпить, передумал, лег спать. Хорошее решение, кстати. Иногда нужно подумать. Сижу, жму, жду, отдыхать, бродить, сидеть. А, тут у вас инфинитив пошел. Вот, смотрите, есть, пить, любить, любить, спать. Андрей. Кстати, Андрей-то тоже глагол. Так что вообще нормально. Сижу, грущу, смотрю, идет, не замечает, кричу, не слышит, кинула, попала, упал, встал, подошел, побежала, догнал, стукнул, упал, умирает. Ничего себе, подождите, что это такое? Это что за явка с повинной? Вот, пожалела, подняла, отряхнула, полечила, простила, познакомились, пошли, сели, поели, выпили, поцеловались, влюбились, поженились, живем. Вау, браво, умница просто. Итак, друзья, я вам предлагаю составить максимально возможную, логически завершенную и обоснованную фразу, состоящую только из одних глаголов. Пожалуйста, присылайте через наших ботов в ваших мессенджерах. Вручу какой-нибудь приз обязательно победителю.
0: За сценой.
2: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня заглянем в будущее с группой «Дела поважнее» и отправимся на курсы личностного роста с группой «Good Times». Группа «Дела поважнее» выпустила новый сингл 31 августа. Правда, ждать 31 августа не пришлось. Песня вышла 28 числа, немного опередив собственное название. По звучанию это серфовый постпанк, а по содержанию история о ностальгии по вечному лету, когда жизнь казалась беззаботной и бесконечной. Никита Багров рассказывает о новом треке.
3: У этой песни долгая история, длиной, наверное, в несколько лет. Та самая ситуация в творчестве, когда я не мог остановиться, несколько раз все стирал и начинал заново. Изначально песня виделась в более тяжелом, я бы даже сказал, эмо-варианте. Но чем дольше я переслушивал демку, тем больше понимал, что атмосфера здесь нужна совсем другая. Дело в том, что в припеве поется про вечное лето. Это может быть как детство, так и родной город, первая любовь или просто место, куда уже не вернуться. И в какой-то момент я понял, что невозможно передать эту ностальгическую атмосферу в том, что есть сейчас. И слишком сильно поменялось ощущение от самой песни, поэтому было решено буквально начать новый проект с новой мелодией, гармонией, ритмом. Позже несколько раз менялись и сами слова, чтобы они лаконичнее вставали в новую аранжировку. Она обрастала все новыми и новыми партиями от ребят. И то, что сейчас вы услышите, это результат, к которому мы шли несколько лет. И кажется, мы наконец-то довольны тем, что получилось. И искренне надеемся, что вам тоже понравится.

0: Песня «31 августа» войдет в новый альбом группы «Дела поважнее», релиз которого запланирован на эту осень. Послушать свежий сингл можно на любой удобной цифровой площадке. Группа Good Times наконец выпустила трек «Курсы личностного роста». Песню поклонники группы знают уже давно, она не раз звучала на концертах, а теперь добралась и до цифровых площадок. О чем трек, узнали у Артема Шарова.
1: Это о том, что мы живем в такое время всего этого инфо-цыганства. Чем моложе поколение, тем хочется все быстрее и быстрее результата. Не хочется много тратить времени на упорный труд, а хочется, чтобы все получилось сразу. Поэтому, конечно, вместо того, чтобы прикладывать много усилий к своему делу, лучше повторять какие-то аффирмации, лучше кого-то послушать, лучше верить в то, что если спустить шарик в небо с желанием, и тогда все у тебя точно получится. Но проходя все это и заплатив за это деньги, люди все равно не въезжают. Почему же нет результата такого, какого обещали все? Но они не унывают и повторяют себе, что они все равно самые лучшие, и все у них получится. С одной стороны, вроде позитивная динамика, как бы мышление у людей не впадает в апатии, но с другой стороны, только тяжелый труд приведет к большому результату.

0: Песня «Курсы личностного роста» войдет в новый альбом Good Times под названием «Неоклассика». Дата релиза уже известна. Премьера состоится 25 сентября. Будет ли команда выпускать перед этим еще синглы, пока неизвестно. Но слушатели нашей программы точно узнают об этом первыми. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену, теперь уже в понедельник и вместе с Яной Лукьяновой. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
6: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
5: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ.
0: 16+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, а мы с вами составляем в этом часе конструкт, лексический такой конструкт. Из глаголов фраза максимально длинная. Сколько туда влезет, и если получится, пожалуйста, подписывайте сразу, сколько там штуков у вас глаголов вставлено, потому что считаю я плохо. Я все остальное делаю быстро сейчас, да. Успеваю только добегать. Ладно, погнали. Привет, предложение. Мамино утро. Так, проснулась, потянулась, умылась, накрасилась, причесалась, оделась, разбудила. Умыла, заплела, покормила, одела. Так, отправила, заправила, убежала, работала, выскочила, побежала. Зашла, накупила, пришла, приготовила, покормила, проверила, поцеловала, уснула. Хорошо, прямо да. Хочу любить, радоваться, улыбаться, веселиться, петь, танцевать. Хочу грустить, хочу слушать, слышать, хочу отдыхать, хочу просыпаться, улыбаться, хочу кушать, пить, наслаждаться, встречаться, целоваться, ухаживать, строить, рушить, общаться, быть хочу, жить. Вообще класс, вообще прям. Челюсть упала. Челюсть существительная, но упала она дважды. Верхняя и та, что там, что снизу. Так, поработала, встала, поехала питаться. Ой, как мне рассылось слово питаться. Так, остановилась, еду, ругаюсь, матерюсь, хочу перекусить, пустили. Поехала, радуюсь, мчу отдохнуть. Да, пятница, да. Дальше, Дима, привет. Моя пятничная фраза на сегодня. Смотрю и думаю, работать, уволиться. Работать, кушать-то хочется, уволиться успеешь. Вот вам, пожалуйста, и мудрость народная тоже есть. Еду, думаю, позвать жениться, послать гулять, напиться, забыться. Это уж после свадьбы, если получится. Если найдешь время. Если на себя времени хватит, вот тогда сделаешь. Иду ловить, поймаю, не выпущу, жарить буду. Ну, так это ж, да. Ладно, погнали дальше. Завидовал, смотрел, вздыхал. Подошел, попросил, умолял, получил, обрадовал. Загордился, вышел, зашагал, споткнулся, упал. Испачкался, заплакал, увидел, понял, вспомнил. Мечтал, стремился, добивался, растрачивал, расточал, унывал. Поднялся, отряхнулся, улыбнулся, пошел дальше радоваться и благодарить. Умница, умница, блестящая вообще получилось. Вообще классно. Родиться, вздохнуть, закричать, научиться ходить, расти, учиться, влюбляться, устроиться, жениться, радоваться, осознать, надеяться. Заболеть, лечиться, выздоравливать, веселиться, расплачиваться, стареть, забывать, вознестись. Ай, какие молодцы все. Это вот насчет того, что да, больше трех слов не получится. Вот вам, пожалуйста, тут вся жизнь лежит. Отдыхая, устал лежать, решил сходить погулять. Встал, умылся, оделся, позавтракал. Передумал, пошел долеживать. Пишет нам Юрий из Волгограда. Юрий, братюня, да. Да, если ты встал, и у тебя возникло желание еще немножко полежать, оно правильное. Вот всегда так делаю, вот всегда. Тут даже там, где нельзя лежать. Ты же знаешь, что я не умею льстить. Все, это тут у нас личная переписка. Спасибо тебе большое. Ты прям, правда, сделал сегодня мой день. Прям спасибо огромное. И снова добрый день. Как-то так. Пойду гулять, смеяться, отдыхать, есть, пить, петь, кутить, танцевать, целоваться, спать. Пишет нам Ксения. Что-то всех спать потянуло, потому что пятница, да? Потому что нам всем хочется. Вы же тоже эту неделю дрыхли, да? По-моему, там со вторника, с понедельника на вторник, со вторника на, как вы, в среду, мы что-то прям вообще проснуться не могли. Что такое? Нельзя так. Мы еще хотим немножко летом. Ладно, погнали дальше. Дмитрий, фраза вот такая получилась. Ходила, бродила, устала, пришла, села, посидела, решила пойти спать. Отличная. Думаю, забить бегать. Начну петь, играть, спать и есть. Видите, спать очень часто возникает. Ибо почему? Ибо потому, что нам, взрослым, иногда нужно отдохнуть. Отдохнуть. Прям вот и детский сон нам нужен, и дневной сон нам нужен, и ночной сон нам нужен. И вообще нам сон нужен. Ладно, друзья. Итак, попробуйте составить логически завершенную фразу и вообще связанную между собой, чтобы там все было в этом конструкте. Собственно, состоящую из одних глаголов. Присылайте. Если сможете подсчитать сами, тут я с ужасом сейчас вижу циферки некоторые. Тут 25, 26, мне уже пишут 87! Я еще не читал, там 87 будет. Так что готовьтесь. И, в общем, напишите, сколько у вас глаголов получилось в этой фразе, а я буду зачитывать. Все, друзья, жду через наших ботов в ваших мессенджерах. Что бы это ни значило.
0: наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, в этом часе времени не хватило, так что в следующем мы будем продолжать.
0: Шоу дня на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Слабая магнитная буря.
4: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
2: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа. В фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» Эко 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от Агроэко. Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
5: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
2: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
5: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Какие изменения ждут воронежских школьников с 1 сентября? В связи с запуском метробуса в Воронеже появятся новые остановочные павильоны и дорожные камеры. Крупные фестивали ждут воронежцев в конце лета и осенью. Кому положены ипотечные каникулы и как их оформить? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
8: 255? 45? 55!
9: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На Петровской набережной у Успенского адмиралтейского храма прошла церемония гашения почтовых марок серии «Культурное наследие России. Архитектура Воронежской области». В мероприятии приняли участие губернатор Александр Гусев, руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин, вице-губернатор Дмитрий Маслов. На марках изображены Успенская церковь, Мариинская гимназия, дворец Ольденбургских и управление ЮВЖД. Александр Гусев подчеркнул, что мы приводим в порядок много объектов культурного наследия. Размещение наших объектов на майках будет способствовать узнаваемости Воронежа. Александр Сидякин в свою очередь отметил, что эти марки подчеркивают разные характеры города – веру, образование, культуру и трудовой подвиг. Тираж марок уже поступил в обращение. Губернатор Александр Гусев встретился с начальником Воронежского института МВД России генерал-майором полиции Александром Нахимовым. Он сообщил главе региона о готовности образовательной организации к новому учебному году, отметив, что новый административный жилой комплекс, введен в эксплуатацию, позволит создать более комфортные условия для проживания, обучения, отдыха курсантов и слушателей института. Сегодня в ВУЗе реализуют 7 образовательных программ инженерного профиля и 4 программы юридического. Кроме того, ведется обучение научно-педагогических кадров по 6 научным специальностям в адъюнктуре. В институте обучаются молодые специалисты из 89 субъектов Российской Федерации, представители 23 иностранных государств. Александр Гусев принял участие в городском образовательном форуме, который прошел на площадке школы номер 45. Перед началом пленарного заседания гости осмотрели современное пятиэтажное здание, которое открыли после масштабной реконструкции в ноябре прошлого года. Сейчас здесь учатся 1079 учеников. Глава региона заглянул в кабинет химии, который оснащен современным оборудованием, оценил современные кабинеты технологий для мальчишек и девчонок и просторный спортзал. Выступая перед педагогами в актовом зале, глава региона отметил, что позитивные изменения в сфере образования идут достаточно интенсивно. В этом помогает национальный проект «Молодежь и дети», инициированный президентом Владимиром Путиным. Отличным подспорьем стали также партийные проекты «Единой России». Ко дню города в столице Черноземья появятся 3 тематические фотозоны с объемной инсталляцией. Воронеж. Там будет изображена цифра 440 в морской тематике. Это отсылка к тому, что наш город – колыбель русского военного флота. Конструкции установят на металлическом каркасе, оснастят подсветкой. Напомним, 12 сентября Воронеж отметит 440-летие со дня основания. Обычно день города празднуют 3-ю субботу сентября. На этот раз он выпал на 19-е. Однако с 18 по 20 в стране проходят выборы в Государственную Думу. Поэтому день города решено перенести. Пока неизвестно, будут ли в честь праздника делать проспект Революции пешеходным, программа мероприятий ко дню города тоже пока не публиковалась. Теплые солнечные последние выходные этого лета ждут воронежцев. По прогнозам регионального гидрометцентра, в субботу 29 августа столбики термометров днем покажут до 23 градусов тепла. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. В воскресенье 30 августа днем будет плюс 25, осадков также не ожидается. В ночное время, в субботу и воскресенье, температура воздуха будет на отметке плюс 10. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России.
2: Осталось 6 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, добрый день, здравствуйте. Все ближе-ближе выходные, они уже здесь. Вот прям чую. В прошлом часе я вам предложил сыграть в такую забаву и составить максимально возможную длине фразу, которая состоит только из глаголов. Вы присылаете, и есть, конечно, шедевры. Вот, тут, кстати, еще так и не прочел 87 слов, между прочим. Тут

0: Это самое главное. Так, погнали. Наш привет из Владивостока. Стою, смотрю, идет, радуется. Так, присмотрелся, бежит. Думал, не заметит. Осознал, ошибся. Подошла, улыбнулась. Так, спросила, скучаешь? Отвечаю, заметила, тоскую. Зевнул, потянулся, вздохнул, разошлись. Расстроился, не решился. Позвонит? Не вспомнит. Решил исправиться. Догнал, обнял, познакомили, встречались, влюбились, обвенчались. Радуюсь. Класс же, да? Правда, согласитесь? Вечером еду, рулю, пою, радуюсь. Смотрю, бегут. Так, притормаживаю, выясняю. Нет, сейчас скучу. Притормаживаю, выяснить. Выясняю, спешат. Закроют, выпить не смогут. Не осуждаю, понимаю, пропускаю. Еду, рулю, пою, смотрю, стоят. Так, останавливаюсь, спрашиваю, не успели. Светало. Кстати, знаешь, вот тут вот по этому тексту чем-то напоминает, по-моему, «Париж, я люблю тебя». Была такая серия фильмов, где разные режиссеры. И там у Тома Тыквера была вот очень похожая по звукописи вещица. Вот если найдешь, поищи, пожалуйста. Если найдешь, просто посмотрите. Это как раз вот там новелла Тома Тыквера, там о мальчике, который не видит. И, по-моему, там его девушку играет то ли Натали Портман, то ли вторая. Я их путаю. Их все путают. Никто не знает, как их зовут. Кира Найтли. По-моему, там Портман. Или Найтли. Там сложно. Ну вот кто-то. Они очень, очень молоды, очень красивы. И великолепная абсолютно там новелла. Так, очнулась, вздохнула, собралась, пошла, увидела, прислушалась. Вникла, осмыслила. Такая вы. Дальше. Прозрела, выбрала, рискнула, действовала, боролась, терпела, созидала, преодолевала, верила, победила. Умница. Умница. Просто. Так. Стою, подглядываю, подслушиваю, сидят, празднуют, едят, пьют, радуются, веселятся, говорят, так, перетирают, обсуждают, спорят, кричат, обзываются, толкаются, дерутся, разнимают... успокаиваются, мирятся, обнимаются, целуются, прощаются, расходятся, разъезжаются. Так, друзья, ваши фразы, будьте что любезны, присылайте через наших ботов в ваших мессенджерах. Давайте придумайте мне какую-нибудь красивую, классную фразу, чтобы в ней была и логика, и смысл. Вот, жду их, давайте.
1: Реклама на 107 FM.
2: 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей. Исторические реконструкции 8-18 веков. Художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
3: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу: магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И ваши фразы, ваши предложения. Тут целая жизнь иногда описана только одними глаголами. Вот такой у нас, ну, конкурс небольшой. Как конкурс? Я все равно решать буду сам. Я Ариапак. Все. Так, проснулся, потянулся, встал, умылся, почистил, оделся, собрался, вышел. Спустился, дошел, зашел, выбрал, купил, расплатился, открыл, выпил, перекусил, выбросил, вышел. Вернулся, поднялся, разделся, сел, включил, прочитал, написал, подумал, решил позвонить. Договорился, собрался, вышел. Встретился, поговорил, попрощался, вернулся, приготовил еду, помыл, отдохнул, лег, уснул. Вы раздеться забыли. У вас вот вы же тут постоянно как бы берете, одеваетесь. Тут вот надо... Вы что-то забыли. Надо было... Да. А то в мятом будете ходить. Так. Иду, смотрю, бегут, орут, смеются. Хорошо, кстати. Подумал бросить пить и закусывать. Посидел, подумал, передумал. Пошел, выпил, закусил. 10 слов здесь. Это классно, кстати. Очень классно. Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич. Это вот Леха нам пишет. Леш, привет большой. Все хорошо тебе. Да. Здорово, что ты снова с нами, что ты к нам уже подсоединился. Сидел, улыбался, получил... В рифму. Ну, вот тут я не могу. Ну, вот не надо, пожалуйста, писать такие вещи, потому что ведущий может прочесть, а ведущий хочет, у него долги, ему хочется еще кушать, мне работа нужна. Поэтому давайте вот без этих слов, ну, таких классных. Пришел, увидел, победил. Если не было еще, пишет нам кто-то, не подписывайся. Вене видевица, да. Да, еще не было пока что. Кстати, да, тут тоже целая история. Выпил, проснулся, позавтракал, пообедал, сижу, думаю, встать, пойти выпить. Здравствуйте. Чего в чат нашего? Так, потом насчет чата и все прочего. Так, сидел, трудился, скучал, слушал, услышал. Взял, придумал, написал, отредактировал, посчитал, нажал, отправил, причитали. Видно, прочитали. Вот, похвалили, поздравили, вручили. Отправили, сходил, получил, принес, открыл, порадовался, поблагодарил, отметил. 25. Класс. Умничка. Очень хорошо написано. Хотелось начать плакать, рыдать, кричать, орать, охрипнуть, рычать опять. Смотреть, вздыхать, дышать, скучать, искать, грустить, мечтать, жить, дружить, любить, быть. Тоже хорошо. Так, мечтала, повезло, случилось, получилось, смоглось. Решил описать, как прожить. Родиться, вздохнуть, закричать, научиться, ходить, расти, учиться, влюбляться, устроиться, жениться, радоваться, осознать, надеяться, заболеть, лечиться, выздоравливать, веселиться, расплачиваться, стареть, забыть, вознестись и не сожалеть. Да, я это читал, кстати, вот оно еще раз пришло, вот это вот насчет вознестись и не сожалеть. Плевать и на союз, и на отрицательную частицу, не блестящая вещь просто. Вообще очень круто. Хочу гнать, держать, смотреть, видеть, дышать, слышать, ненавидеть. Да-да-да-да-да. Хорошо, обыграли это правило, такое же что-то было. Так, где эти 80 слов? Я сейчас их найду, прочту. Где же они тут были? Как много прилетело-то. Как много всего упало от вас. Так, в общем, следующий выход. Я прям начну с, в общем, перечня, с целой фразы, которая состоит из 80 глаголов. И посмотрим, и как бы узнаем, что там скрывается за этими буквами и цифрами. 80 штук. Так, друзья, попробуйте составить фразу только из одних глаголов. Логически завершенную. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Счастья. Наша реклама.
1: Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
10: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
11: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
12: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
13: Да что за нормально?
14: Что?
13: А что?
14: Перевозки – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
17: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
18: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья. Я вас попросил прислать максимально длинное, ну, какое-то предложение, выражение или словосочетание, или вообще, может быть, роман, написанное только одними глаголами. Вот вы пишете, да, погнали. Так, самое интересное, что я нашел же этот 80, я же даже выделил. Вот, 87 слов, все, я сейчас прочту, прям просто... Да, ты очень долго ждала, а могла бы подписаться. Но хотя это было бы уже не глагольное. А проснулась, потянулась, взглянула, улыбнулась, встала. Спустилась, включила, закипела, насыпала, налила, размешала, пролила, вскрикнула. Прибежал, испугался, спросил, засмеялся, подошел, обнял, успокоил. Сел, попросил, налила. Подала, поел, поблагодарил, ушел, собрался, вышел, вдохнул, залюбовался. Ну, классно, хорошая штука. Так, хотелось начать плакать, это я читал, охрипнуть, рычать, да-да-да, хорошая тоже вещь, очень такая эмоциональная. Люблю, жду, скучаю, звоню, приедешь, будем отдыхать, думать, мечтать, планировать, ждать, жить, радоваться и радовать. Пишет нам Олеся, здесь 14 слов. Сижу, грущу, скучаю, уходит не так греет, приходит, морозит, надеюсь, полечу, согреюсь, накупаюсь, наемся, напьюсь, натанцуюсь, напоюсь, вернусь, порадуюсь. Хочу гнать, держать... А, да-да-да-да, это было. Так, вот тут смотрите, мне 20 лет, ну, пишет нам кто-то, копаю, удаляю, подтягиваюсь, отжимаюсь, делаю дела... Дела. Учусь так играть на... Все, дальше. Гитара пошла. Слушаю наше радио, хожу, бегаю, готовлю, иногда плаваю. Ну, для 20 лет у вас хорошая вообще такая жизнь насыщенная. Что чаще всего вы все находитесь в поиске себя. Хотел пойти выпить, передумал, пошел бегать, устал, лег спать, не выспался, пошел работать. Блеск вообще, очень мне нравится. Добрый день, шел, увидел, остановился, огляделся, поднял, открыл, удивился, улыбнулся, не поверил, обрадовался, побежал тратить. Решил отдохнуть, оторвался, пил. Так написано, пил. Пил, танцевал, угощал. Сижу, думаю, не посадят? 21 глагол. Ой, сейчас надо быть с этим. Все, никто не слышал. Все. Ну, иногда должно быть счастье. Иногда должен же там, чтобы все живы были. Ну, кто-то там перевернулся с там кучей денег. Почему бы нет? Спал, звенит, проснулся. Протер, чихнул, очнулся. Посмотрел, стряхнул, идут, проверял. Отстают. Включил, интересуюсь, смотрю, дышу, волнуюсь. Стреляют, убивают. Да, к сожалению, достало. Выключаю, встаю и иду, купаюсь. Ошибся, умываюсь. Дальше, приспичило, зашел, присел, встал. Вот, все подробно. Смыл, пошел, вернулся, встал, побрился. Кто встал, кого убрили? Вгляделся, удивился. Так, оделся, причесался. Попшикался. Зазнался, открыл, достал. Нашел, позавтракал, ушел. Спешил, бежал, устал. Ворвался, опоздал. Ну, еще и с рифмой это тоже очень здорово. Так, друзья, все, уже буду в следующем выходе подводить итоги. Огромное количество от вас искренне прилетело. Вот, каких же вы, блин, на самом деле молодцы. Это такая радость работать для вас. Так что спасибо вам.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Да, не хватает напарницы мне. Сейчас бы она бы быстро уже тут вручала призы, а я бы тут постепенно, чтобы тут еще тут и работал бы с техникой, с аппаратурой, все это в одно лицо. Отвык уже, знаете ли, отвык. Ну ладно. Так, друзья, погнали. Сейчас будем подводить итоги, в принципе. Выяснять. Вы знаете, я тут подумал. Я же хозяин слова. Я слово дал, слово взял. Это меня папа так научил. Вот, сказал, ну, в шутку, естественно, но, знаете, очень хорошо, ну, так как бы приживается. Девчонкам только не нравится, и женщинам, и женам. А остальное нормально все. Вот. Но они как-то терпят. Видно, понимают, что ж с него болезненного просить еще. Так вот, я просто выберу то, что мне понравилось больше всего, и вручу. И вне зависимости от количества слов. Но это будет точно не пришел, увидел, победил. Правда. Так, смотри, сейчас еще несколько прочитаю. Добрый день. Встретил, влюбился, женился, жил, работал, устал, ссорился. Мирился, старел, умер, пишет нам Алексей. Так, Леш, ну, что-то такое не надо. Надо что-то хорошее сейчас в этой жизни. Столько всего уже плохого, что хорошее нужно, не знаю, как-то так... Знаете, как будто в теплицу класть хорошее нужно, чтобы лишние морозы не стукнули какие-нибудь. Так, клубил, курил, кашлял, квасил, каламбурил, кайфовал, кольнуло. А тут еще все на кав, вы же понимаете, да? Ну, погнали. Колбасило, корежило, колесил, колобродил, крессировал, кудесничал. Кудесник, интересно. Так, калашматил, корили, костерили, коробило, конфликтовал, контратаковал, краснел, кутил, кушал, куртизанил. То есть вот как бы кудесничал, куртизанил, разные вещи, да? Так, курлыкал, кусал, куролесил. Последнее слово я не буду читать, прости, пожалуйста. Как хорошо, что я заранее его увидел, что зрение есть пока еще. Ломанов бы прочел. С 14 лет, вот это я тоже читать не буду, пишет нам хомячок. Знаешь, милый хомячок, завязывай, нефиг вот это. Вот, поверь, знаешь, как только с этим делом жидким всем заканчиваешь, сразу как-то жизнь становится интереснее. Прям столько всего вдруг помнишь в конце, а до этого сколько исчезало это вообще всего. Так, так. Ну вот, смотрите, я нашел. Вот, мне оно очень нравится. Я сейчас его еще раз вам прочту и вручу. Да, оно меньше, чем, может быть, 84 и чем там другие, но что-то в этом есть. И у нас есть несколько, но оно было первым. Оно было первым именно вот в этом ключе, поэтому оно могло стать той отправной точкой, которая дала возможность другим написать. Сижу, грущу, смотрю, идет, не замечает, кричу, не слышит. Так, кинула, попала. Упал, встал, подошел, так, побежала, догнал, стукнула, упал, умирает, пожалела. Вот, подняла, отряхнула, полечила, простила, познакомились, пошли, сели, поели, выпили, поцеловались, влюбились, поженились, живем. Вот я хочу вам вручить. И давайте приходите к нам в гости вместе с той, с кем поженились, влюбились и так далее. 25 числа к нам, в общем, в сентябре приходите. Тут уже до этого сентября осталось, ну, прям совсем-совсем чуть-чуть. Ну, а я прощаюсь с вами уже до понедельника. Пожалуйста, не болейте, берегите себя и постарайтесь отдохнуть. Пока!
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Слабая магнитная буря.
4: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
5: Город Воронеж.
6: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
7: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
8: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
9: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
10: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
11: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
14: Я так себе играю на гитаре.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Премьер-министр Михаил Мишустин проводит в Москве встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Доме правительства. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Белорусский лидер прибыл в Москву с рабочим визитом накануне. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко состоится завтра во второй половине дня. А сегодня президент России находится с рабочим визитом в Нижнем Новгороде. Мир находится на стадии перехода к многополярности, однако формирование окончательной конфигурации может занять целую эпоху. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он назвал началом этой трансформации мюнхенскую речь Владимира Путина в 2007 году, подчеркнув, что она основывалась на фактах. По словам министра, новая реальность уже наступила, и на первый план выходят новые страны, которые поддерживают подход России и оспаривают главенство Запада. Центробанк в два раза увеличит лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций и в 4 раза для ломбардов. Это следует из проекта указания регулятора, который сегодня опубликован. Сейчас МФО и ломбарды могут выдавать наличными деньгами из кассы до 50 тысяч рублей по одному договору займа. При этом ежедневный лимит по сумме операций за счет наличных денег из кассы для МФО и ломбардов 1 миллион рублей. Проект указания увеличивает лимит выдачи наличных для МФО до 100 тысяч рублей, а для ломбардов до 200. Ежедневный максимум выдачи наличных из кассы для МФО и ломбардов вырастет до 2 миллионов рублей. Российские туристы смогут получить комплименты от отелей в России при выборе заселения через цифровой ID в мессенджере Max, сообщила Минэкономразвитие. Среди поощрений – ваучеры на услуги спа и ресторанов, прогулочные билеты на канатную дорогу, фирменные десерты, чашки заварного кофе. В пилотном режиме бонусы будут предлагать в отелях сети «Космос», «Монтера» и «Отелика», а также в ряде курортных объектов в Сочи. С 1 сентября заселение через Max становится обязательным для всех гостиниц с фондом свыше 50 номеров, даже если у гостей от паспорта или иных документов. Выступление американского рэпера Канье Веста в Петербурге все же состоится, передает РБК. Как сообщила организатор, глава компании Сейдженси Анна Супчева, с их стороны договор подписан. Сегодня ожидается подписание от Газпром-арены. По словам Супчевой, проблема была именно со стороны площадки, которая изначально вместе с организатором вышла в анонсы и в продажу билетов. Вопрос о проведении концерта возник несколько дней назад, после заявления Газпром-арены об отсутствии договора аренды под концерт. Причем к тому моменту на ресурсах площадки уже были опубликованы анонсы выступлений у Веста 10 и 11 октября, а билеты нового дня продавались более недели. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 6 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: В любой части света есть те, кто помогают местному населению проснуться. Африканские львы, индийские слоны.
1: Реклама на 107 FM.

0: Открытый Оптторг. Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
1: К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: «Наше радио».

0: наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в «Т-банке» понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь «Т».
3: И в этом весь «Ты».
2: Подробнее на «Т-банк.ру». АО «Т-банк» 0+.
5: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
6: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
5: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
3: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
2: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на t-bank.ru. АО «Т-банк».
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
2: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет, МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: ждала тебя, Вова.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка в воздухе.

0: 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей. Исторические реконструкции 8-18 веков. Художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
2: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
1: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19.
3: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
0: Какие изменения ждут воронежских школьников с 1 сентября? В связи с запуском метробуса в Воронеже появятся новые остановочные павильоны и дорожные камеры. Крупные фестивали ждут воронежцев в конце лета и осенью. Кому положены ипотечные каникулы и как их оформить? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
3: Аудитория 12+.
4: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На Петровской набережной у Успенского адмиралтейского храма прошла церемония гашения почтовых марок серии «Культурное наследие России. Архитектура Воронежской области». В мероприятии приняли участие губернатор Александр Гусев, руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин, вице-губернатор Дмитрий Маслов. На марках изображены Успенская церковь, Мариинская гимназия, дворец Ольденбургских и управление ЮВЖД. Александр Гусев подчеркнул, что мы приводим в порядок много объектов культурного наследия. Размещение наших объектов на майках будет способствовать узнаваемости Воронежа. Александр Сидякин, в свою очередь, отметил, что эти марки подчеркивают разные характеры города – веру, образование, культуру и трудовой подвиг. Тираж марок уже поступил в обращение. Губернатор Александр Гусев встретился с начальником Воронежского института МВД России генерал-майором полиции Александром Нахимовым. Он сообщил главе региона о готовности образовательной организации к новому учебному году, отметив, что новый административный жилой комплекс, введен в эксплуатацию, позволит создать более комфортные условия для проживания, обучения, отдыха курсантов и слушателей института. Сегодня в ВУЗе реализуют 7 образовательных программ инженерного профиля и 4 программы юридического. Кроме того, ведется обучение научно-педагогических кадров по 6 научным специальностям в адъюнктуре. В институте обучаются молодые специалисты из 89 субъектов Российской Федерации, представители 23 иностранных государств. Александр Гусев принял участие в городском образовательном форуме, который прошел на площадке школы номер 45. Перед началом пленарного заседания гости осмотрели современное пятиэтажное здание, которое открыли после масштабной реконструкции в ноябре прошлого года. Сейчас здесь учатся 1079 учеников. Глава региона заглянул в кабинет химии, который оснащен современным оборудованием, оценил современные кабинеты технологий для мальчишек и девчонок и просторный спортзал. Выступая перед педагогами в актовом зале, глава региона отметил, что позитивные изменения в сфере образования идут достаточно интенсивно. В этом помогает национальный проект «Молодежь и дети», инициированный президентом Владимиром Путиным. Отличным подспорьем стали также партийные проекты «Единой России». Ко дню города в столице Черноземья появятся 3 тематические фотозоны с объемной инсталляцией. Воронеж. Там будет изображена цифра 440 в морской тематике. Это отсылка к тому, что наш город – колыбель русского военного флота. Конструкцию установят на металлическом каркасе, оснастят подсветкой. Напомним, 12 сентября Воронеж отметит 440-летие со дня основания. Обычно день города празднуют 3-ю субботу сентября. На этот раз он выпал на 19-е. Однако с 18 по 20 в стране проходят выборы в Государственную Думу. Поэтому день города решено перенести. Пока неизвестно, будут ли в честь праздника делать проспект Революции пешеходным, программа мероприятий ко дню города тоже пока не публиковалась. Теплые солнечные последние выходные этого лета ждут воронежцев. По прогнозам регионального гидрометцентра, в субботу 29 августа столбики термометров днем покажут до 23 градусов тепла. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. В воскресенье 30 августа днем будет плюс 25, осадков также не ожидается. А в ночное время, в субботу и воскресенье, температура воздуха будет на отметке плюс 10. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России.
2: Осталось 6 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.

0: Мегаклиники. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
2: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официального.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
9: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
2: Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
13: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
14: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
15: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
16: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
18: Да что заработали?
19: Что?
18: А что?
19: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

А я все стаптывал свои башмаки и не заметил, как спустилась ночь. Но ларьки, слава богу, работают и ночью, и я встал, чтобы купить сигарет. Знаешь, Ольга,

0: Наша реклама.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: 12+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна-СОК» Воронеж. «Окна-СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным ГИСМИТИО, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Компания «Окна-СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна-СОК». Просто позвоните. 260-20-60.

0: Цветы Оптторг. Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу: магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
5: Аудитория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Мерцал закат, как блеск клинка. Свою добычу смерч.

0: отставить разговоры, вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с тобою, он падал вниз, но был спасен. А вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Отставить разговор.
1: Наше радио сделано в России. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство обороны сообщило о запуске твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования с космодрома Плесецк. Проведен учебно-боевой пуск. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Целью запуска было подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракеты. Ее блоки прибыли на полигон Кура на Камчатке. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме, подчеркнули Минобороны. Ракетные войска стратегического назначения также отработали передислокацию стартовой батареи мобильного ракетного комплекса в удаленный район с подготовкой и проведением пуска. Еще двое российских туристов спасены в ходе поисковой операции в Непале после наводнения, сообщило Управление по туризму страны. Посольство России в Катманду сегодня утром сообщило, что пока не имеет связи с 8 соотечественниками, о которых стало известно накануне. Пока не ясно, идет ли речь о спасении двух туристов из числа этих россиян или других. Мощное наводнение обрушилось на север Непала и пограничные регионы Китая 26 августа. Число погибших уже превысило 530 человек. Пропавшими без вести числится около 1000, из них порядка 600 туристы и паломники. На данный момент спасен 121 иностранный турист. Первые жители Приднестровья получили российские паспорта в рамках упрощенной процедуры оформления гражданства, сообщил глава республики Вадим Красносельский. Всего на получение российского гражданства по упрощенной процедуре поступило более 60 тысяч заявлений. Из-за большого числа обращений запись на прием в отдел консульского обслуживания временно приостановлен. По данным Национального бюро статистики Молдавии, на начало прошлого года в Приднестровье проживали около 456 тысяч человек. Министерство юстиции пополнило реестр иностранных агентов. В него внесены телеведущий, стендапер, бывший участник Comedy Club Александр Незлобин, специалист по иммиграции в США Марина Базилюк-Соколовская, псковский политик, бывший депутат от партии «Яблоко» Константин Горожанко, журналист и блогер Алексей Мочалов. Кроме того, статус иноагентов присвоен проекту о политике «Быть или» и информационному ресурсу «Книги Жарь». Всем им вменили распространение фейков о политике и решениях российских властей, выступления против спецоперации, а также создание или распространение контента иноагентов. Московский губернский театр МХАТ имени Горького объединятся в один коллектив под руководством Сергея Безрукова. Об этом сообщил в соцсетях сам художественный руководитель учреждений. По его словам, такое решение позволит провести экономическую и административную оптимизацию. Однако самым главным аргументом было единое творческое направление театров. Как ответил Безруков, их объединяет русская психологическая школа Станиславского. Он сообщил о пополнении труппы театра новыми актерами. Среди них Никита Калагривый, Дина Корзун, Ольга Савастюк. Первый премьера нового сезона – спектакль «Леди Макбет» Мценского уезда. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Это программа «Тема дня». Все верно было сказано выше. Ну и миссия наша неизменна – сопроводить вас до дома интересными, полезными историями. На фоне информационных, так скажем, выпусков мы, конечно, не забываем, что радиостанция музыкальная. И сегодня решили обратить ваше и наше внимание на вот какой момент. Конец августа. Это не только переживание по поводу быстро прошедшего лета, но и повод вспомнить ту музыку, которой делились тогда, в молодости, друг с другом, еще, в бесцифровой период. У многих знакомство с группами, которые до сих пор остаются в плейлисте, началось благодаря кассетам. Все верно. Правильнее называть их компакт-кассеты, и их история действительно интересная. Впервые компакт-кассету представила компания Philips в 1963 году на выставке IFA в Берлине. Тогда же был представлен и первый магнитофон той же фирмы EL3300. Ну и с уверенностью можно сказать, тогда в августе 63-го началась эра нового носителя для звука. О компакт-кассете, которую у каждого из нас не раз зажевывала, о своего рода культурном феномене говорим сегодня в рамках программы «Тема дня». Оставайтесь с нами.

У дельфина срезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает никто. На батарее нету снарядов уже, надо быстрее. На вираже парус, порвали парус. Каюс, каюс, каюс. Даже в дозоре можешь не встретить врага. Это не горе, если болит нога, петли дверные. Многим скрипят, многим поют. Кто вы такие?

0: членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
4: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
5: Итак, август 1963 года, Берлин. Очередная международная радиовыставка. Компания Philips впервые тогда представила компакт-кассету. Над ее разработкой трудились две команды. Одну возглавлял голландский инженер Лу Оттенс. Он стремился создать носитель карманным, чтобы он стал массовым. За конструкцию корпуса отвечал Ян Шенмакерс. Кассетный магнитофон для формата разработал Питер Вандерслуис. А идею превратить участок ленты в две стереодорожки в свое время предложил Герман Корнелиус Лалас. Стоит отметить, что первый магнитофон для компакт-кассет Philips AL3300 был скорее пригоден для записи речи, а не для качественной музыки. Ну, до качества звучания вскоре дойдут, а вот удобство сразу популяризировало и кассету, и, соответственно, магнитофон. Массовое производство компакт-кассет впервые запустили в Германии, в Ганновере в 1964 году. В 1965 году Philips начала выпускать музыкальные кассеты уже с готовой фонограммой. А в 1966 году формат пришел в Соединенные Штаты Америки. Ну и важный момент для распространения нового носителя звука. Philips в свое время не стала брать плату за лицензии на производство кассет, и это позволило другим компаниям быстро включиться в игру, и формат стал массовым, очень даже также быстро. Помимо Philips активно производили кассеты, давайте вспомним, BASF, конечно, Sony, ТДК, Maxwell, GVC, Fuji. За всеми за ними мы охотились, потому что были еще те, которые, названия которых мы даже не помним, и они были не на слуху. В СССР тоже были свои производители. И, кстати, первый в СССР магнитофон под компакт-кассету Десна появился в 1969 году. Ну а чем же отличались кассеты? Вот мы мало что понимали тогда в основной массе, а главным различием был тип магнитной ленты, и можно было выделить несколько из них. Тип первый. В основе оксиды железа. Это самый распространенный, самый простой и массовый вариант. Тип второй. Использовался диоксид хрома. Такая лента уже давала более широкий динамический диапазон и лучше воспроизводила высокие частоты. Тип третий. Это уже двухслойная лента. Снизу оксид железа, сверху оксид хрома. Ну и, кстати, выпускалась она недолго. И в середине 70-х, 1970-х, конечно же, в основном выпускала такую пленку Sony. Ну и тип четвертый. В основе частицы чистого металла. Обеспечивала очень высокое качество, но требовала специальных головок для записи и стирания. Со временем развивались и другие технологии. Появились, допустим, системы шумоподавления, например, Dolby B, C и другие. Ну а рассвет компакт-кассет пришел

0: на 1970-80-е годы. Ну и ключевым моментом стало как раз-таки появление технологий, которые подтянули качество. Система Dolby B увеличивала соотношение сигнал-шум, а лента, допустим, второго типа в связке с хай-фай магнитофонами позволило записывать музыку очень даже достойно. Огромный толчок дал выход портативного плеера Sony Walkman в 1979 году. Теперь музыку можно было брать с собой. Компания активно продвигала устройство, позиционируя его как модный аксессуар для свободного человека. Рекламу размещали на пляжах, в скейт-парках и на горнолыжных склонах, но это, конечно, у них там. К середине 80-х годов слово «Walkman» стало нарицательным и обозначало любые портативные плееры, независимо от производителя. Помнится, белый Walkman привезли мне из Соединенных Штатов. Как говорится, немного поношенный, но это было, конечно, крутейшее. Спасибо, кстати, Максиму Краснопольскому. Ну что ж, к середине 1980-х продажи кассет превысили продажи виниловых пластинок. Ну, в этом случае имеется в виду не просто, конечно, носитель, а именно с записанной на них музыкой. И будь то сборники или полноценные альбомы. Альбомы некоторых групп расходились миллионными тиражами, и невозможно даже посчитать, сколько было пиратских версий альбомов и просто переписанных друг у друга благодаря двухкассетникам. Закат компакт-кассет начался в начале 1990-х с распространением компакт-дисков, которые, к слову, сами через пару десятков лет пошли на свалку истории. Естественно, постепенно кассетные деки и плееры перестали активно разрабатывать и выпускать, хотя сами кассеты еще какое-то время продавались. Ну вот, например, в 1997 году в мире продали более 2 миллиардов штук, включая записанные и так называемые чистые. А к началу 2000-х формат уже серьезно сдал позиции. В наши дни производство компакт-кассет не прекратилось полностью, и некоторые компании, в том числе и в России, продолжают выпускать эти кассеты, но объемы, конечно же, несопоставимы с пиковыми. При этом в последние годы наблюдается, ну что ли, новый виток интереса. Его двигают несколько факторов. Безусловно, это ностальгия. Многие, заставшие эпоху кассет, сейчас покупают ретро-магнитофоны и сами кассеты. Что еще? Независимая музыка. Например, для инди-исполнителей выпуск на кассете – способ сделать релиз небольшим тиражом и с невысокими затратами. Коллекционирование. Ну, безусловно, некоторые покупают кассеты не только для прослушивания, но и как предмет коллекции. Кстати, за редкую пустую кассету, которую он никогда и не распакует, коллекционер может заплатить и 10, и 20 тысяч рублей и радоваться простому обладанию ей. Но между тем набирает популярность еще один культовый звуконоситель из прошлого. Это магнитофонные бобины. Артисты снова начинают выпускать на них свои альбомы к искреннему изумлению публики. Ну, о бобинах, возможно, как-нибудь в следующий раз. А пока вспомните, что самого любимого вы слушали когда-то на кассетах и сохранилась ли она где-то. Ну, может быть, у вас даже есть возможность все это послушать снова. Счастливый вы человек в этом случае. Ну, за сим все. Отправляемся в выходные. Счастливо. Пока.
1: Сделано в России.

0: наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
3: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Сберу 185 лет. А его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
6: ПАО «Сбербанк», Москва, УКРН 127-00-132-195.
7: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
8: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
9: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
8: Обслуживаться у вас можно?
9: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: 12+.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3/7/2026.
6: Да ж без нормали.
7: Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
10: Наши новости.
11: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На Петровской набережной у Успенского Адмиралтейского храма прошла церемония гашения почтовых марок серии «Культурное наследие России. Архитектура Воронежской области». В мероприятии приняли участие губернатор Александр Гусев, руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин, вице-губернатор Дмитрий Маслов. На марках изображены Успенская церковь, Мариинская гимназия, дворец Эльденбургских и управление ЮВЖД. Александр Гусев подчеркнул, что мы приводим в порядок много объектов культурного наследия. Размещение наших объектов на майках будет способствовать узнаваемости Воронежа. Александр Сидякин, в свою очередь, отметил, что эти марки подчеркивают разные характеры города – веру, образование, культуру и трудовой подвиг. Тираж марок уже поступил в обращение. Губернатор Александр Гусев встретился с начальником Воронежского института МВД России генерал-майором полиции Александром Нахимовым. Он сообщил главе региона о готовности образовательной организации к новому учебному году, отметив, что новый административный жилой комплекс, введен в эксплуатацию, позволит создать более комфортные условия для проживания, обучения, отдыха курсантов и слушателей института. Сегодня вузе реализует 7 образовательных программ инженерного профиля и 4 программы юридического. Кроме того, ведется обучение научно-педагогических кадров по 6 научным специальностям в адъюнктуре. В институте обучаются молодые специалисты из 89 субъектов Российской Федерации, представители 23 иностранных государств. Александр Гусев принял участие в городском образовательном форуме, который прошел на площадке школы номер 45. Перед началом пленарного заседания гости осмотрели современное пятиэтажное здание, которое открыли после масштабной реконструкции в ноябре прошлого года. Сейчас здесь учатся 1079 учеников. Глава региона заглянул в кабинет химии, который оснащен современным оборудованием, оценил современные кабинеты технологии для мальчишек и девчонок и просторный спортзал. Выступая перед педагогами в актовом зале, глава региона отметил, что позитивные изменения в сфере образования идут достаточно интенсивно. В этом помогает национальный проект «Молодежь и дети», инициированный президентом Владимиром Путиным. Отличным подспорьем стали также партийные проекты «Единой России». Ко дню города в столице Черноземья появятся 3 тематические фотозоны с объемной инсталляцией «Воронеж». Там будет изображена цифра 440 в морской тематике. Это отсылка к тому, что наш город – колыбель русского военного флота. Конструкции установят на металлическом каркасе, оснастят подсветкой. Напомним, 12 сентября Воронеж отметит 440-летие со дня основания. Обычно день города празднуют 3-ю субботу сентября. На этот раз он выпал на 19-е. Однако с 18 по 20 в стране проходят выборы в Государственную Думу. Поэтому день города решено перенести. Пока неизвестно, будут ли в честь праздника делать проспект Революции пешеходным, программа мероприятий ко дню города тоже пока не публиковалась. Теплые солнечные последние выходные этого лета ждут воронежцев. По прогнозам регионального гидрометцентра, в субботу 29 августа столбики термометров днем покажут до 23 градусов тепла. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. В воскресенье 30 августа днем будет плюс 25, осадков также не ожидается. В ночное время, в субботу и воскресенье, температура воздуха будет на отметке плюс 10. Это были новости региона.
12: Сделано в России.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка возмущена.

0: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
1: 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей. Исторические реконструкции 8-18 веков. Художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».

0: Открытый Оптторг. Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
3: Какие изменения ждут воронежских школьников с 1 сентября? В связи с запуском метробуса в Воронеже появятся новые остановочные павильоны и дорожные камеры. Крупные фестивали ждут воронежцев в конце лета и осенью. Кому положены ипотечные каникулы и как их оформить? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
2: Аудитория 12+.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Агентство стратегических инициатив планирует подготовить новую редакцию «Атласа с профессиями будущего», где будут как гражданские, так и военные компетенции. Об этом сообщил Владимир Путин на форуме «Оси. Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. Президент напомнил, что еще в 2014 году был представлен «Атлас новых профессий», где значились, в частности, операторы дронов, специалистов по генетическому редактированию. А сегодня подобные компетенции не просто востребованы, а определяют конкурентоспособность государства в целом. Теперь, по словам Путина, агентство намерено заглянуть за горизонт грядущих десятилетий. Такой прогноз призван задать вектор развития для всей системы подготовки кадров. Министерство здравоохранения зарегистрировало препарат против ожирения и сахарного диабета второго типа на основе тирзепатида от российской группы компании AirPharm. Как сообщил производитель ТАСС, это аналог американского препарата Мунджара. Тирзепатид способствует выработке инсулина и регулирует чувство насыщения, тем самым помогает контролировать аппетит и уровень глюкозы в крови. Препарат выпускается в форме готовых к использованию одноразовых автоинжекторов. В конце мая препарат с таким же действующим веществом вывела на российский рынок отечественная компания PSK Pharma. Суд в Санкт-Петербурге заочно арестовал журналиста, бывшего депутата Госдумы Александра Невзорова. Он включен в реестр иноагентов, признан участником экстремистского объединения, деятельность которого запрещена в России. Как сообщила Объединенная пресс-служба судов Северной столицы, ему вменяют уклонение от исполнения обязанностей иноагента и финансирование экстремистской деятельности. По обвинению в экстремизме в начале августа была также заочно арестована его жена Лидия Невзорова. Тысячи людей собрались на площади у Королевского дворца в Осло после смерти короля Норвегии Харальда V. Он скончался утром в больнице в возрасте 89 лет. Монарха госпитализировали 17 августа на фоне лечения гемолитической анемии. Лучший бомбардир сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холланд поблагодарил покойного короля за все, что он сделал для страны. «Для меня было честью встретиться с вами», — написал футболист в соцсетях. Харальд V увлекался парусным спортом и трижды участвовал в Олимпиаде. Также был участником чемпионатов мира и Европы в 87-м. Стал чемпионом мира. Комиссия Роскосмоса признала готовыми к полету космонавтов основного и дублирующего экипажей миссии Крю-13 в рамках программы перекрестных полетов Сергея Тетерятникова и Арутюна Киверяна. Как ожидается, основной экипаж миссии Крю-13 направится к Международной космической станции не ранее середины сентября. А россиянин попросил нашить на рукав флаг военно-морского флота. До прихода в отряд космонавтов он служил на атомном подводном крейсере в составе ВМФ. Имеет звание капитана третьего ранга. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 6 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Последняя пятница лета, а значит, самое время узнать, как изменилась наша чертова дюжина за эту неделю. У микрофона сегодня я, Александр Бон,
1: и Игорь Паньков. Впереди у нас подведение итогов вашего недельного голосования и две новинки, которые сегодня стартуют в нашем эфире.
0: А с музыкантами сегодня поговорим, как обычно, не только о музыке.
1: Например, узнаем у Филиппа Хмырова, какие неожиданные подарки ему когда-либо дарили слушатели и почему один из них он теперь регулярно носит на сцене.
0: Никита Черников расскажет о своем увлечении скейтбордингом, которому посвятил больше 20 лет.
1: А еще заглянем в личный плейлист Владимира Крестовского. Выясним, что смотрит и слушает музыкант, который давно и серьезно увлечен историей.
0: Мы начинаем!

0: Премьера недели.
1: Первая новинка этой недели – сингл «Туман» группы «Мураками».
2: Музыканты посвятили песню Петербургу, городу, который бывает таким разным, но особенно узнаваем, когда вокруг вода и туман.
1: Мы попросили Диляру Вагапову подробнее рассказать о новой песне и, конечно, о роли города на Неве.
3: Песня посвящается Петербургу, и не Питер как метафора здесь. Петербург здесь и конкретное место, и внутреннее состояние, и его погода, вода, туман. Все это очень узнаваемая атмосфера, в которой легче услышать себя. Но песня не только о городе. Скорее о моменте, когда ты идешь сквозь неопределенности и все равно ищешь свет направления.
0: Премьера недели.
1: Мураками. Туман.
4: Поклянись мне на новом свитере, что когда окажешься в Питере, ты найдешь нашу старую крышу, где меня там уже не услышишь.

0: вместе смотреть на дождь.
1: Премьера недели. Мураками. Туман.
2: Чёртова дюжина.
3: Реклама на 107 FM.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова,

0: 13 место сегодня сохраняет за собой Екатерина Яшникова с песней «Бумага».
1: Песня уже второй выпуск подряд начинает нашу чертову дюжину с одной и той же позиции.
0: Но задерживаться на 13 месте надолго совсем не обязательно.
1: Если хотите увидеть бумагу выше, все в ваших руках. Напоминаем, каждый день можно голосовать за любимые песни на сайте наша.ру в разделе «Чертова дюжина».
0: А пока открываем сегодняшний топ-13.
2: 13 место.
0: Екатерина Яшникова. «Бумага».
3: Режь меня.

0: 13 место. Екатерина Яшникова. «Бумага».
1: Взлом чарта.
0: Взламываем наш чарт. На 12 месте Wild Ways с песней «Признание».
2: Трек начинает свой путь в хит-параде с 12 строчки.
0: А теперь у «Признания» появилась новая задача — подняться как можно выше.
2: Собираем ваши голоса и смотрим, что получится. Кстати, у лидера Wild Ways Анатолия Борисова на этой неделе был день рождения. Поздравляем музыканта.
1: 12 место.
0: Wild Ways. «Признание».

0: 13 место. Wild Ways. Признание.
1: Чёртова дюжина.
2: Песня возвращается в чарт. 11 место сегодня у Татуина и Джоконды. На темной стороне.
0: А группа Татуин времени зря не теряет и уже успела записать еще один дуэт. На этот раз вместе с группой Оберег.
2: Их совместный трек называется «Послевкусие лета». О новом релизе нам рассказал Роман Кузьмин.
3: Прежде всего я должен сказать, что мы сами, музыканты группы Татуин, любим искренне песню «Послевкусие лета», и любовь эта, она развивалась, и она стала такой большой не сразу, а спустя несколько лет жизни с этой песней. Вот есть песни рок-н-ролльные, веселые, грустные, разные, нужные, разные. А эта песня, она какая-то, она и не академичная, она и не тяжелая, и не легкая, и не веселая, и не грустная, она какая-то очень честная и щемящая, и она отзывается в душе. Я думаю, что таких песен у нас мало. И я очень рад, что вокал Дениса Михайлова очень яркий, узнаваемый и открытый, эмоциональный, добавил несколько красок и слоев этой классной песни. И вот что у нас получилось, и это здорово.
0: Ну а мы пока возвращаемся к дуэту с Джокондой.
1: 11 место.
0: Татуин и Джоконда на темной стороне.

0: Десятую строчку сегодня занимает команда «Cardio Killer» с песней «Широко шагая».
1: Музыканты признаются, что очень рады попаданию в нашу чартовую дюжину и отдельно благодарят слушателей, которые поддерживают песню своими голосами.
0: Ну а нам приятно видеть, как радуются и артисты, и их поклонники. Такие моменты, по словам музыкантов, только подталкивают двигаться дальше и становиться еще активнее.
1: Так что продолжаем движение вместе.
2: Десятое место.
0: «Кардиокиллер. Широко шагая».

0: Девятое место сегодня занимают Гафт и Гребенщик с песней «Хватит».
1: Напомним, что лидер группы Гафт Николай Яковлев недавно представил концептуальный мини-альбом «Предлагаемые обстоятельства 2».
0: Релиз вышел в рамках его сольного проекта «Ко-компани».
1: В трек-листе есть даже омаж Сергею Есенину.
2: «Вообще-то мой сольный проект «Ко-компани» задумывался как одно такое большое и жирное противопоставление группе Гафт – территория абсолютной свободы. Свой первый сольный альбом я записывал ночами после студийных сессий Гафт. На новом альбоме «Предлагаемые обстоятельства. Часть 2» свобода обретает свои рамки. «Предлагаемые обстоятельства» – это термин из театра, из системы Станиславского. Для меня это означает использование не только моего материала. «Анна Домини» – великая песня Венечки Дыркина, моя любимая его песня. «Беги в пустоту» – это коллаборация с петрозаводским электронщиком Мэтт Пашин. Обожаю его работы. «Не гляди на меня с упреком» – стихотворение Сергея Есенина. «Сизый голубь» – стихи ростовского поэта Алекса Лайф. Бонус-трек «Зая» – это вообще песня, написанная к годовщине свадьбы моего друга из школы. По факту песня на его слова. Вова Замятин, респект тебе.
0: Поздравляем музыканта с релизом, ну а мы пока послушаем совместную работу Гафта и Гребенщика.
3: Девятое место.
1: Гафт и Гребенщик. «Хватит».

0: Девятое место. Гафт и Гребенщик. Хватит.
1: Чёртова дюжина.
2: Наша реклама.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты.

0: 12+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.

0: Восьмая строчка Раванна, 812.
1: Оказывается, у Никиты Черникова есть увлечение, которому он посвятил больше времени, чем многим своим музыкальным проектам.
0: И это скейтбординг.
1: Причем благодаря скейту он познакомился с большим количеством интересных людей.
0: Но пусть об этом лучше расскажет сам артист.
2: Мое главное немузыкальное увлечение – это, пожалуй, скейтбординг, которому я посвятил больше 20 лет жизни. Во-первых, это замечательный, веселый и очень творческий спорт. Во-вторых, он познакомил меня с целой массой интересных людей. И до сих пор моим главным скейт-бро является Даня Белов, который менеджер группы The Hatters. Мы каждый год с ним встречаемся, идем в скейт-парк, играем в скейт и весело проводим время.
3: Восьмое место.
1: Раванна, 812.
4: На 20

0: Седьмое место сегодня занимает Диана Арбенина с песней «The Punisher».
1: А на прошлой неделе у «Ночных снайперов» был день рождения. Группе исполнилось 33 года. Поздравляем!
0: К юбилею Диана Арбенина и команда приготовили подарок для поклонников. Переиздали альбом «Рубеж» на виниле.
1: По словам Дианы Сергеевны, это совершенно необходимый винил для ее собственной коллекции пластинок.
0: «Ночным снайперам» 33 года, а песня «The Punisher» 13 недель. Ровно столько времени она уверенно держится в чартовой дюжине.
2: Седьмое место.
1: Диана Арбенина, «The Punisher».
3: Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.

0: Седьмое место. Диана Арбенина. «The Punisher». На шестой строчке сегодня расположилась группа «Люмен» с песней «Можно».
1: А лето подходит к концу, а у музыкантов начинается новый сезон. Самое время выяснить, что они собираются делать дальше.
0: А мы спросили Тэма Булатова о планах «Люмен» на осень. У группы впереди кое-что интересное.
1: Передаем ему слово.
2: Относительно недавно у нас вышел новый альбом, который называется «Любовь и красота». Осенью мы планируем отправиться в одноименный тур, в котором покажем не только песни с нового альбома, но и, конечно, старые композиции, которые лучше всего подойдут к новым песням по настроению. Заходите в гости на наш официальный сайт. Там в ближайшее время появится самая полная информация о том, где и когда мы будем исполнять новую программу.
0: Шестое место. «Люмен. Можно».

0: Шестое место. Люмен. Можно.
1: Пятое место сегодня занимает группа «Пикник» с песней «Двор».
2: В каждом новом альбоме есть песни, на которые музыканты сами обращают особое внимание. Но какие из них станут хитами, решают, конечно, слушатели.
1: Мы спросили Эдмунда Шклярского, какие песни с нового альбома «Вечное движение» группа выделяет.
2: Среди них, кстати, оказался и «Двор». И эту песню музыканты уже успели сыграть на одном из летних концертов.
3: Ну, конечно, в каждом альбоме мы выделяем какие-то песни, если можно сказать, ставим на них. Но окончательную точку, понятно, это ставит слушатель. Но, тем не менее, вот первая песня «Дориан». Ну, понятно, что персонаж Дориан Грей. Значит, это самое. Потом «Рабы фантазии», лирическая любовная песня. И песня «Двор», которую мы вот уже начали репетировать. Понятно, что песня, опять же, должна быть на своем месте, но три песни, как вот по образу, подобию предыдущих альбомов, мы вот первые 3-4 песни мы на них ставим, и поэтому вот слушайте, наслаждайтесь.
0: Пятое место. «Пикник», «Двор».

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным ГИСМИТИО, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 22 градуса, слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка возмущена.

0: Baby Opt-Torg. Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
2: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На Петровской набережной у Успенского Адмиралтейского храма прошла церемония гашения почтовых марок серии «Культурное наследие России. Архитектура Воронежской области». В мероприятии приняли участие губернатор Александр Гусев, руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин, вице-губернатор Дмитрий Маслов. На марках изображены Успенская церковь, Мариинская гимназия, дворец Эльденбургских и управление ЮВЖД. Александр Гусев подчеркнул, что мы приводим в порядок много объектов культурного наследия. Размещение наших объектов на майках будет способствовать узнаваемости Воронежа. Александр Сидякин, в свою очередь, отметил, что эти марки подчеркивают разные характеры города – веру, образование, культуру и трудовой подвиг. Тираж марок уже поступил в обращение. Губернатор Александр Гусев встретился с начальником Воронежского института МВД России генерал-майором полиции Александром Нахимовым. Он сообщил главе региона о готовности образовательной организации к новому учебному году, отметив, что новый административный жилой комплекс, введен в эксплуатацию, позволит создать более комфортные условия для проживания, обучения, отдыха курсантов и слушателей института. Сегодня в ВУЗе реализуют 7 образовательных программ инженерного профиля и 4 программы юридического. Кроме того, ведется обучение научно-педагогических кадров по 6 научным специальностям в адъюнктуре. В институте обучаются молодые специалисты из 89 субъектов Российской Федерации, представители 23 иностранных государств. Александр Гусев принял участие в городском образовательном форуме, который прошел на площадке школы номер 45. Перед началом пленарного заседания гости осмотрели современное пятиэтажное здание, которое открыли после масштабной реконструкции в ноябре прошлого года. Сейчас здесь учатся 1079 учеников. Глава региона заглянул в кабинет химии, который оснащен современным оборудованием, оценил современные кабинеты технологий для мальчишек и девчонок и просторный спортзал. Выступая перед педагогами в актовом зале, глава региона отметил, что позитивные изменения в сфере образования идут достаточно интенсивно. В этом помогает национальный проект «Молодежь и дети», инициированный президентом Владимиром Путиным. Отличным подспорьем стали также партийные проекты «Единой России». Ко дню города в столице Черноземья появятся 3 тематические фотозоны с объемной инсталляцией «Воронеж». Там будет изображена цифра 440 в морской тематике. Это отсылка к тому, что наш город – колыбель русского военного флота. Конструкции установят на металлическом каркасе, оснастят подсветкой. Напомним, 12 сентября Воронеж отметит 440-летие со дня основания. Обычно день города празднуют 3-ю субботу сентября. На этот раз он выпал на 19-е. Однако с 18 по 20 в стране проходят выборы в Государственную Думу. Поэтому день города решено перенести. Пока неизвестно, будут ли в честь праздника делать проспект Революции пешеходным, программа мероприятий ко дню города тоже пока не публиковалась. Теплые солнечные последние выходные этого лета ждут воронежцев. По прогнозам регионального гидрометцентра, в субботу 29 августа столбики термометров днем покажут до 23 градусов тепла. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. В воскресенье 30 августа днем будет плюс 25, осадков также не ожидается. В ночное время, в субботу и воскресенье, температура воздуха будет на отметке плюс 10. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.

0: Мегаклиники. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
2: Так звучит наше.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На Петровской набережной у Успенского Адмиралтейского храма прошла церемония гашения почтовых марок серии «Культурное наследие России. Архитектура Воронежской области». В мероприятии приняли участие губернатор Александр Гусев, руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин, вице-губернатор Дмитрий Маслов. На марках изображены Успенская церковь, Мариинская гимназия, дворец Ольденбургских и управление ЮВЖД. Александр Гусев подчеркнул, что мы приводим в порядок много объектов культурного наследия. Размещение наших объектов на майках будет способствовать узнаваемости Воронежа. Александр Сидякин, в свою очередь, отметил, что эти марки подчеркивают разные характеры города – веру, образование, культуру и трудовой подвиг. Тираж марок уже поступил в обращение. Губернатор Александр Гусев встретился с начальником Воронежского института МВД России генерал-майором полиции Александром Нахимовым. Он сообщил главе региона о готовности образовательной организации к новому учебному году, отметив, что новый административный жилой комплекс, введен в эксплуатацию, позволит создать более комфортные условия для проживания, обучения, отдыха курсантов и слушателей института. Сегодня в УЗИ реализуют 7 образовательных программ инженерного профиля и 4 программы юридического. Кроме того, ведется обучение научно-педагогических кадров по 6 научным специальностям в адъюнктуре. В институте обучаются молодые специалисты из 89 субъектов Российской Федерации, представители 23 иностранных государств. Александр Гусев принял участие в городском образовательном форуме, который прошел на площадке школы номер 45. Перед началом пленарного заседания гости осмотрели современное пятиэтажное здание, которое открыли после масштабной реконструкции в ноябре прошлого года. Сейчас здесь учатся 1079 учеников. Глава региона заглянул в кабинет химии, который оснащен современным оборудованием, оценил современные кабинеты технологий для мальчишек и девчонок и просторный спортзал. Выступая перед педагогами в актовом зале, глава региона отметил, что позитивные изменения в сфере образования идут достаточно интенсивно. В этом помогает национальный проект «Молодежь и дети», инициированный президентом Владимиром Путиным. Отличным подспорьем стали также партийные проекты «Единой России». Ко дню города в столице Черноземья появятся 3 тематические фотозоны с объемной инсталляцией. Воронеж. Там будет изображена цифра 440 в морской тематике. Это отсылка к тому, что наш город – колыбель русского военного флота. Конструкции установят на металлическом каркасе, оснастят подсветкой. Напомним, 12 сентября Воронеж отметит 440-летие со дня основания. Обычно день города празднуют 3-ю субботу сентября. На этот раз он выпал на 19-е. Однако с 18 по 20 в стране проходят выборы в Государственную Думу. Поэтому день города решено перенести. Пока неизвестно, будут ли в честь праздника делать проспект Революции пешеходным, программа мероприятий ко дню города тоже пока не публиковалась. Теплые солнечные последние выходные этого лета ждут воронежцев. По прогнозам регионального гидрометцентра, в субботу 29 августа столбики термометров днем покажут до 23 градусов тепла. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. В воскресенье 30 августа днем будет плюс 25, осадков также не ожидается. В ночное время, в субботу и воскресенье температура воздуха будет на отметке плюс 10. Это были новости региона.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК». Воронеж. Окна СОК. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным ГИСМИТЮ, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
10: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
12: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
14: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
15: Аудитория 12+.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
17: Так звучит «Наше».
18: «Наше радио». Это навсегда.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин 31 августа, 1 сентября посетит Бишкек, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. У него запланировано на данный момент проведение 9 двусторонних встреч на полях саммита ШОС, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. В частности, 31 августа Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и проведет переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди. После этого Путин отправится во Владивосток, где 1-3 сентября будет принимать участие в работе 11-го Восточного экономического форума. Ушаков сообщил, что 3 сентября президент выступит на пленарном заседании с большой речью. Европейские чиновники уверены, что нет никаких свидетельств подготовки нападения России на НАТО или страны Балтии. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники знакомой ситуации. Подобные обсуждения активизировались на фоне визита директора Центрального разведывательного управления Джона Рэдклиффа в Москву. Ранее высокопоставленный чиновник ЕС заявил France Press, что в Брюсселе не видят риска возможного нападения со стороны Москвы. Дональд Трамп назвал визит главы ЦРУ рутинным и отметил, что Рэдклифф видится с главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным раз в полгода или раз в год. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикацию западных СМИ о планах Москвы в отношении натовских стран искажением реальности и газетными утками. Wildberries добавила в личный кабинет продавцов маркетплейса специальные отчеты о товарах, которые пострадали при атаках беспилотников на логистические объекты, сообщила компания. В отчете продавцы смогут заранее увидеть, какие их товары и в каком количестве находились на конкретном складе в момент ЧП. Информация будет обновляться. Ранее Минфин сообщила о подготовительных мерах поддержки пострадавших селлеров и самого маркетплейса. Так, пострадавшему бизнесу предоставят отсрочку на 12 месяцев по уплате налогов, страховых взносов и авансовых платежей. Общее количество заданий в едином госэкзамене будущего года по истории увеличится с 21 до 22, а максимальный первичный балл – 42 до 43, об этом сообщили в Рособорнадзоре. Добавлено задание на работу с историческим источником, нацеленное на проверку знаний по всеобщей истории. Кроме того, в нескольких заданиях уточнили формулировки. Из экзамена по истории уберут одно задание повышенного уровня сложности. Министр просвещения Сергей Кравцов заявлял, что серьезных изменений или усложнений в заданиях ЕГЭ 27 года не планируется. Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор», который длился 3 месяца, объединил более 25 стран, будет проводиться ежегодно. Об этом объявила председатель Совета федеральной территории Елена Шмелева. По ее словам, сама идея фестиваля выросла из модели «Сириуса», когда он 10 лет соединяет образование и большую сцену через наставников и педагогов. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 6 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон.

0: Наша реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 22 градуса, слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.

0: Украина.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
3: Какие изменения ждут воронежских школьников с 1 сентября? В связи с запуском метробуса в Воронеже появятся новые остановочные павильоны и дорожные камеры. Крупные фестивали ждут воронежцев в конце лета и осенью. Кому положены ипотечные каникулы и как их оформить? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
2: Аудитория 12+.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимиру Путину в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород представили разработку Горьковского автомобильного завода, модульную платформу для газели нового поколения. В нее без значительных изменений можно поставить дизельный, бензиновый двигатель или на газомоторном топливе, гибридную модификацию и электроустановку. Автомобили на данной платформе будут с несущим кузовом, который жестче, безопаснее, но при этом легче. Также впервые в классе коммерческого транспорта сзади применена независимая подвеска. Это позволило сделать для заднеприводного автомобиля такую же погрузочную высоту, как и у переднеприводных аналогов. Платформа станет основой для создания широкой линейки легких коммерческих автомобилей будущего. Россия ведет активные переговоры о перевозках грузов по Северному морскому пути с компаниями из Индии и Вьетнама. Об этом сообщил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин. В качестве примера международного интереса он привел компанию из Китая Sea Legend Shipping, которая запускает регулярный контейнерный сервис из Нинбо через Российскую Арктику напрямую в британский порт Феликстоу. Северный морской путь представляет собой уникальный, стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. На сегодня все больше растет потребность в использовании Севморпути не только среди российских судовладельцев, но и иностранных, отметил Никитин. Реализация задач в рамках национального проекта «Космос» обеспечит России суверенитет и независимость на орбите. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на торжественном мероприятии в честь 80-летия ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королева. В свою очередь, первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что сегодня перед коллективом предприятия снова стоит задача перехода между технологическими рубежами, как и в 20 веке. Он напомнил, что космические задачи предъявляли особые требования к машиностроению, радиоэлектронике, связи и материалам. Концерт «Баста и Гуфа» в Лужниках, где исполнители представили последний совместный альбом, собрал более 70 тысяч зрителей. Об этом сообщил со сцены «Баста» Василий Вакуленко. Алексей Долматов в «Гуф», в свою очередь, поблагодарил зрителей за доверие. Артисты исполняют песни как из нового альбома, так и написанные в 2010 году. Рэперы рассказали, что не торопились с выпуском второго совместного альбома и тщательно работали над материалом. Матч шестого тура чемпионата российской премьер-лиги между тольяттинским «Акроном» и московским «ЦСКА» завершился со счетом 2-2. Встреча состоялась в Самаре, где «Акрон» проводит домашние матчи. В первом тайме травму получил один из ведущих игроков ЦСКА Матвей Кисляк. Армейцы набрали 12 очков и занимают третье место в турнирной таблице. По дополнительным показателям они уступают московскому «Спартаку». Лидирует «Краснодар» 15 очков. «Акрон» располагается на предпоследнем 15-м месте с 3 очками. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 6 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

вот чай, как ты любишь, крепкий. Под окном водку пьют чужие детки. Мамки на кухнях пекут пирожки. Бойцы в автоматах меняют рожки. За моей спиной незримый конвой. От роддома до могилы ходят за мной. Чтобы не сбежал Горемыка до суда. Раньше времени

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 22 градуса, слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.

0: родина.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин 31 августа 1 сентября посетит Бишкек, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. У него запланировано на данный момент проведение 9 двусторонних встреч на полях саммита ШОС, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. В частности, 31 августа Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и проведет переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди. После этого Путин отправится во Владивосток, где 1-3 сентября будет принимать участие в работе 11-го Восточного экономического форума. Ушаков сообщил, что 3 сентября президент выступит на пленарном заседании с большой речью. Европейские чиновники уверены, что нет никаких свидетельств подготовки нападения России на НАТО или страны Балтии. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники знакомой ситуации. Подобные обсуждения активизировались на фоне визита директора Центрального разведывательного управления Джона Рэдклиффа в Москву. Ранее высокопоставленный чиновник ЕС заявил France Press, что в Брюсселе не видят риска возможного нападения со стороны Москвы. Дональд Трамп назвал визит главы ЦРУ рутинным и отметил, что Рэдклифф видится с главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным раз в полгода или раз в год. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикацию западных СМИ о планах Москвы в отношении натовских стран искажением реальности и газетными утками. Wildberries добавила в личный кабинет продавцов маркетплейса специальные отчеты о товарах, которые пострадали при атаках беспилотников на логистические объекты, сообщила компания. В отчете продавцы смогут заранее увидеть, какие их товары и в каком количестве находились на конкретном складе в момент ЧП. Информация будет обновляться. Ранее Минфин сообщил о подготовительных мерах поддержки пострадавших селлеров и самого маркетплейса. Так, пострадавшему бизнесу предоставят отсрочку на 12 месяцев по уплате налогов, страховых взносов и авансовых платежей. Общее количество заданий в едином госэкзамене будущего года по истории увеличится с 21 до 22, а максимальный первичный балл – 42 до 43, об этом сообщили в Рособорнадзоре. Добавлено задание на работу с историческим источником, нацеленное на проверку знаний по всеобщей истории. Кроме того, в нескольких заданиях уточнили формулировки. Из экзамена по истории берут одно задание повышенного уровня сложности. Министр просвещения Сергей Кравцов заявлял, что серьезных изменений или усложнений в заданиях ЕГЭ 27 года не планируется. Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус Роза Хутор», который длился 3 месяца, объединил более 25 стран, будет проводиться ежегодно. Об этом объявила председатель Совета федеральной территории Елена Шмелева. По ее словам, сама идея фестиваля выросла из модели «Сириуса», когда он 10 лет соединяет образование и большую сцену через наставников и педагогов. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма», теперь мы есть в «Максе», «ВК» и «Дзене». Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня заглянем в будущее с группой «Дела поважнее» и отправимся на курсы личностного роста с группой «Good Times». Группа «Дела поважнее» выпустила новый сингл 31 августа. Правда, ждать 31 августа не пришлось. Песня вышла

другая. Дело в том, что в припеве поется про вечное лето. Это может быть как детство, так и родной город, первая любовь или просто место, куда уже не вернуться. И в какой-то момент я понял, что невозможно передать эту ностальгическую атмосферу в том, что есть сейчас. И слишком сильно поменялось ощущение от самой песни, поэтому было решено буквально начать новый проект с новой мелодией, гармонией, ритмом. Позже несколько раз менялись и сами слова, чтобы они лаконичнее вставали в новую аранжировку. Она обрастала все новыми и новыми партиями от ребят. И то, что сейчас вы услышите, это результат, к которому мы шли несколько лет. И кажется, мы наконец-то довольны тем, что получилось. И искренне надеемся, что вам тоже понравится.

0: Песня «31 августа» войдет в новый альбом группы «Дела поважнее», релиз которого запланирован на эту осень. Послушать свежий сингл можно на любой удобной цифровой площадке. Группа Good Times наконец выпустила трек «Курсы личностного роста». Песню поклонники группы знают уже давно, она не раз звучала на концертах, а теперь добралась и до цифровых площадок. О чем трек, узнали у Артема Шарова.
1: Это о том, что мы живем в такое время всего этого инфо-цыганства. Чем моложе поколение, тем хочется все быстрее и быстрее результата. Не хочется много тратить времени на упорный труд, а хочется, чтобы все получилось сразу. Поэтому, конечно, вместо того, чтобы прикладывать много усилий к своему делу, лучше повторять какие-то аффирмации, лучше кого-то послушать, лучше верить в то, что если спустить шарик в небо с желанием, и тогда все у тебя точно получится. Но проходя все это и заплатив за это деньги, люди все равно не въезжают. Почему же нет результата такого, какого обещали все? Но они не унывают и повторяют себе, что они все равно самые лучшие, и все у них получится. С одной стороны, вроде позитивная динамика, как бы мышление у людей не впадает в апатии, но с другой стороны, только тяжелый труд приведет к большому результату.

0: песня «Курсы личностного роста» войдет в новый альбом Good Times под названием «Неоклассика». Дата релиза уже известна. Премьера состоится 25 сентября. Будет ли команда выпускать перед этим еще синглы, пока неизвестно. Но слушатели нашей программы точно узнают об этом первыми. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену, теперь уже в понедельник и вместе с Яной Лукьяновой. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша реклама.
1: Да что за проблема?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Жена плачет, ребенок не спит, о чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара?

0: Наше радио.
1: Закрылась дверь, он вышел и пропал. Навек исчез ни адреса, ни тени. Быть может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени. Пропавший без вести, скажи, как мне найти? Открыткой стать и вырваться из сети?

Вижу, ты везде лежишь печально, снегом на аллеях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях. Пропавший без вести я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал наводку.

души без вести смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека. Без наготы, без ксивы и квартир, лишь на секунду выпавший из века, пропавший без вести, ты знаешь обо всем, о том, как выйти за пределы смысла. Не воскрешен, но вечен, с ним и в нем уничтожаешь формулы и числа.

полотне светил. Мне подаешь таинственные знаки, пропавший без вести, я знаю, ты живой. Вас миллионы бродят между нами. Смотрите на могилы с номерами и на свой путь, очерченный прямо.

0: уставшие без...
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
4: По данным ГИСМИТИО, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка возмущенная.
5: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
6: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333-4700.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
10: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
13: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

домой. Война нас гнула и косила, пришел конец ей самой.

пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерной звездой.

что я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, бери шинель.

домой. Опять весна на белом свете, бери шинель.

хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: наше радио. Музыка поколений. Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
9: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
14: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
15: Так звучит наше.

0: Однако судьба. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

то, что дышит от имени тела. Это только тень на горячем песке у линии.

0: дай ответ, где они остались, где могилы, дай ответ, где слезы льют, где могилы, дай ответ,
1: цветами стали, и вот их нет,
0: когда же все это поймут, когда же все поймут.

0: наоборот. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
10: Так звучит наше. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
11: Наше радио. Это навсегда.

объяснимо, чтобы роняло искры за моей спиной. Пожар и ненависть, черное огниво. Мне нужен враг, чтоб можно было жить.

ураганом снарядов. Мне нужен враг, чтоб был таким, как я, без жалости измученный подонок, бутылком отбивающий края, слабеющий от старости ребенок. Мне нужен враг, чтоб быть самим собой, когда любовь держу в своих объятиях, ища дрожащей, окровавленной рукой замков секретов в шелке складок платья.

воздухом ярость и ринуться на черты черт в дурацких колпаках, чтоб зло расхохоталось, начнет ржаветь в крови железо кулаков, на прочность пробы гранитных лиц упрямства, и выйдет злоба из безумия берегов, и ненависть воцарится пьянством.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Сделано в России.

благо. Но в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно,

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
6: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Музыка поколений. Средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.